дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно. Детский.

Вернитесь спят.

0: Детское Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Лучше держать бутерброд крепко в руках. Вы замечали, что бутерброд всегда падает маслом вниз, независимо от толщины хлеба и масла? Оказывается, по-другому и быть не может. Это доказал австралийский физик Род Кросс. Он провел серию необычных экспериментов с деревянными брусками, которые заменили ему хлеб. Ученый ронял эти бруски с разной высоты, с разных поверхностей и под разными углами. Итог всегда был один. Брусок, падая вниз, переворачивался. Свои наблюдения ученый описал в специальной формуле. Она вряд ли пригодится тем, кто роняет бутерброды. Зато поможет инженерам делать более устойчивые автомобили или безопасные лестницы.
2: А знаете ли вы, что...
0: Яблоки не всегда были такими вкусными. Ученые выяснили, что 7000 лет назад самый популярный фрукт был совсем другим. Почти в 3 раза меньше, более кислый и горький. Да и к тому же быстро портился и хуже переносил дальнюю дорогу. Поэтому, чтобы сохранить полезные яблочки, из них делали пастилу, компоты, варенье и сухофрукты.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Джинсы – это самая удобная одежда. Ученые нашли в Китае самые старые штаны в мире. Их шили более 3000 лет назад. Удивил не только возраст находки, но и состояние ткани, ее состав и крой изделия. Штаны отлично сохранились. Носил их мужчина, который был, скорее всего, воином. Большую часть времени он проводил верхом на лошади, и ему было удобно. Брюки были так ловко пошиты, что не мешали долго сидеть в седле. Пояс удерживал их на талии даже при резких движениях, а прочная и гибкая ткань надежно защищала от ударов и травм. Ученые пришли к выводу, что эти штаны – самые первые в истории джинсы. До сих пор это самая удобная и простая одежда в мире. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: История Руси.
1: Феодальная раздробленность.
2: Твердый дал устав мудрый Ярослав сыновьям своим, князьям молодым. Святославу в Чернигове княжить, Переяславлем пусть Всеволод правит. Изяслав старше вас, для него престол княжества Киевского. Вот что князь Ярослав детям сказывал, вместе Русь беречь им наказывал.
1: Но недолго сыновья Ярослава следовали советам отца. Каждый из них мечтал о венце великого князя Киевского. Но непонятно было, как должна передаваться власть – от старшего брата младшему или от отца сыну. Изяслав, получив престол в Киеве по старшинству, не обладал ни мудростью Ярослава, ни решительностью Владимира Красносолнышка. Народ был недоволен его правлением. Пользуясь этим, в 1068 году младшие князья пошли войной на старшего. Началась долгая вражда, которую десятилетиями продолжали дети, внуки и правнуки Ярослава. Тем временем южные границы Руси оказались в опасности. Из Азии пришли воинственные половецкие племена. Изгнав печенегов, они заняли степи между Доном и Днепром и стали грабить русские селения. Княжеские раздоры и половецкие набеги разоряли страну. И тогда, в 1097 году, внук Ярослава Владимир Мономах предложил всем ярославичам собраться на съезд в городе Любичи.
2: Половецкие орды быстры, не догнать их ни псам, ни орлам. Да как змеи степные хитры, оттого нынче надо и нам быть кочевников грозных быстрее, пуще ветра и стрел спешить, стать сильнее во всем и хитрее, а иначе их не победить. Пока мы меж собою ссоримся, друг на друга беду кликая, пока мы за престолы боремся, топчет, грабит Русь орда дикая. Так не лучше ли ярославичам жить, как прежде, одной державою, сообща отомстить врагам, да гордиться потом общей славою? Так князья, собравшись, решали вместе Русь от беды спасти. И в том крест святой целовали, клятвы тверже той не найти.
1: Пообещав вместе защищать страну и не нападать друг на друга, ярославичи решили: пусть каждый владеет отчиной своей, то есть землей, доставшейся по наследству от отца. В 1113 году великим князем киевским стал Владимир Мономах. Пока он и его сын Мстислав правили страной, им удавалось сдерживать вражду князей и давать отпор половцам. Но после смерти Мстислава в 1132 году уже ничто не могло остановить ни княжескую междоусобицу, ни набеги кочевников. Особенно жестоко пострадало от обеих этих напастей княжество Киевское.
2: Кто киевской землей владел когда-то, тот Русь звал смело отчиной своей. Была она обильна и богата, обласкана теплом своих степей. А ныне Киев уж не тот. Едва ли узнаешь в нем мать русских городов, пока

0: Я друг с другом воевали, никто от половцев не защитил его. Дымятся догоревшие селения, и пашни зарастают лебедой. Край брошенный приходит в запустение, сожженный и растоптанный бедой. Здесь жителей останется немного. Есть способ лишь один себя спасти. Бежать из этих мест любой дорогой подальше от предательской степи.
1: Так древняя столица потеряла свое значение. Росли другие города. Богатые, торговые, сильные. Чернигов, Владимир, Суздаль, Новгород. Они стали влиятельнее Киева и не желали ему больше подчиняться. Местные князья, устав бороться за титул великого князя Киевского, стали укреплять собственные земли. Почти в каждом княжестве появилось свое войско, свои деньги, мера длины и веса. И хотя язык, обычаи и вера жителей Древней Руси оставались общими, в XII веке страна раскололась на 15 самостоятельных княжеств.

0: первого учебного года осталось
1: 13 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вас.

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: А это слон. Самое большое животное на Земле.
2: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
1: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: В волшебном лесу наступило утро, и солнце взошло над верхушками сосен. Но медвежонок так сладко спал, что его не могли разбудить ни звон будильника, ни солнечный свет, ни утренний птичий гам. Ему снилась белая снежная пустыня, белые льды, и сам он был весь белый с головы до ног.
1: «Вот здорово!»
0: – думал медвежонок во сне.
1: «Я настоящий арктический медведь. Тут все в лесу удивятся моей новой шубе. Это будет лучший костюм, в котором кто-нибудь когда-нибудь являлся на лесной карнавал. Лесной карнавал! Карнавал!»
2: «Карнавал, Мишка! Завтра карнавал! А мы еще костюмы не придумали! Просыпайся!»

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Вставай, Соня, за Соня.
3: Ох, Белка, ну чего ты раскричалась, как сорока? Мне такой сон снился. Кстати, там про костюмы для карнавала и тоже что-то было.
4: Дело в том, что, как и все остальные жители волшебного леса, Белочка и Медвежонок готовились к большому лесному карнавалу. Это должен был быть настоящий праздник. Песни в исполнении птичьего оркестра, танцы быстроногих оленей, шествие зайцев с барабанами и даже цирковые номера от куниц-акробатов. А какие должны были быть костюмы? Впрочем, тут-то и была загвоздка.
2: Смотри, что получается. Ворона решила сделать себе костюм павлина. Вставит себе в хвост цветы веером. Костюм готов. Лиса придумала себе сажей пятна по всей рыжей шкуре нарисовать, как у леопарда. Бобры просто наденут плетеные шляпы. Но у них известно, никакой фантазии нет. А мы что?
3: А мы можем в белых медведей, ну, например, переодеться. Просто в одуванчиках пушистых изваляемся и готово. А перед этим еще медом измажемся. К меду, я знаю, все отлично липнет.
2: Белый медведь, как-то это скучно. Хочется чего-нибудь яркого, чтобы быть не просто белкой в пуху, а королевой карнавала.
3: Ну тогда, может быть, тебе просто эту корону сделать из перьев там всяких и на голову водрузить.
2: Ага, а потом все смеяться будут. Скажут, вот умора, хвост из перьев и на голове павлин наоборот какой-то получается.
4: Тут друзья подумали про дядюшку Филина и его суперкомпьютер с кибермозгом. Вот уж кто точно поможет найти что-нибудь яркое и интересное, решили они и отправились к тому самому дубу. Дядюшка Филин оказался в своей лаборатории.
0: Он был в приподнятом настроении, даже пританцовывал, что-то напевая.
5: О, риорио, парам, парарам, подожди, я прибуду на днях.
2: Здравствуйте, дядюшка Филин. Мы к вам за помощью.

0: получил.
1: Да, за скорой карнавальной помощью.
2: Карнавал? Это прекрасно.
0: Дядюшка Филин, вот скажите, какой костюм мне надо сделать, чтобы стать королевой карнавала?
1: А я Белочке предлагал перья на голову нацепить, а она не хочет.
2: Перья? Оригинально. Но где-то я это уже видел.
3: Дядюшка Филин стал открывать ящики стола. Он явно что-то искал.
2: О, нашел. Вот, вот где нам помогут. Смотрите, друзья, это официальное приглашение из Рио-де-Жанейро на ежегодный карнавал.
0: И у них тоже такой праздник проходит?
2: У них он уже несколько столетий проходит. Самый грандиозный карнавал в мире, в самом знаменитом городе Бразилии. Поэтому мы с вами туда и отправимся. Вот вы и посмотрите, что можно сделать из перьев.
3: Тут Белочка обратила внимание на конверт, в котором лежало приглашение. С виду это был обычный почтовый конверт с наклеенной на него обычной почтовой маркой. Но на марке была нарисована какая-то необычная птица. Внешне она была похожа на воробья, но ее голову украшал огромный веер из ярко-красных перьев.
1: «Белка, смотри! Птица в твоем карнавальном костюме, ну, с короной на голове».
2: «Это королевская мухоловка, точнее, амазонская королевская мухоловка. Ее еще называют павлин наоборот».
1: «А, ну да, потому что у нее павлиний хвост на голове растет, так?»
0: «Как это, павлин наоборот? Это же я придумала!»
2: «Нет, Белочка». Так птичку называют уже много лет. Медвежонок — это не хвост, а хохолок.
4: Позвольте вмешаться. Не хохолок, а гребень, как у петуха. Только повернут не вдоль головы, а поперек. Внешним видом напоминает корону. Поэтому амазонская мухоловка называется королевской. Еще одно название этой птицы – венценосный мухоед.
1: Мухоед, мухоловка, значит, она ест мух. Фу, какая гадость!
2: Для многих птиц это вовсе не гадость, а деликатес. К тому же, если бы не было птичек, которые питаются летающими насекомыми, нас бы уже мухи с комарами заели.
0: Подождите, а что значит венценосный?
4: Венценосный, носящий венец или корону. Самцы мухоловок имеют на голове гребень из огненно-рыжих или красных перьев с темно-синими кончиками. У самок перья обычно желтые или оранжевые, в крапинку. Родина мухоловок – Амазонка.
0: Мы ведь уже были на Амазонке, но с этой птичкой не познакомились.
2: Амазонка – самая большая река в мире, вы ведь помните? Всех ее обитателей сразу и не увидишь. Не будем терять времени. Отправляемся в Рио-де-Жанейро и все узнаем поподробнее. И про карнавал, и про мухоловку. Вы же догадались, где это находится?
0: Конечно, мы сегодня отправляемся в Бразилию,
1: которая находится в Южной Америке.
0: Туда, где течет река Амазонка,
1: которая находится в Южной Америке.
0: К павлину наоборот,
1: который находится...
2: А, в Южной Америке. Ну что, кибермозг, отправь-ка нас в Бразилию. Рио ждет. Рио, Рио, в солнечной Бразилии, в Рио песни.

0: Путешественники вышли на большую улицу, откуда доносился бой барабанов и веселая музыка.
1: Ах, тут тепло и светло.
2: И ярко.
3: Бом диа. Это добрый день по-португальски.
1: Так мы же в Бразилии. А, вспомнил. В странах Южной Америки говорят либо по-испански, либо по-португальски.
3: Верно, амиго.
2: Мы можем здороваться с жителями Рио на их языке. Бом диа.
0: На улице было полно народа. Люди на тротуарах, на балконах, в окнах домов хлопали в ладоши и пританцовывали. Все смотрели на дорогу.
1: Какая огромная карета едет, а на ней король, свита, и все танцуют так прям здорово.
0: Огромная золотая карета на большой платформе действительно катилась по улице. Только вместо лошадей перед каретой шли барабанщики. Их тела были расписаны разноцветными узорами, головы украшены коронами из перьев. Вслед за барабанщиками шли танцовщицы, которые лихо отстукивали каблуками ритм бразильского танца.
2: А какие у них перья! Мамочка! И на голове, и на спине, как крылья, даже хвосты, как у павлинов. Дядюшка Филин, это что, костюмы? Или в Бразилии у людей тоже перья растут?
3: Костюмы, Белочка, это костюмы разных цветов. Они правда похожи на оперение диковинных птиц. А одну из них мы с вами ищем, помните?
2: Да, королевская мухоловка с перьями на голове. Прям как эти танцовщицы на карнавале. Она бы прекрасно смотрелась среди них.
0: И друзья решили узнать о таинственной птице от местных жителей. Даже Марку с ее изображением всем показывали. Но никто такой птички в городе не видел. Воробьев видали, голубей, попугаев, пожалуйста. Даже экзотических туканов с огромными оранжевыми клювами. А венценосный мухоед никому не попадался.
3: Кибермозг, голубчик, выручай.
4: Я снова? Кто нас выключился? Ну, конечно, вы же меня не дослушали. В Рио, Рио, нет здесь вашей мухоловки. Она обитает в труднодоступных тропических лесах. Вокруг ручьев и рек, впадающих в Амазонку. Телепортирую.
0: В джунглях Амазонки было очень тепло и влажно, как в ванной комнате после горячего душа. По стволам высоченных деревьев, кроны которых почти закрывали небо, ползли лианы. Они как провода свисали между стволами, и весь этот густой лес был наполнен незнакомыми голосами.
2: Сколько попугаев! Прям как в зоопарке!
3: Попугаи в амазонских лесах вроде голубей в городе. Дело обычное. Но нам нужна необычная птичка.
1: Смотрите-ка, это же дым. Вон там, за деревьями. Что это такое? Может, пожар?
0: Путешественники двинулись вперед и вскоре увидели, что это дым от костра, на котором готовили еду жители небольшой деревушки. Дядюшка Филин предложил узнать у амазонских аборигенов про мухоловку. Но как только друзья оказались в центре деревни, произошло что-то странное. Все жители, как один, вдруг упали на колени и стали кланяться рыжей белочке, что-то бормоча себе под нос.
2: Дядюшка Филин, чего это они все?
3: Вероятно, приняли тебя за божество. Ты же спасла их от голода.
2: Я спасла? Я никого не спасала.
3: Ну, не ты, а... Видишь ли, есть такая легенда у местных жителей. Давным-давно красная белка спасла их племя от голода. В неурожайный год, когда их предкам нечего было есть, в деревню пришел красивый юноша. Он обычно являлся

0: показаться людям в обличии красной белки. Но тут узнал, что деревня голодает, и решил помочь, превратившись в человека. Поскольку юноша был сыном Тупа, бога грома и молнии, он обладал волшебной силой и превратил шелуху маиса и шкурки банана в корзины, полные еды.
1: Ну, про бананы я понял, а маис — это что?
0: Маис — это кукуруза. Так ее называют в Южной Америке.
2: Значит, я родственник бога грома и молнии? Не знала об этом.
1: Белочка, Белк, так может, наколдуешь мне баночку меда? Ну, чего зря волшебству-то пропадать?
0: Да, было бы неплохо дружить с волшебной белкой. Но это всего лишь легенда индейского племени. Интересно, что они скажут про нашу птичку?
3: Дядюшка Филин достал конверт с маркой, на которой была изображена мухоловка в своем красном кокошнике. Оказалось, местные жители знали эту птицу и даже начертили маршрут к ближайшему месту обитания. И наши друзья двинулись в путь. Но провожать путников никто не захотел. Мухоловку не очень-то жаловали в деревне, потому что когда-то...
0: Жила-была в одной из хижин девушка. Обычная девушка, особо неприметная, но уж очень ленивая. Целыми днями вертелась она у зеркала, пела песни да украшала себя перьями. То в одну сторону голову повернет, то в другую, смотрит на себя и думает: «Да чего же я хороша! Не пристала такой красавице работать!» Мужчины и женщины племени трудились, не переставая. Добывали еду, носили воду из ручья, шили одежду. А девушка только поест, поспит, а потом вновь себе корону из ярких перьев мастерит. В зеркало смотрится, да песни поет. Наступила зима. У всех урожай овощей да фруктов припасен, и маис, и корни маниоки в корзинах лежат, а у девушки дома ничего нет.
2: Потому что она не работала, а все время крутилась перед зеркалом.
0: Верно.
1: А мухоловка тут при чем?
0: По легенде, девушка попросила у бога солнца еды, а солнце рассердилось на лентяйку, да и превратила ее в птицу без голоса. Теперь она не поет, а целыми днями летает да ловит себе насекомых для пропитания. Но перья на голове так и остались.
3: В этот момент на берегу ручья путешественники заметили странный, плетеный из сухой травы чулок, который свисал с ветки дерева и почти доставал до воды.
2: Кто же это на дерево такой длинный чулок повесил?
4: Думаю, это чье-то гнездо.
1: Главное, чтобы не осиное. У меня с осами уже было знакомство. Болезненное такое.
3: Тут из дырки, которая была в верхней части длинного чулка, выпорхнула маленькая серая птичка, похожая на воробья, но с желтой шапочкой на голове.
2: Точно, гнездо! А что это за птица?
3: Птичка, услышав голоса, села на ветку. Ее желтая шапочка тут же раскрылась, как веер, и превратилась в шикарную желтую корону из перьев. Веер был яркий, в темно-синюю крапинку, прямо как у бразильских танцовщиц. Сомнений не было. Перед путешественниками сидела та самая мухоловка.
2: Ой! Она нам свое украшение показывает.
1: Хвастается, наверное.
0: На самом деле, то, что нам рассказали жители деревушки, это лишь легенда. Мухоловка раскрывает свой гребень либо в брачный сезон, когда птички пытаются понравиться друг другу, либо когда она напугана. Полагаю, нашему визиту эта самка не рада.
2: Точно! Кибермозг же рассказывал, что желтые перья у самок, а красные у самцов. А где же ее самец?
0: Летает где-то, мух ловит и территорию охраняет. Обычно самки в одиночку птенцов высиживают.
1: Как же они справляются-то? У них же гнездо такое длиннющее, прям с человеческий рост. Там, небось, яиц штук 100.
0: Нет, медвежонок, всего 2 яйца. А вот зачем этим маленьким птичкам 2-метровые гнезда, ученые пока не выяснили. Мухоловки живут в такой амазонской глуши, что их особо и не изучал никто. Зато ясно, что гнезда они плетут на ветках, нависающих над водой, чтобы хищники не добрались.
2: А знаете что? Может, это и легенда, но я уверена, что с таким красивым гребнем ей очень хочется хоть бы раз увидеть себя в зеркале.
3: И Белочка достала из маленького походного рюкзачка зеркальце, повернула к птичке, а та совершенно не испугалась и даже подлетела поближе.
1: Белка-модница, так ты с собой еще и зеркальце носишь? Смотри, будешь часто глядеться, превратишься в мухоловку.
2: Ну и ладно, вполне себе красивая птичка. Ой, как она смешно качает головой перед зеркалом. Может, легенда и не врет?
0: Скорее всего, она демонстрирует свой ярко-желтый рот своему отражению в зеркале. Видите, клюв открыла и беззвучно наклоняет голову то влево, то вправо.
1: Ничего себе красавица! Так у нее же усы!
3: И точно! По обеим сторонам клюва у птицы росли длинные черные усы, как у кота.
2: Усатая птица?
0: На самом деле это жесткие перья без опушения. Но они для мухоловки, как для млекопитающих, вибриссы.
1: Это что еще за такие вибриссы?
0: Вибриссы – это научное название усов, которые служат своеобразными антеннами, улавливают малейшие колебания воздуха и расстояние до предметов. Скажем, кошкам вибриссы помогают ориентироваться в пространстве, даже в полной темноте.
1: Наверное, наша мухоловка с их помощью в воздухе ориентируется, ну, когда мух ловит.
3: Внезапно друзья увидели еще одного венценосного мухоеда, только уже с красным кокошником. Он появился из чащи и начал кружиться над Белочкой, Филином и Медвежонком, издавая то ли посвистывание, то ли чириканье, типа
5: «Сиюк, сиюк, кирлип, кирлип».
1: О, глядите-ка, еще одна, то есть один, с красными перьями, значит, самец.
2: Так он и звуки даже издает. А вы говорили, что это птичка без голоса.
0: Это все от нервов. Он нас таким образом отпугивает от гнезда. В общем-то, это все звуки, которые когда-либо слышали от амазонских мухоловок. Чаще всего они молчат. Ну вот, вроде успокоились.
3: И в самом деле, красноперый защитник территории еще немного покружился над гостями и улетел по своим делам. А мухоловка с желтыми перьями сложила свой веер и принялась ловить насекомых прямо в воздухе. Время от времени она залетала в свой плетеный чулок, потом выныривала и снова принималась порхать между деревьев.
2: Это она, наверное, птенцам в гнездо мух заносит. Наверное, ужинать пора.
1: Я б тоже перекусил.
0: В таком случае пора возвращаться. Тебе же, Белочка, еще перья для карнавального костюма найти надо.
1: Мы мечтали о карнавале, даже в Рио побывали.
6: С королевской познакомились.

0: Вовка.
1: Пусть молчит она в полете, но красивей не найдете
2: амазонской королевской мухоловки.
3: Когда кибермозг вернул наших путешественников в волшебный лес, солнце уже садилось.
4: Интересно, какой там закат в Бразилии?
5: Разноцветный, наверное, как хвост павлина. Там все разноцветное.
6: Закаты в Бразилии прекрасны. Но посмотреть их можно уже в следующий раз. Завтра карнавал.
4: Точно! Мне еще перьев у птиц пособирать нужно и раскрыть.

0: покрасить поярче. Стану королевской мухоловкой хотя бы на один денек.
1: А я все-таки белым медведем наряжусь. Мед плюс одуванчиковый пух, и все, костюм готов.

0: же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же?
1: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами?» Под ногами.
3: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые обнаружили сердце нашей планеты. Наша Земля внутри как матрешка. В ней есть 4 слоя. Каменистая кора снаружи, мантия, внешнее ядро и твердое ядро внутри. Оказалось, что во внутреннем ядре есть еще одно. Это огромный твердый раскаленный металлический шар. Он такой же горячий, как Солнце. Его температура более 5000 градусов. Если бы этот шар можно было увидеть, то он бы светился, как звезда. Ученые обещают дальше изучать ядро, ведь это поможет раскрыть историю развития нашей планеты.
2: А знаете ли вы, что...
3: Янтарь очень любят изучать ученые. Ведь в застывшей смоле часто попадаются древние растения и насекомые. Недавно, например, в янтаре из Калининградской области нашли цветок. Смола идеально сохранила лепестки, тычинки и даже кусочки пыльцы. А ведь этому цветку почти 40 миллионов лет. Тогда на Земле было намного теплее. И там, где сейчас находится Калининград, шумели тропические леса и бродили гигантские животные. Дальние родственники найденного цветка сейчас растут на юге Индии, Китая, а также в Камбодже и во Вьетнаме. В общем, в жарких странах, где есть тропики.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть цветок, который невозможно подарить. И даже удержать в руках невозможно. Ведь это самая большая в мире кувшинка. Такую нашли в Боливии. Ее листья по длине как внедорожник, около 3 метра. А цветок как голова взрослого человека. Листья этой кувшинки выдержат 4 первоклашек. Растет чудо природы в парке города Санта-Крус. Это растение относится к виду боливийская Виктория. Викторию ее назвали в честь королевы, которая правила в Англии много лет назад. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка пятая. Дело серьезное.
1: Иван Светофоров был на службе. В этот день у инспектора было особенное приподнятое настроение. Ярко светило солнце, водители и пешеходы на дороге были на удивление внимательны, не спешили, не нарушали правила дорожного движения. Инспектор даже решил поделиться хорошим настроением со своим помощником, цифровым домовым Мигом.
2: Вот скажи, Миг, правда же замечательно, когда все участники дорожного движения внимательные и ответственные.
3: Да, шеф, здорово! Ни одной опасной ситуации с утра – это рекорд. Если бы всегда так было, пожалуй, у инспекторов безопасности дорожного движения совсем не осталось бы работы. А вы никогда не думали о других профессиях? Сразу решили инспектором стать?
2: Когда маленьким был, мечтал стать врачом или пожарным, чтобы спасать людей.
3: Но в итоге стали инспектором безопасности дорожного движения и тоже спасаете жизни, следя за безопасностью на дорогах.
2: Да, получается, моя мечта помогать людям сбылась.
3: Эх, рано я обрадовался. Пожалуй, не прав я был. Для инспектора дорожной безопасности всегда работа найдется. Пора спешить, шеф.
1: Светофоров немедленно нажал на синий кружок с красной буквой «М» в телефоне, произнес заклинание: «Где опасность и беда, Миг, неси меня туда!» И тут же оказался на другом конце города, возле регулируемого пешеходного перехода.
2: Стой, мальчик! Подожди! Разве не видишь? Зеленый сигнал светофора для пешеходов уже мигает. Значит, скоро включится красный. Ты можешь не успеть дорогу перейти. Рискуешь попасть под колеса автомобиля.
3: Куда ты торопишься? Как тебя зовут?
4: Рома.

0: спею.
1: О чем ты, интересно, задумался? Ты участник дорожного движения. Должен быть предельно внимателен, контролировать ситуацию вокруг, думать о собственной безопасности.
0: Да, просто у меня проблема. Все ребята, знакомые с раннего детства, чем-то серьезным заняты. Готовятся к будущей профессии. Костя робототехникой занимается, Никита хоккеем.
1: А ты?
0: А я ничем. Водителем хочу стать, грузы возить. Или карету скорой помощи водить, людей спасать. Научиться управлению автомобилем с 16 лет можно, а мне только 8.
2: Как раз пора начинать к будущей профессии готовиться. Водителю прежде всего что необходимо?
1: Выучить правила дорожного движения. А для этого тебе, Рома, можно вступить в отряд ЮИТ.
0: Какой отряд?
2: Отряд ЮИТ. Юных инспекторов движения. На занятиях ребята не только изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и тренируются на специальных манекенах оказывать первую помощь тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях.
1: Еще обучаются безопасному управлению велосипедом и средствами индивидуальной мобильности.
0: Про велосипед я понял. А что за средства?
1: Средства индивидуальной мобильности. Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса.
2: Еще ребята в отрядах ЮИТ учатся регулировать дорожное движение, как настоящие сотрудники госавтоинспекции.
0: Как здорово! Я бы очень хотел научиться. Даже если я передумаю водителем становиться, все равно эти знания пригодятся.
2: Конечно, если поступишь в отряд ЮИТ, и сам всему научишься, и другим ребятам поможешь. Для тех, кто помладше, юные инспекторы движения проводят занятия в детских садах и школах и рассказывают, каким должно быть безопасное поведение на дорогах. Будешь и взрослым инспекторам госавтоинспекции помогать.
1: Как знать, может, Рома, когда вырастет, решит сделаться инспектором госавтоинспекции.
0: А что? Это важная работа. А, кстати, ты кто? Почему я тебя не вижу?
1: Я ж говорил, я цифровой домовой, сказочный помощник инспектора Светофорова. В его смартфоне живу.
0: Сказочный? А ты умеешь какое-нибудь волшебство творить?
1: Я все правила дорожного движения знаю. Могу волшебным образом помочь в опасной ситуации. Сказочные запоминайки сочиняю. Они как заклинания. Помогают в беду не попасть, если их выучить.
0: Можно мне такую запоминалку? Я выучу.
1: Ни за лесами, ни за горами, ни за высокими, за домами. Нигде не найдете вы чародея, что точно все знает и все умеет. Но мы с вами знаем особых ребят. Это инспекторов юных отряд. Эти ребята знают на 5 и даже могут другим рассказать, как безопасно себя вести, где проезжую часть нам перейти, какие нам правила соблюдать, как первую помощь в беде оказать, как ездить на велике нам безопасно. Этим ребятам, конечно же, ясно. Хотите такими же знайками быть? В отряды ЮИТ поспешите вступить.
0: О, я обязательно в ЮИТ вступлю. Прямо завтра.
1: Ха-ха, я же говорил, что мои запоминайки волшебные. Раз, и одним юным инспектором движения стало больше.
2: Еще миг, может на минутку заколдовать пешеходный светофор. А то смотри, опять Рома зеленый сигнал пропустил.
1: Я мигом, шеф.
3: И в ту же секунду пешеходный светофор загорелся зеленым.
2: Смотри-ка, Мик, Рома налево посмотрел, направо, снова налево. Убедился, что идти безопасно, и только после этого дорогу перешел. Неужели твое волшебство?
1: Нет, шеф, тут он сам, без всякого волшебства. Ответственный мальчик, внимательный.
2: А это хорошо. Такие ребята нам в ЮИТ всегда нужны.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио.

0: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
1: «Наверное, орел».
2: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
7: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
7: 0+. Реклама.
8: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Реклама.
16: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
17: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
18: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
19: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
20: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вероника.
1: Марии Петровной.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «ХРУМ». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Мой помощник, юный детектив Макс.
3: Всем привет.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
4: Здравствуйте, юные сыщики.
3: Добрыня, а сегодня ты будешь на интуицию полагаться?
4: Сегодня я делаю ставку на смекалку, Максимка. Вот она мне сегодня и поможет все головоломки разгадать.

0: Выпуск 11. Шахматный турнир. Похищение плюшек. Волшебный гребешок.
1: Первая головоломка будет моя.
2: Слушаем тебя, Максим.
3: Внимательно.
1: Вы знаете, что я очень люблю играть в шахматы. Занимаюсь в шахматном кружке в нашей школе. Даже участвовал в нескольких турнирах. Правда, победить пока не удалось. Наш Сан Саныч говорит, что я иногда спешу и потому ошибаюсь.
3: Правильно говорит. Торопиться надо медленно. А Сан Саныч это кто?
1: Руководитель нашего кружка.
3: Ага.
1: Так вот, недавно мы ездили на районные соревнования. Это настоящий шахматный турнир. В нем участвуют ребята из всех школ и кружков нашего района. Там есть деление по возрасту. То есть с первоклассником меня играть не поставят.
3: Конечно, проиграет ведь. Расстроишь ребенка.
1: Не скажи, Добрыня. Иногда такие смышленые первоклассники попадаются. Повезет, если в ничью сыграешь.
3: А девочки в турнире участвуют?
1: Девчонок на этом турнире больше половины было.
3: А ты какое место занял?
1: 4-е на этот раз. Опыта пока маловато. Весной опять турнир будет. Может, получится победить, если спешить не буду. От спешки все ошибки.
2: И не только в шахматах. Но давай вернемся к загадке, Макс.
1: Да, я занял 4-е место. 3-е какой-то незнакомый мальчик. А за 1-е и 2-е сражались чемпион прошлого года из соседней школы и Димка из нашей школы. Тимка на класс старше.
3: И кто же победил?
1: Тимка, конечно. Он бы и в прошлый раз победил, если бы не проболел турнир. А теперь я задам вопрос.
4: Вопрос?
1: Если Дима и прошлогодний чемпион играли каждый по часу, сколько же времени длилась игра между ними? Часики, включайтесь.
0: Сей момент. Думай, думай, думай, думай. Соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Сообразил?
1: Добрынь, что скажешь?
3: Сейчас, Максимка, подожди минутку. Ага, понял. Вот если бы я не умел в шахматы играть и не обладал смекалкой, ни за что не догадался бы.
2: Интересно, как же ты решил эту загадку, Добрыня?
4: Ответ!
3: Дима играл час. Прошлогодний чемпион играл тоже час. А играли-то они друг с другом. Значит, вся игра длилась ровно час, правильно?
1: Правильно. Игра длилась ровно час.
2: Добрыня, пришло время твоей загадки.
3: Я готов.
4: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
4: Головоломка!
5: С Марией Петровной!
3: Слушайте внимательно. Случилось мне недавно навестить сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» по одному очень важному делу. Нужно было поговорить с Карлсоном, потому как только он мог разрешить сомнения в одном сказочном расследовании. Мы предположили, что злоумышленник с места преступления улетел. Ну, у Карлсона же моторчик, он же каждый день с малышом летает. Мог бы помочь. Еще я хотел заглянуть к Фрекенбок. Вы же знаете, какие замечательные плюшки она печет. Отправился я в их сказку, а непогода разыгралась в тот день. Ливень, я весь промок до нитки. Поговорил я с Карлсоном и направился к дому Фрекенбок. Подхожу, слышу, кричат. «Помогите, грабят мои плюшки!» Вижу, возле подъезда стоит Фрекенбок и отчаянно машет зонтиком. Спрашиваю, что случилось? На меня напал хулиган, он вырвал у меня из рук сумку и убежал. Там были плюшки для малыша и Карлсона. «Вы запомнили, как выглядел грабитель?» — говорю. «Ах, нет, вы знаете, я заметила, что у него рыжие волосы». Но одна примета есть, думаю. Уже неплохо. А куда он побежал? Он забежал вон в то кафе. Ах, я так боюсь. Я боюсь туда заходить. Ну, побежал я в кафе, забегаю и вижу 5 посетителей. 3 из них с рыжими волосами. Сумки с плюшками нигде не видно. Пригляделся я к рыжим повнимательнее и задержал грабителя. Сумку тоже нашел. Она под окном стояла за шторой. Вопрос такой, уважаемые детективы. Как же я понял, кто преступник?
1: Вот это история.
2: Подумаем.
3: Подумайте. А я пока часики включу. Часики.
0: Итак, считай.
6: знаем. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ.
2: Хорошая история.
1: Да, только ответ почему-то не находится.
3: Логика, Максимка, прежде всего. Рассуждай вслух.
1: Попробую. Непогода, дождь, плюшки, фрекенбок, рыжий грабитель, кафе, трое рыжих, так?
3: Так, Максимка.
4: Ответ!
1: Фрекенбок разглядела цвет волос преступника. Значит, он был без головного убора. И зонта у него не было, иначе Фрекин бы об этом упомянула.
3: Логично.
1: Значит, посетитель с мокрой головой – это и есть похититель плюшек. Так, Добрынь?
3: Так, молодец, Максимка. Погода, конечно, была скверная, но загадка интересная. А я после расследования чайку с имбирем выпил, и все в порядке. Кстати, Фрекин Бок парочку плюшек мне с собой дала.
4: Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
2: С вами глава детективного агентства «Хрум» Мария Петровна, мой помощник,
3: юный детектив Макс
1: и богатырь, начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Теперь пришла очередь моей головоломки.
3: Марья Петровна, загадывайте скорее.
2: История эта случилась давно. В тот раз ко мне обратился кот из сказки о Бабе-Яге.
1: Тот самый, который помог спастись девочке, дал ей полотенце и гребешок.
2: Да, мы с ним давно знакомы, и он по моей просьбе приглядывает за Бабой-Ягой. Справедливости ради, нужно сказать, что в последнее время вреда от нее меньше. В одном расследовании Яга даже помогла найти нарушителя хода сказки. Правда, случайно?
3: Помню тот случай. И с котом этим я тоже знаком. Помогал мне не раз. Ветчинку любит. Я его часто угощаю.
2: Так вот, обратился ко мне кот с просьбой найти волшебный гребешок. Гребешок пропал, и сказка могла закончиться по-другому. Ведь гребешок нужен для спасения девочки.
1: Да, девочка бросает гребешок на землю и вырастает дремучий лес.
2: И спасает девочку от преследования Бабы-Яги. Я прибыла в сказку для расследования. Выяснилось, что Баба-Яга узнала о замыслах кота и спрятала гребешок. Несмотря на всю свою опытность в злодейских делах, она умудрилась оставить множество улик. Гребешок был возвращен коту, и сказке больше ничто не угрожало. Почему я вспомнила эту историю? Все дело в гребешке. Скажите, каким гребешком нельзя расчесать волосы?
3: Ох, Марья Петровна, совсем вы нас запутали.
1: Да, придется нам подумать.
2: На размышление будет 20 секунд. Часики, будьте любезны.
6: Непременно будем любезны. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем. Ко-ко! Додумались?
3: Может, вспомним сказки, где говорится о гребешках? Помню эту, про Бабу-Ягу. Еще петушок, золотой гребешок. Если подумать, наверное, что-то еще вспомнится. Ой, а вспоминать-то ничего не надо.
2: Вижу, Добрыня, ты готов ответить на вопрос головоломки.
3: Да, Марья Петровна.
4: Ответ.
3: Петушиным гребешком волосы не расчешешь. Вот он, правильный ответ.
1: Да, действительно.
2: На сегодня это все. Новые головоломки ждут вас через неделю.
3: До скорой встречи, юные сыщики. Тренируйте свой ум и сообразительность.
1: Пока, ребята.
2: До свидания.
4: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
4: Головоломка!

0: нового учебного года осталось 13 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум,

0: Русское радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

0: непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант всем звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Каждый родитель желает знать,
2: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
1: Реклама.
13: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
14: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
15: Муж главный по ремонту.
16: Жена главная по ремонту.
15: Муж главный по ремонту.
16: Жена главная по ремонту.
17: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
18: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Лечить животных можно с помощью принтера. В Южной Африке провели уникальную операцию попугаю по кличке Макс. Ему сделали новый клюв. Старый он потерял во время драки 3 года назад. С тех пор питался только жидкой пищей. Но инженеры решили помочь птице и напечатали ему на 3D-принтере новый клюв. В качестве материала использовали титан. Это легкий и очень прочный металл серебристого цвета. Протез успешно поставили на место старого клюва. Пернатый пациент остался доволен. С обладателем клюва из титана теперь вряд ли кто-то захочет ссориться.
3: А знаете ли вы, что...
4: Завести друзей помогает правильная одежда. Например, в зоопарке американского города Цинциннати одна из посетительниц подружилась с пингвином. Он внимательно следил за девушкой из вольера и следовал за ней вдоль стекла. Девушка предположила, что это из-за ее одежды. Она была черного и белого цветов. Хотя, скорее всего, она ему просто понравилась, потому что остальные собратья пингвина не обратили на девушку никакого внимания и продолжали заниматься своими делами.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Панды тоже любят искусство. Бамбуковый медведь из московского зоопарка увлекается живописью. Вместо кисточки у него бамбуковая палочка с щеточкой на конце. Панда берет ее в лапы и делает мазки на полотне. Получаются яркие картины, за которые Мишка получает вкусняшки. Тренеры долго учили панду рисовать. В процессе бамбуковый медвежонок съел не одну кисточку. Зато теперь из-под его лапы выходят мини-шедевры в стиле импрессионизма. Это такое направление в живописи, когда художник передает свои впечатления красочными мазками. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 49. Время птиц.
1: Вставляем в пазы. Так, по картинке должна получиться.

0: кончится кормушка. А у меня... Алло?
1: Шерлок Семафорович, караул, птица!
0: Что птица?
1: Запуталась в проводах, но вроде спасли.
0: Зачем же вы, Стрелка Семеновна, в провода полезли? Это опасно для жизни.
1: Это не я, это какой-то мальчик. Я его в окно электрички видела. Лезет на столб, а в проводах птица.
0: Ой, как нехорошо. Провода не шутка. Ударит током, врачи могут и не спасти. Еще и около идущей электрички находился. А какая птица? Может, что редкое?
1: Да и я не разглядела. Серое что-то.
0: Давайте адрес вашего столба. Разберемся на месте.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Шерлок Семафорыч, бегу к вам. Что-то нашли?
0: Здравствуйте, Стрелка Семеновна. Быстро вы.
3: Еще бы! Такое нарушение! Столб, провода, их ни в коем случае трогать нельзя!
0: Это вы хорошо сказали. Надо с нарушителем строго поговорить. Но давайте поищем улики.
3: А что мы хотим найти?
0: Хотим понять, что за птицу спасали. Никогда не видел птиц, врезающихся в столбы. У них для руления хвосты есть.
3: Может, птицу отбросило воздушной волной от электрички?
0: Интересная мысль. Смотрите.
3: Это перья серенькие.
4: Голубь, что ли?
3: А вдруг это была какая-то редкая птица, и мальчик спасал ее, рискуя жизнью?
0: Это не настоящее перо.
4: Как это не настоящее?
0: Пластиковая рогатинка, и к ней крепится раскрашенная пленка. Это хвост.
3: Мальчик привязал к птице пластиковый хвост, и из-за этого птица врезалась в столб? Какое издевательство, а? Он полез спасать птицу, чтобы никто не понял, что это его рук дело.
0: Думаете, привязал, а потом полез спасать?
3: Ого, какая скорость!
0: Скорость, говорите? А что если...
3: Что вы ищете?
0: А вы знаете, Стрелка Семеновна, с какой скоростью летает голубь?
4: С большой.
0: А электричка с какой скоростью ездит?
4: С очень большой.
0: Вы удивитесь, но и обыкновенная электричка, и голубь двигаются с одинаковой скоростью. 100 километров в час.
3: И что из этого следует?
0: Птица, птица, откуда ты взялась? А следует, что вы сейчас пойдете вот по этой тропинке до Дома творчества. Найдете кружок авиамоделирования. Там разные летательные аппараты конструируют. В кружке сегодня показательные просмотры. Проверьте списки тех, кто будет на старте. Один на старт не выйдет. Это и будет хозяин нашей птицы.
3: Хозяин птицы? Ничего не поняла, но выполнять пошла.
0: Возвращайтесь, я все объясню.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Шерлок Семафорыч, гениально! Мальчик Сергей Уточкин.
0: Вы его нашли? Замечательно. Не выступал.
3: Говорит, его летательный аппарат кошка растрепала, хвост утащила, а у самого рукава все в потертостях. Это он на столб залезть пытался.
0: Проверял скорость.
3: Да, устроил соревнование. Решил узнать, летит ли его аппарат со скоростью электрички. Только он не учел, что электричка – это очень опасная штука. От нее такой воздушный поток толкнет и не заметишь. А еще провода. Электричество бьет насмерть.
0: Что ж, его эксперимент доказал. Соревнование с электричкой даже искусственная птица не выдержит. Ее закрутило воздушным потоком и бросило на столб.
3: Ну как вы догадались?
0: А вы мне сами подсказали. Заговорили про скорость. И птичий хвост мы нашли. Знаете, делают из легкой пластмассы и пленки модельку самолета. Крылья и хвост раскрашены под птичье оперение и запускают при помощи скрученной резинки. А зачем еще около электрички запускать искусственную птицу, если не для проверки на скорость? А то, что рядом есть Дом творчества, я из интернета узнал.
3: Надо же как!
0: Но вы с Сережей строго поговорили, и больше он так делать не будет.
3: Именно так! Птицы нет, в соревнованиях не участвуют. Дело на одну ириску?
0: Скорее, на тортик «Птичье молоко». Давайте чай пить. Заслужили. А потом я доделаю кормушку. О птицах заботиться надо.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует...

0: Прием! Прием! Прием!
1: Лето. Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивай!»

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
7: Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с «Офис Мак».
10: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
11: С днем рождения, растишку! Поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Реклама.
15: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
16: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
18: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Уотснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
19: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
20: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
21: Переоткройте жилые кварталы вместе с «Enjoy». Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
22: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не-тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 12. Леший.
0: В чешуе, как жар горя, 33 богатыря, всем на удивление, решили справить день рождения. Фанфары гремят, трубы звенят, гонцы по всему Лукоморью кричат.
2: Праздник! Праздник идет в Лукоморье! Завтра спешите к берегу моря! Ждет вас угощение всем на восхищение! Мимоза, шпрот и оливье будут стоять на каждом столе! Колбаса, буженина, икра из огромного осетра! Квас, морс и компот, что так и просится в рот. Ягоды, свежий мед, каждого здесь ждет. Салаты, ватрушки, сладкий зефир. Готовим мы пир на весь мир. Праздник, какого не видывал свет. Не пропусти богатырский банкет.
0: Все в Лукоморье рады. Достают из шкафов наряды, брюки, платья, ботинки. С костюмов сдувают пылинки. Дамы прически готовят с утра. Носится радостная детвора. И все, от великана до гнома, мечтают завтра выйти из дома, чтоб пировать, веселиться, гулять, других посмотреть, да себя показать. Лишь леший один хмурится. Не выйти ему на улицу. Не позвали его супостата на свой день рождения, ребята.
3: Не позвали? На себя пеняйте. Богатырям отомщу, так и знайте. Буду действовать по старинке. Испорчу вам вечеринку. Начну, пожалуй, с еги. С ней мы давние враги.
0: Телефон леший берет, бабе Еге сообщение шлет. Очки нацепив на нос крючковатый, в чашку налив чая с жабой и мятой, Ега слова разбирает, сообщение читает.
4: «Идет в Лукоморье страшная буря»,
0: — читает Ега, глаза прищуря.
4: «И чтобы здоровью не навредить, завтра из дома нельзя выходить. Ой, отправь сообщение всем, кого знаешь».

0: Этим ты жизни многим спасаешь. Батюшки, сходил на праздник. Вот невезение. Кощей тогда перешлю сообщение. Пойдет старый хрыч повеселиться, не сможет живым домой воротиться. Сестрице Кикимуре тоже послать. Да, надо бы избушку мою привязать. А то как бы бури ее не снесло, да в мир ни волшебный не унесло.
1: Кощей переслал письмо змей Горынычу. Думает, дай трехглавого выручу. В лукоморье друг другу все шлют сообщения. Уже наготове медучреждения. Клонится день к закату. Ожидают все грома раскаты. Двери запирают, ставни закрывают. Не выходят на улицу, сидят по домам, волнуются. Леший доволен, вредитель.
2: Сегодня я победитель. Не будет праздника дня рождения, не будет подарков и поздравлений. Все угощения будут моими. Не буду делиться с другими. Один буду есть винегрет и паштет. Ловко сорвал я этот банкет. Бурю придумал. Какая идея! Всех обманул. Леший все-таки гений.
1: Василиса Премудрая, получив сообщение, что ожидается бури явление, решила проверить движение гроз и запросила погоды прогноз. И вскоре синоптики ей написали. Об урагане они не слыхали. Не ожидают ни молний, ни грома. Смело можно всем выходить из дома.
3: Опять леший шутки свои с нами шутит. Опять лукоморье народ баламутит. Ну ничего, найдем мы управу. На коварство его или забаву.
1: Василиса спешит всех утешить. Шлет в рассылке другую депешу.
3: Грозы не будет, это обман. Такой у коварного лешего план. Не суждено козням лешего сбыться. Банкет в лукоморье состоится.
1: И были подарки, и поздравления. Праздник вышел на загляденье. А Василиса свой блог записала, в котором подробно так все рассказала.
3: Взрослые и дети, лукоморье жители, за новостями, что приходят к вам, внимательно следите вы. Не всем сообщениям стоит верить. И прежде чем пересылать, надо их проверить.
1: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует? Скоро узнаете. Продолжение следует.
4: Детское радио!
5: Детское радио! Детское радио!

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.

0: Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Реклама.
4: Hello, I'm going to school.
5: Этот мальчик иностранец?
6: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
5: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
6: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
2: Устал?

0: Помните, спешу АИ. Лоцнис, Угрен, 126-77-00-179-4. Город Москва, 18+.
1: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама! Папа!
6: Бабушка!
5: Дедушка!
6: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
7: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
8: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
2: Для пингвинов строят дома!
1: Вы знали, что африканские пингвины немного грустят? Ведь с каждым годом их становится все меньше, а все потому, что их гнезда часто оказываются в опасности из-за непогоды, людей и хищников. Ученые из Южной Африки и Великобритании придумали, как решить проблему. Специалисты строят для птиц прочные и удобные гнезда из комочков глины и деревянных пластин. Домики размещают так, чтобы им был не страшен ни сильный ветер, ни ливни, ни хищники. И это сработало. Благодаря искусственным гнездам африканские пингвины стали чаще заводить птенцов. Так что теперь могут спокойно жить, растить малышей и заводить большие семьи.
0: А знаете ли вы, что...
1: Есть мороженое, которое не тает! В нашей стране начали производить мороженое, которое не тает. Его придумали кондитеры подмосковного города Щелково. Они взяли обычный сливочный пломбир и удалили из него всю влагу в специальной печке. Как они это сделали? Секрет фирмы. В итоге получилось хрустящее мороженое, похожее на суфле. Оно весело хрустит и долго хранится. Его можно брать с собой в дорогу и использовать как перекус. Сладкий, полезный и очень вкусный. Пока мороженое выпускают в виде брикета с вафлями, но скоро появится и не тающее эскимо на палочке. Надеемся, скоро сможем его попробовать.
0: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Дни становятся длиннее. Ученые выяснили, что продолжительность дня на Земле быстро увеличивается. Это связано с изменением климата. Из-за таяния льдов в Гренландии и в Антарктиде центр тяжести нашей планеты смещается и ее вращение замедляется. Исследователи подсчитали, что через 80 лет день увеличится почти на 2,5 секунды. Не так уж и много, с одной стороны. Но это добавит хлопот космическим путешественникам. Ведь при запуске кораблей и спутников надо рассчитывать все с точностью до миллисекунд. А считать их с каждым годом становится все сложнее. Но ученые наверняка придумают, что делать. В первую очередь надо замедлить потепление. Сделать это можно, соблюдая простые экологические привычки. Например, выключать за собой свет, экономить воду, сдавать игрушки на переработку и ходить в магазины со своими сумками для продуктов. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Оглянитесь, ваш город в летнем платье кажется более легким и улыбчивым. Улицы полны прогулок и радостных встреч.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.
3: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат:
2: надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучат!
3: Ой, глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучаем!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших поучат!

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И к вам вернусь я, Микропоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио. Всех

0: в одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о том, как шорты и брюки братьями стали.
1: В большом торговом центре в одном из магазинчиков на самой верхней полке витрины лежали рядом брюки и шорты. Из-за неудобного расположения покупатели их не замечали. Брюкам и шортам не оставалось ничего другого, как общаться, чтобы не заскучать. Так как друг другу они порядком поднадоели, беседа их перерастала в бесконечный спор о том, кто лучше и важнее.
2: «Послушайте, тут и говорить нечего!»
1: — гордо высказывались брюки.
2: «Важнее, конечно, мы!»
3: «Это еще почему?»
1: Возмущенно спросили шорты.
3: «Вы не задумывались о том, что мы появились на свете первыми, а вы, брюки, это лишь удлиненный вариант нас, шорт?»
2: «Какая чушь!»
1: Возразили брюки. Спор мог бы продолжаться бесконечно, как вдруг на стеклянную полку откуда-то сверху приземлился маленький человечек. Длинный плащ на нем был расшит разноцветными пуговицами, а из рукавов торчали булавки и нитки. Человечек присел рядом с брюками и шортами на полку, свесил ноги и произнес:
4: «Приветствую вас, друзья! Я портной волшебник, пролетал мимо и услышал, что вы спорите. Хотите узнать, кто из вас важнее и кого придумали раньше? Чтобы разрешить ваш спор, нам с вами нужно окунуться в прошлое».
1: Ударил он волшебной палочкой-иголочкой по стеклянной полке.
3: Фолк, фолк, фолк.
1: Отлетали кнопки на застежке входа в прошлое. Все вокруг завертелось, и все трое перенеслись на несколько веков назад. Пещера, перед ней зеленая поляна, пасущиеся лошади.
3: «Ой, где это мы оказались?»
1: Громко проговорили шорты.
4: «Мы в самом далеком прошлом. Именно здесь и начинается ваша история»,
1: ответил портной волшебник.
5: «А где же здесь мы?»
1: спросили брюки.
4: «Пока вас еще нет»,
1: сказал портной волшебник.
4: «Смотрите, мужчины учатся приручать лошадь, обучаются верховой езде, но им совсем неудобно сидеть на лошади в набедренных повязках из холщовой материи. Сейчас мы это исправим».
1: Портной взмахнул своей магической палочкой-иголочкой, и подолы длинных набедренных повязок перетянулись ремнем посередине.
3: «Так что же получается? Наши предки — это набедренные повязки?» —
1: спросили шорты.
3: «Но ведь они совсем не похожи на нас, современных!»
1: Волшебник вновь взмахнул своей палочкой-иголочкой.
4: «Теперь эти люди научились кроить и шить. Носят на себе не просто куски ткани, а настоящие сшитые штаны — шаровары».
5: «А что же дальше? Как шаровары стали похожи на современные брюки?»
1: — спросили брюки. Портной волшебник, брюки и шорты перенеслись еще немного вперед по дороге в настоящее. Взмахом палочки и иголочки шаровары превратились

0: превратились в более узкие укороченные брюки, которые застегивались под коленом.
1: Ах, надо же! Такие смешные эти короткие штанишки! Мы сейчас выглядим гораздо красивее, чем они!
0: Воскликнули брюки. Волшебник вновь взмахнул палочкой, и узкие брюки удлинились и стали чуть шире. У них появилась застежка спереди и шлевки для ремня.
2: А вот это и есть ваш самый далекий предок. Посмотрите, как они похожи на вас.
0: С этими словами портной волшебник еще раз взмахнул палочкой и иголочкой, и друзья оказались на стеклянной полке в витрине маленького магазинчика.
1: Удивительно, какой, оказывается, интересной была наша история,
0: сказали брюки.
1: Постойте, а как же мы?
0: Завопили шорты.
2: Все очень просто,
0: ответил портной волшебник.
2: Ваша история и история брюк – это одна общая история. Различие только в длине. В недавнем прошлом люди стали укорачивать брюки, чтобы носить их летом. Назвали такие брюки «шортс», что в переводе с английского и означает «короткий». В русском языке это слово звучит почти так же – шорты.
1: Выходит, что мы шорты, и вы брюки, братья?
0: Радостно воскликнули шорты.
1: Спасибо вам, уважаемый портной волшебник, что не дали нам поссориться,
0: сказали брюки.
2: Рад был служить,
0: ответил портной.
2: А теперь мне пора, прощайте.
0: Портной волшебник взмахнул своей палочкой и исчез. А брюки и шорты остались лежать на стеклянной полке магазина, ожидая своих покупателей.
3: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

приключений. Всем привет! Это Ириска. Как же здорово, что летом можно выбраться к морю. Вот оно, бескрайнее, синее, манящее. Слышен шум волн, чувствуется соленый бриз. Пусть морские путешествия и прогулки подарят вам много хороших и ярких впечатлений.

0: на всех популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушки.

0: Аннушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detyfm.ru Город Москва, 0+. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан, красная птица, 12 цветов, всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама.
4: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177 4677
8: 2455. Город Москва, 6+. Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Лето!
0: Лето на детском радио.
10: Привет, друзья! Меня зовут Кирилл Рассказкин. Летние каникулы созданы для отдыха. И я уверен, что с задачей отдохнуть вы справляетесь на все 100. Бегайте, прыгайте, ешьте мороженое, радуйтесь каждому теплому деньку. Ну и, конечно же, слушайте детское радио.
0: Много песен на детском радио.

0: В книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: «Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать. «Мне кажется, они следят за нами», – прошептал Гриша.
4: «Этого не может быть!» – буркнул Петя.
5: «Нет, они слушают!» – запаниковал Гриша.
3: Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша

0: пошевелились.
1: Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками. И сделали вид, что ничего не было.
2: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
3: Книжный червячок.
2: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
4: червячок.
3: Книжный червячок. На детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: Лето — это, конечно, сочные фрукты. Так, Веснушечка, кто у нас тут любит арбузы?
1: Я обожаю арбузы. Они такие сладкие, прохладные. А еще я люблю персики. Они мягкие и ароматные.
0: А я не могу устоять перед дыней. Она такая нежная.
2: Лето на детском радио.

0: Hidrakošatoša.
1: Hidrakošatoša.
2: Hidrakošatoša.
1: Hidrakošatoša.
0: Hidrakošatoša.
2: Hidrakošatoša.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна.

0: Было. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
0: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Растишке 25 лет. Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК в группе детского радио.
9: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
10: Гипермаркет Офисмаг!
11: Звонок для учителя.
12: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
13: Экономьте с Офисмаг.
14: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: Реклама.
15: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
16: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
17: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке юного искусствоведа. 6+.
18: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
19: Документальный фильм «Зоопарк» в кино с 20 августа. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
20: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
21: Мама!
22: Папа!
21: Бабушка!
22: Дедушка!
21: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
20: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
23: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
24: В эфире Детское радио. Детское радио.
20: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
25: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
26: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
25: А знаете ли вы, что...
26: Усатый нянь? Это не персонаж из старого детского фильма. Он действительно существует. Школьника из города

0: Зёрска провожает на учебу кошка. Причем делает это каждый будний день. Вот как это выяснилось. Одна из неравнодушных жительниц города увидела кошку с белой лентой на шее, которая гуляла по школьному двору. Женщина решила, что животное потерялось, и написала пост в социальных сетях. Выражение кошачьей мордочки рассмешило пользователей. Киса явно была недовольна, что ее фотографируют. Она словно говорила всем своим видом: «Да не потерялась я! Проходите мимо!» Это оказалось правдой. Местные жители отлично знают эту кошку. Ее зовут Маруся. Она действительно каждый день провожает в школу своего хозяина, а потом встречает его с уроков. Настоящий усатый нянь. Точнее, настоящая усатая няня.
1: А знаете ли вы, что...
0: Простая коробка – лучшая игрушка. В одном детском садике в Великобритании спрятали от детей все игрушки. Изменили их на картонные коробки, упаковки из-под яиц и палочки от леденцов. Руководство садика поставило такой эксперимент. Чтобы доказать, что детям вовсе не нужны дорогие электронные или пластиковые игрушки. И действительно, с коробками играть оказалось не менее интересно. Дети представляли, что это поезда, замки и пиратские корабли. В общем, включали фантазию. Во время эксперимента дети стали лучше общаться друг с другом. Не отбирают игрушки, не дерутся и почти не ругаются. Может, и нам попробовать заменить кукол и машинки на картонные коробки?
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Суп надо есть каждый день. Это совет врачей-диетологов. Они ответственны за вопросы правильного питания. Специалисты напомнили о ценности этого блюда. В супе содержится много жидкости, низкокалорийные вареные овощи, мясо и разные полезные вещества. Если постоянно отказываться от первого на обед, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, ожирение. Суп полезно есть не только днем, но и на ужин. Он и насытит человека, и не даст лишних калорий перед сном. Чтобы суп не надоел, специалисты рекомендуют разнообразить меню. Зимой лучше подойдет горячий борщ, а летом что-то холодное, вроде окрошки или свекольника. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет, девчонки и мальчишки! С вами Ириска и моя поэтическая минутка. Вот, послушайте. Что ты мне подаришь лето? Много солнечного света, в небе радугу-дугу и ромашки на лугу. Что еще подаришь мне? Ключ, звенящий в тишине, сосны, клены и дубы, землянику и грибы. Итак, наслаждаемся летом под музыку детского радио.
2: Лето на детском радио.

0: Веснушка, у тебя что, контрольная скоро?
1: Почему это?
0: По истории. Вон как зачиталась учебником.
1: Нет, Кипятош, никаких контрольных. Просто мне нравится про историю Древней Руси читать. Такое там все необычное, даже имена. Вот, скажем, Святослав.
0: А, ты о киевском князе Святославе Игоревиче?
1: О нем, конечно. Вот мне кажется, что сейчас имена не такие интересные, что ли. Нет, то есть, если разобраться, у них тоже интересные значения и все такое. Но тут вот слышишь «Святослав» и сразу понимаешь «Святая слава» или «Слава святости». Ну, что-то вот такое.
0: Ну, почему ты думаешь, что это имя только в древние времена существовало? Поверь мне, и сейчас так называют мальчиков. Может, не очень часто, но бывает.
1: Правда?
0: Конечно. Я же самый честный человек на свете. И ты права. Имя Святослав древнерусское и образовано от слов «святой» и «слава».
1: Ну, а как Святослава сокращенно называют? Семья, родные, друзья.
0: Ой, тут вариантов много. Во-первых, всех, чьи имена заканчиваются на «слав», называют «славами», «славиками». А Святослава можно еще называть «свят», «святик», даже «светик». Но лучше всего у него самого спросить, какой вариант ему больше нравится.
1: Действительно. Слушай, вот ты говоришь, что это имя и сейчас встречается. А каких-нибудь известных людей по имени Святослав знаешь?
0: Дай-ка подумать. А, вот, пожалуйста. Помнишь, ты была как-то в Музее народов Востока?
1: Конечно, помню. Там очень интересная экскурсия была. И картины с синими горами. Красивые!
0: Да-да, картины Николая Рериха.
1: Точно!
0: Так вот, его сына звали Святослав. Он тоже был художником, пожалуй, менее известным, чем его отец, но именно он привез многие картины Николая Рериха в Россию и передал музею.
1: Ух ты! Я обязательно посмотрю его картины.
0: А еще был очень известный пианист Святослав Рихтер.
1: Точно! Я слышала записи, где он играет. Мне понравилось.
0: Вот видишь, а сколько еще талантливых Святославов только подрастает, а? Кто знает?
2: Что значит «наши имена»?

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки и песнями.
2: Все

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
2: Как там у тебя поется?
0: Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
2: А как споешь?

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. О, ребята, нужно сделать обязательно варенье из абрикосов. Оно пахнет так, будто в банку законсервировали само солнце.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 21 августа с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
3: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
4: Чуть доела. Заманю их в избушку, ага. И зажарю.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
1: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
1: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
0: И все.
2: Ноль плюс. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка. 25 лет детства. 0+.
2: Реклама.
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. ChatGPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-176-79-4. Город Москва. 18+.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Если арбуз закончился, мороженое исчезло из холодильника каким-то странным образом, а ягоды еще не собраны, не переживайте. Лето продолжается. Все еще впереди. Супер Гарик с вами. Наша миссия – все успеть.
0: Много песен на детском радио.

0: папа, объясни, пожалуйста, почему нельзя слушать громкую музыку?
1: Да потому что это опасно. Громкий звук может причинить большой вред твоему слуху.
0: Да? Но я не понимаю, как громкая музыка может мне навредить?
1: Чтобы это понять, надо знать, как устроены наши органы слуха. Смотри, ушная раковина — твое ухо, которое ты можешь увидеть в зеркале. Это только видимая часть очень сложного органа. Она называется наружное ухо. А еще ведь есть среднее ухо и внутреннее ухо, которое находится глубоко внутри головы. Все эти части соединены между собой. Благодаря их слаженной работе мы можем слышать звуки. Во внутреннем ухе есть мешочек в форме улитки. Да, прям, знаешь, очень похож на улитку. Он так и называется – улитка. Этот мешочек заполнен жидкостью, а поверхность его покрыта крошечными и очень чувствительными волосковыми частичками. Они похожи на очень маленькие, хрупкие, знаешь, такие травинки. Звук действует на жидкость в улитке примерно как ветер, заставляет ее как бы подрагивать. Волосковые частички травинки должны уловить эти колебания жидкости и превратить их в нервный импульс, то есть сигнал для нашего мозга. И тогда уже мозг распознает этот сигнал как звук.
0: А громкая музыка действует на эти травинки как очень сильный ветер?
1: Ну что ты, намного хуже. Когда ты долго слушаешь очень громкие звуки, с волосковыми частичками происходит то же, что и с травинками, которые топчут ногами. То есть они что делают? Они сгибаются, сплющиваются и в конце концов, ой, не дай бог, погибают. К сожалению, вместо погибших волосковых частиц новые уже не вырастают. Вот, так что если постоянно слушать громкую музыку, слух станет слабым. А может и вообще исчезнуть. И уже никогда не восстановиться, слышишь меня? Никогда. Пожалуйста, не забывай об этом, когда включаешь музыку.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Детское радио.
1: Привет, большие и маленькие слушатели детского радио. Лето продолжается. Меня зовут Катя Знайкина. Лето может быть солнечным, может быть дождливым, но, как ни крути, это не может не радовать. Хорошего и радостного всем лета!
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

Девчонки и мальчишки, тихони и шалунишки, всем привет! С вами Ириска. И я считаю, что прямо сейчас пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под музыку детского радио. Лето — это движение, смех и бесконечная энергия. Поехали! Поехали!

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
3: 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом.
5: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
6: А будет возвращение легенды.
7: Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
8: в «Ленте».
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Не все лягушки квакают. Такие лягушки обитают в горной части китайского острова Хайнань, где растут леса. Лягушки эти совсем крохотные, размером примерно с детский мизинец. Кожа у них с оттенком бронзы, то есть коричневатая. Так что квакушки совсем незаметны среди опавших листьев и легко прячутся от птиц. Но в отличие от своих сородичей, совсем не квакают. Эти лягушки издают тонкий и протяжный звук, который напоминает стрекот сверчка. Так что по ночам слушать их одно удовольствие.
3: А знаете ли вы, что...
4: Кенгуру когда-то умели лазать по деревьям. Такое открытие сделали специалисты

0: изучая найденные в Австралии останки древних животных. У них были необычно длинные пальцы с изогнутыми когтями, мощные передние лапы и вытянутая подвижная шея. Так что они могли запросто взбираться на деревья, а поворачивая шею в разные стороны, высматривали пищу, до которой не могли добраться прыгающие сородичи. Почему-то этот вид кенгуру исчез, а жаль, была бы компания горным козлам.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Лошади умеют сидеть, как люди. Пони из Англии по кличке Монти постоянно сидит на пятой точке, как человек, вытянув вперед задние ноги. Его хозяйка Джема Гавье поначалу думала, что с ее питомцем что-то не так, и даже водила по ветеринарам. Но врачи после осмотров заключили, что поводов для беспокойства нет. Просто Монти любит отдыхать не лежа, как его собратья, а сидя, как человек. Или как ослик Иа из мультика про Винни-Пуха. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Свежая дыня и арбуз – символы летней радости. Обожаю! Всего один кусочек, и настроение поднимается.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь,
1: ну, очень интересные места.
2: Кого?
3: Всех с наступающим. Бум-бум.
4: Клуб по интересам.
5: Здравствуйте, я пришел на занятие по лепке из соленого теста.
6: Проходите, мы уже начинаем. Сегодня мы делаем кукол для пальчикового театра. У нас есть мука, соль, вода, растительное масло. Перед каждым миска, стакан и ложка. Вы знаете, как приготовить тесто для лепки?
5: Нужно насыпать в миску стакан соли и стакан муки, перемешать, добавить ложку растительного масла и полстакана воды. Месить руками, как обычное тесто.
6: Правильно. Но перед тем, как лепить, свежее тесто нужно 2-3 часа подержать в холодильнике. Поэтому сейчас мы берем то, что осталось у нас с прошлого занятия. Кстати, готовое тесто можно купить в магазине.
5: А кисточки на столе зачем?
6: Как зачем? Чтобы покрасить тесто в разные цвета. Скатываем тесто в шарик. Вот так. Посередине делаем углубление. Вот так. Берем кисточкой немного гуаши и кладем в эту ямку. Теперь аккуратно катаем тесто между ладонями. У всех получается?
5: Нет, у меня сплошные разводы. Оставшееся тесто, кажется, сохнет.
6: А вы раскатывайте подольше, и разводы уйдут. А чтобы тесто не сохло, его нужно держать в пакетах или пластиковых коробках. Все покрасили?
5: Да. Вот теперь отлично. Равномерно прокрасилось. Я готов лепить.
6: Так, снова скатываем шарик и делаем в нем углубление для пальца. Осталось вылепить лица. Каких героев будем делать для кукольного театра?
5: Я Василису Прекрасную. Вот нос, подбородок. Ой, какая-то Баба-Яга получилась.
6: Баба-Яга тоже пригодится. А Василису Прекрасную слепит кто-нибудь другой. Здесь главное – слаженная компания. Однажды в Китае собрались, чтобы вместе лепить из теста более 60 человек. У них получился целый город, в котором были дома, машины, общественный транспорт и сотни горожан. Давайте и мы доделаем наших героев. Карандашом прорисуем глаза и рот. Наденем им шляпы или косынки. Теперь осталось только высушить кукол в духовке на самой слабой температуре. И можно устраивать представление.
5: Чур моя Баба-Яга в главной роли.
4: Клуб по интересам.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. На пляже воздух пахнет солью и свободой.

0: песен на детском радио.
1: 104, 20, 15, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12. Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Это рычит пятнистый красавчик.

0: красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
3: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
9: Лето. Лето на детском радио.
10: Привет, ребята, с вами я, дядя Саша, старший почтальон и по совместительству ведущий программы «Уроки любопытства». Ребятки, сегодня проведем этот хороший день под хорошую музыку.
9: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Ириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».

Привет, вы уже тут? Точно? Тогда вот вам загадка. Какой камень сиреневого цвета добывают только в России? Нет, не сапфир. И не турмалин. Ладно уж. Камень тут ужасно редкий, и не каждый его знает. У нас в музее геологии он в самом большом зале хранится, в отделе редких минералов. Сейчас я вам про него расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю. Мы

0: Что под нами, под ногами.
1: В 70-е годы прошлого века ученые искали в Сибири уран. Это такой химический элемент. Но вместо урана нашли необычный минерал сиреневого цвета, науке до этого неизвестный. Минерал назвали чароит в честь реки Чара, рядом с которой его и нашли. Позже советский ученый Юрий Рогов, открывший месторождение, отправился во Францию. Парижский музей хотел купить чароит, но Рогов всем отказал. Тогда работа с горными породами и минералами была очень важной и секретной. Никто не хотел лишиться своего открытия. А дальше началось самое интересное. Ученые еще ничего не знали про чароит, а к делу уже подключились ювелиры. Ведь камень был таким красивым, фиолетовый, прозрачный, с необычными прожилками и переливами. Из него стали делать украшения и панно. Одна беда – чароит оказался не слишком прочным, так что обращаться с ним нужно было весьма аккуратно. Считается, что сиреневый цвет достался чароиту из-за примесей марганца. Все же из вас наверняка марганцовкой царапины протирали. Знаете ведь, какого этот раствор цвета? Вот. Но марганец — это не все. Горные породы, содержащие чароит, хранят много других уникальных минералов. Время шло, но происхождение этих горных пород геологи никак не могли определить. Сомневаются они и до сих пор. Возможно, породы появились из-за магмы – огненной жидкости внутри земного шара, которая вытекала на поверхность. Или из-за особого процесса, когда старые горные породы замещаются новыми и при этом остаются в твердом состоянии. Забавный факт. При 100 градусах Цельсия, при этой температуре кипит вода, чароит превращается в маленькие фиолетовые шарики. Для добычи чароита строители роют большой карьер. Этот способ добычи называется открытым. Землю удаляют аккуратно, слой за слоем, и, наконец, добираются до ценной породы. Затем найденную руду грузят на большие самосвалы и отвозят на склад. Река Чара, где впервые нашли камень чароит, находится на границе Иркутской области и Якутии. Сейчас в Якутии нельзя добывать слишком много чароита. Новых месторождений так и не нашли. И из-за редкости минерала цена на украшения с ним очень высока. И, к сожалению, не все готовы с этим мириться. Часто камень добывают и продают противозаконно. И это преступление может нанести вред здоровью. Не просто

0: Просто так советские ученые искали в окрестностях реки Чара уран. Уран радиоактивен. Это значит, контакт с ним может разрушить организм человека и привести к тяжелым болезням. Опасные радиоактивные элементы нашлись и в руде, что содержало чароид. От них, правда, тут же избавляются. Так что покупать украшения ни в магазине не стоит. Если добыча законная, за порядком следят. А вот если нет, вряд ли. Из-за редкости и необычного цвета чароид называют «сибирским чудом». Многие верят, что этот камень не только выглядит чудесно, но и обладает магическими свойствами. Например, накапливает положительную энергию и может сделать человека более энергичным и сильным. Хотя, мне кажется, камень просто очень редкий и красивый. Наденешь украшение с чароидом, и тут же почувствуешь себя особенным. Ну, или можно к нам в музей геологии заглянуть. Вот тут точно знаю, камень работает. Чароид – один из самых редких минералов на планете. Его нашли неподалеку от реки Чара, отсюда и название. Добывают чароид только в России, на границе Иркутской области и Якутии. Из-за того, что чароид – камень редкий, украшения с ним стоят дорого. Многие верят, что этот минерал обладает магическими свойствами и может сделать человека энергичным и легким на подъем. Ой, время-то время!
1: Ой, не,
0: ничего себе, я с вами заболтался! Раз уж про чароид вспомнил, пойду в отдел редких минералов схожу. На камень этот посмотрю, а потом и музей открою. Ну все, всем пока.

0: Это на детском радио.
1: Всем привет, я Катя Знайкина. Лето – лучшее время, чтобы заметить, сколько прекрасного вокруг. Остановитесь на минутку, посмотрите, как ветер играет с листвой, и улыбнитесь этому дню. Знаете, что самое восхитительное на свете – это улыбка. Улыбайтесь чаще и увидите, как мир сразу станет теплее и добрее.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Лето надо пить не торопясь, медленно. Как пьется холодный лимонад из запотевшего бокала. Как ледяное мороженое, которое нельзя взять сразу вот так засунуть в рот и съесть. Надо облизывать его с наслаждением, по чуть-чуть. Вот и с летом торопиться не надо. Почувствуйте его вкус. Насладитесь теплом и солнцем. Я, дядь Саша, шлю всем жаркий привет.
2: One, two, three, go!

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.

0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
1: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
6: Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: лягушка может стать лучшим другом на свете.
12: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
12: Каждый день на детском радио.

0: Шире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые ищут невесту для дерева. В одном из ботанических садов Южной Африки растет уникальное дерево. У него сложное название – Энцефалярдус вуда. Его обнаружили более 100 лет назад. Оно похоже на пальму. Предки этого дерева появились на Земле примерно 300 миллионов лет назад, еще до динозавров. Эти растения делятся на мальчиков и девочек. Они могут размножаться отростками, но для появления шишек им нужна пара. Дерево, растущее в саду, мужского пола, и поблизости нигде нет женской особи. Ученые запустили над лесами Южной Африки дрон, чтобы отыскать невесту для холостяка. Беспилотник снимает все деревья подряд и загружает в специальную компьютерную программу. Она изучает снимки и ищет нужную кандидатку. Как только ее найдут, пересадят поближе к жениху. И тогда будет свадьба. Самая настоящая деревянная.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кошки в нашей стране больше не будут стареть. Удмуртские ученые разработали уникальную добавку в кошачий корм. Она продлевает жизнь.

0: животным. В исследованиях специалистам помогала группа усатых-полосатых, которых нашли на улицах или взяли из приюта. Почти все бездомные кошки были больными и слабыми, но после применения корма с молодильной добавкой их как подменили. Они быстро выздоровели, похорошели, можно сказать, даже помолодели. Прекрасно себя чувствуют, и у них отличный аппетит. Надеемся, что такие же чудо-добавки ученые изобретут для всех домашних питомцев.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Жарить котлеты на столетнем масле можно. В американском городе Мемфисе работает самая необычная бургерная в мире. Здесь жарят котлеты для булочек на одном и том же масле уже 112 лет. Его ни разу не меняли, лишь иногда фильтруют, то есть очищают. Это нисколько не пугает посетителей. Наоборот, желающих купить бургер с котлетой, поджаренный на столетнем масле, хоть отбавляй. И это кафе не одно такое. В ресторане тайского города Бангкока, например, лапшу готовят в одном и том же бульоне уже почти 50 лет. Просто каждый день добавляют свежие продукты. И тоже нет отбоя от посетителей. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: распад Золотой Орды. После разорительного набега на Русь хана Тохтамыша многие города десятилетиями и даже веками лежали в руинах. Рязань, например, на прежнем месте так и не восстановилась. Уцелевшие жители не стали отстраивать свой город на пепелище, выбрали новое место, неподалеку. Они снова вынуждены были платить дань Орде. Снова отправлялись князья к ханам за ярлыком, разрешением на княжение. Но Орда была уже не так сильна и едина, как раньше. Ордынские ханы начали бороться за власть между собой. Русичи замечали эти перемены и использовали их.
1: Осмелели князья русские, стали хитростью подать утаивать. Приезжает баскак за данью податью, князь его встречает подарками, угождает ему как гостю великому, а не платит всю дань. Говорит ему: «Не могу заплатить, ведь людишек моих всех вы повыбили».
0: Чтобы контролировать ситуацию, татаро-монголы проводили на Руси переписи населения. Но к концу XIV века контроль за сбором дани Тохтамыш поручил русским князьям. Он был уверен в их покорности. Баскаки, сборщики дани из самой Орды, перестали появляться на Руси. У ордынцев появились другие заботы. И очень серьезные.
1: «Сколько волку не воровать, а расплаты не миновать. Отлились поганым слезы русские. Как пришел на них войной новый хан большой и пожег города и людей побил. Тохтамыш хан убежал во степь, но настигли его его вороги».
0: Войной на Тохтамыша пошел среднеазиатский завоеватель Тамерлан, знаменитый Тимур. Прежде они были союзниками. Но после того самого похода на Москву, в 1382 году, когда Тохтамыш добился восстановления выплаты дани, он посчитал свое положение очень прочным. Хан Золотой Орды сам начал противостояние с Тамерланом. Но он не рассчитал свои силы. Основатель империи и династии Тимуридов оказался намного сильнее. В результате походов 1391-1396 годов Тамерлан разбил войско Тохтамыша. Его воины захватили и разрушили поволжские города. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она уже не смогла оправиться. В летописях сохранился рассказ об осаде Хаджитархана, города в низовье Волги. В то время это был один из крупнейших торговых центров Золотой Орды.
1: «Говорили калики-перехожие, как погиб велик город Хаджитархан. Вот пришел к нему хан великий Тимур и говорит: «Оставайтесь сами мне». Они ему не покорились. Порешили: «Построим стену великую, не сумеют враги в город наш пройти». И построили не из дерева, не из камня стена, изо льда стоит.
0: Ледяная стена не спасла жителей города. Хаджитархан все равно был разграблен и подожжен. Многие историки считают, что именно Тимур уничтожил Золотую Орду. После его удара империя распалась на несколько частей. Одной из них, Большой Орде, Русь все еще вынуждена была платить дань. Но татаро-монголы были уже не так сильны. Этим и воспользовался русский князь Иван III Великий. Он был мудр и предусмотрителен. Он собирал дань, но не всю ее отдавал, а использовал эти деньги, чтобы ссорить ордынских вельмож между собой, подкупать несговорчивых русских князей, набирать дружинников. Собирал силы, чтобы в свое время дать отпор захватчикам. А до тех пор приходилось княжьим людям ездить в Орду, ублажать подарками хана, его приближенных и многочисленную родню. И некоторые из участников таких русских посольств возвращались домой женатыми. В 70-х годах 15 века Иван III отказался платить дань Орде. Через некоторое время хан Большой Орды Ахмат собрал войско и отправился походом на Русь наказать непокорных и снова подчинить себе. Ордынцы подошли к реке Угре. На другом ее берегу стояли русские войска. Началось великое стояние. Оно продолжалось почти месяц. Ахмат так и не решился перейти реку и напасть на русичей. Предпочел отступить. Великое стояние на реке Угре закончилось. Это событие считается окончанием татаро-монгольского ига на Руси. Оно длилось долгих 240 лет.
2: Книга времен. История Руси.
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось 13 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Много песен на детском радио.

0: Чембер Блюдо вертолет.
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть или головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ.
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.

0: это на кой?
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо вас отвечу я. Бери, пока даю.
1: Бери.
0: Вокруг меня такой народ. С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее на них ответ давать.
1: Да.
2: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года. Лето. Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
3: Реклама.
4: Растишке 25 лет. Поздравляем!
5: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
6: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
5: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК, в группе детского радио.
7: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?

0: фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
1: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама!
12: Папа!
11: Бабушка!
12: Дедушка!
11: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: гостях у сказки.
1: Младший сын короля. Норвежская сказка.
2: У одного короля было такое маленькое королевство, что все его богатство было в сыновьях. Король так крепко любил семерых своих сыновей, что никогда не расставался сразу со всеми, хоть один должен был оставаться подле него. Когда они выросли, пришло им

0: время собираться в дорогу, ехать искать себе невест. Но самого младшего отец не хотел отпускать. Братья должны были для него тоже найти невесту и привезти ее домой. Каждому из них отец дал коня, и братья отправились в путь. Немало пришлось им побродить по свету, пока, наконец, они не остановились отдохнуть у домика лесника, у которого было 6 дочерей. Таких красавиц принцы еще никогда не видели. И они тут же посватались к ним. После помолвки принцы с невестами поехали домой. Но на радостях братья забыли о невесте для младшего брата Пейка, который оставался дома. Долго ехали они по пути домой, пока дорога не превратилась в горную тропинку. А тропинка привела их в замок злого великана. Заманил великан к себе принцев и их невест и всех превратил в камни. Король между тем поджидал своих сыновей, но они все не возвращались. Он грустил, тосковал и говорил Пейку, что уж никогда больше не будет счастливым.
1: «Если бы не ты, мне незачем было бы жить на свете. Вот до чего я горюю о твоих братьях».
2: «Отец, позволь мне поехать поискать их».
1: «Нет, нет, нет. А то и ты тоже пропадешь».
0: Но Пейку не сиделось дома. Он так долго и горячо просил отца, что тот, наконец, разрешил ему ехать. Старшим братьям король отдал всех своих коней, и для младшего осталась только старая худая лошаденка. Но Пейк не унывал, ведь он ехал искать братьев.
2: «Прощай, отец! Я обязательно вернусь и, быть может, привезу домой моих братьев».
0: На следующий день пути Пейк увидел на дороге ворона. Птица била крыльями, но не могла взлететь. Она ослабела от голода.
3: «Дрой, дрой мне поесть, дорогой друг, и я тебе помогу в трудную минуту».
2: «У меня мало еды, ты вряд ли сможешь оказать мне большую услугу. Но я дам тебе поесть, раз уж ты так голоден».
0: Пейк проехал еще немного и остановился у ручья. На отмеле лежала крупная рыба. Она била плавниками о песок и никак не могла соскользнуть в воду.
4: «Помоги мне, дорогой друг, вернуться в воду, и я приду к тебе на помощь в час нужды».
2: «Вряд ли ты сможешь оказать мне большую помощь, но я выручу тебя. Мне жаль смотреть, как ты погибаешь».
0: Принц столкнул рыбу в воду, положил седло своей лошаденки под голову и устроился на ночлег. На рассвете его разбудил какой-то шум. У дерева, где он привязал свою лошаденку, Пейк увидел огромного серого волка. А от лошади осталась одна только уздечка. Принц схватил ружье и прицелился.
1: «Не стреляй в меня, дорогой друг. 2 года я жду тебя в этом лесу. 2 года уже ничего не ел».
2: «Нет, сначала я повстречался с вороном и отдал ему свою еду. Теперь ты дождался меня и съел мою лошадь. Что я буду есть? И на чем я поеду искать своих братьев?»
1: «Пощади меня, дорогой друг. Я сам повезу тебя и не оставлю в трудную минуту».
2: «Ой, невелика будет твоя помощь, но так и быть, лошадь теперь все равно не вернешь».
0: Пейк накинул на волка уздечку, и тот понес принца как на крыльях. Никогда Пейку прежде не приходилось скакать с такой быстротой. Не успевал он оглянуться, как целая страна с городами и деревнями, лесами, горами и реками оставалась позади.
5: Скоро покажется замок великана, который обратил твоих братьев и их невест в камни. Ты должен пробраться в замок и узнать, где прячет великан свое сердце. Только так ты сможешь одолеть великана и спасти своих братьев.
2: Но великан может и меня обратить в камень.
5: Не бойся, Пейк. Видишь черные двери за мостом? Это вход в замок. Там ты встретишь принцессу, которую великан еще маленькой похитил у родителей. Она научит тебя, как победить великана. Ты же делай все, что она тебе скажет. Ступай.
0: Осторожно вошел Пейк в замок. Хозяина не было дома, но в одной из комнат, как и говорил волк, он нашел принцессу.
6: Ой, кто ты? И как сюда попал? Ты пришел на верную смерть? Ведь никто не знает, как победить великана, потому что он спрятал свое сердце.
2: Если я уже сюда пришел, то должен попытать свое счастье. Я хочу спасти моих братьев, которых великан обратил в камни. И тебя хочу освободить.
6: Спасибо тебе, Пейк. Я так давно жду того, кто придет освободить меня и всех, кто попал в руки великана. Но для этого нужно что-нибудь придумать. Забирайся под стол и слушай, о чем я буду говорить с великаном. Но смотри, сиди тихо.
7: Эй, девчонка!
6: Да?
7: Неси на стол все, что ты приготовила на обед. Да поживее!
0: Сгибаясь под тяжестью огромных горшков, в которых готовилась еда для великана, принцесса принесла их с очага на стол. Когда великан наелся, он, как обычно, немного подобрел.
7: Ой, хорошо.
6: Господин великан, я давно хочу спросить тебя, но не смею.
7: О чем?
6: Где твое сердце? Ведь ты не носишь его в груди, как обычный человек.
7: О, тебе какое дело? Ну уж, если на то пошло, оно лежит под каменной плитой под дверью. Сейчас я ухожу. Смотри, чтоб к ужину все было на столе.
0: Лишь только великан переступил порог, как Пейк и принцесса принялись искать сердце великана под каменной плитой. Но сколько они ни копали, ни искали, ничего не могли найти.
6: Он обманул нас. Но мы попробуем его перехитрить. Залезай снова под стол, великан скоро должен вернуться, а я украшу плиту самыми красивыми цветами.
7: Ну и что ж ты тут делаешь?
6: Господин великан, я украшаю цветами место, где лежит твое сердце. Негоже ему лежать под грязной плитой.
7: Оно вовсе не там лежит, мое сердце. Оно в стенном шкафу.
0: Когда великан наелся и уснул, Пейк с принцессой забрались в шкаф, чтобы найти сердце великана. Но сколько они ни искали, все понапрасну. Сердца не было.
6: Нас надули еще раз. Но не горюй, Пейк. Мы добьемся своего.
0: Принцесса украсила шкаф гирляндами и венками из цветов, а Пейк снова спрятался. Когда великан проснулся, он сразу заметил цветы на шкафу.
7: Это ты, конечно, набросала здесь дурацких цветов. Ну и зачем?
6: Господин великан, я украсила место, где лежит ваше сердце, чтобы разжалобить его. Может быть, ну хоть на денек, ты отпустишь меня домой повидаться с матушкой?
7: Дуреха! Неужто я стану прятать свое сердце в шкафу? далеко-далеко, посреди моря есть остров. На острове стоит башня, а в башне есть колодец, на дне которого шкатулка с моим сердцем. Тебе никогда до него не добраться, как никогда не увидеть своих родителей. Твое дело готовить мне еду, убирать в замке, да стараться, чтобы я не рассердился.
6: Да, да, да.
7: Вот, теперь я ухожу, а ты ступай к очагу.
2: Теперь мне тоже пора в путь, если б только знать, куда направиться.
6: Прощай, Пейк, постарайся найти этот остров, ведь это единственная наша надежда.
0: Когда Пейк попрощался с принцессой и вышел из замка, то увидел волка, который терпеливо его ожидал. Он рассказал волку обо всем, что узнал в замке.
1: «Садись на меня, принц. Я знаю дорогу к острову».
0: И они вновь понеслись по холмам и низинам, да так быстро, что только ветер свистел в ушах. Бежали они много дней, пока не показался берег моря. Но и здесь волк не остановился. Вместе с Пейком волк бросился в воду, и они плыли по морю, пока, наконец, не добрались до долгожданного острова. Башня стояла тут же на берегу, но ключ от двери висел на самом верху под облаками. Несколько раз Пейк пытался забраться на башню, но ее стены были такие гладкие, что ничего не вышло.
1: «Позови ворона, он сможет нам помочь».
2: «Эй, ворон! Ворон, приди к нам на помощь. Помоги мне спасти братьев, как я помог тебе, когда ты был в беде».
3: «Вот, вот, вот ключ, Пейк! Возьми его! Видишь, я тоже сумел тебе помочь!»
0: Пейк открыл дверь и вошел в башню. Посреди башни был колодец, но такой глубокий, что нечего было и думать, что можно достать со дна его шкатулку с сердцем великана. И Пейк снова не знал, что ему делать.
1: «Позови рыбу! Только она сможет достать сердце великана со дна колодца».
0: Не успел принц позвать рыбу, как та вынырнула на поверхность колодца вместе со шкатулкой.
4: «Я обещала свою помощь, и, как видишь, сумела пригодиться».
1: «А теперь, Пейк, поскорее хорошенько сожми сердце великана. Слышишь? Это он кричит. Жми, жми еще сильнее!»
7: «Ой, пощади меня, принц! Я исполню все твои желания! Только не сжимай так больно мое сердце!»
8: «Если жизнь тебе дорога, расколдуй моих братьев, их невест и всех, кто попал тебе в руки!»
7: «Они уже ожили, принц! Теперь отдай мне мое сердце! Пощади меня!»
1: «А теперь, Пейк, бросай сердце вниз, в ущелье!»
0: Пейк размахнулся и бросил сердце в ущелье. Внизу оно ударилось о камень и разбилось на тысячу кусков, потому что не знало жалости и тоже было как камень. В это же мгновение великан сам рассыпался в своем замке и превратился в горстку пепла. Принцесса собрала пепел совком и бросила его в очаг. Когда с великаном было покончено, Пейк попрощался с вороном и рыбой, сел на волка, и они поскакали обратно в замок. Там он встретил своих шестерых братьев с невестами. Все они были живы и здоровы. Пейк захватил свою невесту-принцессу, и все вместе они отправились домой. А как же волк? Как не уговаривал его Пейк, волк остался в лесу. где они впервые встретились, дожидаться следующей сказки.

0: Может быть, кому-нибудь еще понадобится его помощь.
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Детское радио.
2: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивай!»

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
2: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.
1: Поделюсь с тобой одним секундом.

0: летом.
1: Что-то будет в ленте этим летом.
2: А будет возвращение легенды.
1: Ждите все сюрприз от гиперленты.
3: И как всегда, все удивительное
4: в ленте.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1010-747-49-24-55. Город Москва.
6: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи – детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
9: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Есть такая работа – обнимать медведей.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Справиться со страхом полета на самолете теперь поможет канистерапия. В московском аэропорту Домодедово с тревогами теперь помогут справиться собаки. Там открылась специальная зона, где путешественники смогут погладить или даже обнять понравившегося песика. Например, бигля Физи, хаски Нами или дворняшек Клёпу и Лушу. Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и полностью здоровы. Такие акции очень популярны во всем мире. Даже название отдельное есть – канистерапия, то есть лечение собаками. Специально отобранные животные помогают людям не только в аэропортах, но даже в больницах. Так что тем, у кого дома есть своя собака, очень повезло.
2: А знаете ли вы, что...
0: Уплетая шоколад за обе щеки, можно на этом и неплохо заработать. Английская кондитерская компания открыла вакансию мечты. Она разыскивает дегустатора шоколада. Того человека, который будет пробовать новые сладости, прежде чем они попадут в магазины. Но не просто пробовать и закрывать глаза от удовольствия. Еще придется давать честную оценку вкусовым качествам шоколада. Для этого работник должен разбираться в его видах и в технологии производства.

0: предлагает 8-часовую рабочую неделю и оплату в переводе на наши деньги примерно 1000 рублей в час. А чтобы получить это место, надо пройти большой конкурс и доказать свою страсть к шоколаду.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Открыта тайна черно-белых полос. Американские специалисты утверждают, что наконец разобрались в важном вопросе. Почему зебра полосатая? Оказалось, рисунок помогает зебрам защищаться. Но не от каких-то злых хищников, а от назойливых насекомых. Вывод сделали после простого эксперимента. Ученые нарядили обычных лошадей в черные, белые и полосатые костюмы. В итоге мухи и слепни садились на однотонных животных, а полосатиков облетали стороной. Вот такая версия, но ученые на ней не останавливаются. Они хотят и дальше искать объяснение необычному окрасу зебры. И правда, не выбрасывать же полосатые костюмы. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: детском радио.
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Ну вот не понимаю я, зачем Кутузов Москву французам отдал. В школе историк про Бородино рассказал, а дальше велел самим читать. Начитался, аж зло берет. Вот на Бородинском поле героически сражались. Столько французов побили, можно было бы и дальше, и победили бы. Эй, ладно, вот сейчас сам посмотрю. Там у наших полководцев совет был. В этих филях. Сейчас туда махну и расскажу им, как надо родину защищать. Старинные часы, время назад. Где я? Комната какая-то. А где совет?
3: Кто здесь?
2: Это я, Морковкин Рома. Мне к Кутузову срочно.
3: Я и есть Кутузов. Ну, докладывай, Морковкин Роман. Зачем я тебе понадобился?
2: Ой, Михаил Илларионович, как здорово, что я успел до вашего совета в филях. Хочу вам сказать, что Москву оставлять не надо. Надо снова отдать французам бой, вот.
3: Ишь, командующий выискался. А с чего это ты решил, что надо бой давать Бонапарту?
2: Ну как? Потому что нельзя ему Москву отдавать. Это же наш город. А армия у нас ого-го какая сильная. Мы всех геройски победить можем.
3: Эх, Морковкин, Морковкин, геройствовать с Бонапартом бесполезно. Вот смотри, что такое стратегия. Знаешь? Вижу, что нет. Слушай, Бонапарта, императора французского, никто в бою победить не мог пока. И армия у него огромная. Хоть на Бородинском поле мы и уменьшили ее изрядно.
2: Да, я читал. Вот и дальше надо так же.
3: Постой, паренек. Французы, они на что рассчитывают? Вот сейчас Москву захватят, а мы мира попросим. Так вот, город пусть займут, а мира мы просить не станем. Потянем время, войска расположим.

0: так, чтобы Бонапарт на юг пойти не смог, где фуража, то есть еды много.
1: А зачем ему на юг, если он и так уже наш главный город займет?
2: А что ему в пустом городе делать? Посидит Бонапарт в Москве, а там и зимушка-матушка наступит, морозы, к которым француз привычки не имеет, замерзнет, без еды оголодает, да и решит обратно к границе идти. И пойдет той же дорогой, которой сюда шел, Смоленской.
1: Смоленской, точно, я читал.
2: А там все разорено, ни людям, ни лошадям корма нет, да еще мороз по ним ударит. Ну и мы наскоками партизанскими, да мелкими нападениями его подгонять будем. И солдат сохраним, и Наполеона прогоним, и Россию от поражения спасем. Об этом мы с генералами моими и условились за несколько часов до твоего появления. Вот так-то.
1: Класс! А я и не понял сразу, зачем вы Москву отдаете.
2: Не ты один не понял. Наши генералы вон тоже меня последними словами обзывали. Хотели геройски под Москвой погибнуть, безо всякого для Родины проку. На силу говорил.
1: А можно вас еще спросить, почему у вас на портретах на одном глазу повязка, а в жизни вы ее и не носите?
2: Глаз у меня косит после двух ранений. Первый раз мне турецкая пуля в голову попала и рядом с глазом правым насквозь прошла. Это в Крыму было, когда мы турецкий десант, хотевший Крым захватить, разбивали. Ну, а второй раз пуль турецкая снова в то же место попала уже при штурме Измаила, который мы вместе с Александром Васильевичем Суворовым брали. На приемах у государя-императора нашего я глаз платком прикрываю, чтобы дам не пугать. Ну, а в действующей армии повязку не ношу. Солдаты не такое видали, не забоятся.
1: А когда страшнее было, когда Измаил брали и турок били? Или в Бородинском сражении?
2: В Бородинской битве пострашнее пришлось. Такой враг к Москве давно не подступался. Наполеон, это тебе, Ромка, не шутки. Разбил бы нас в пух и прах, и все, не было бы России. Еле-еле выстояли.
1: Спасибо вам! Теперь я понимаю, зачем вы Москву отдали. Хитрый план. Старинные часы. Время вперед! Где учебник? Надо быстрее прочитать, так ли все вышло, как Кутузов загадывал. Какая же интересная она история, когда все понимаешь.
3: Как Марковкин в историю влип.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: вот.
1: Всю ночь зудел, всю ночь зудел, зудел, зудел комар. Я спать не мог, я спать не мог. Какой, какой кошмар. Ой. Ой. Я свет гашу, он снова тут. Он снова тут, как тут. Я не встречал таких больших зануд.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: любимые песни из наших любимых мультиков. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
2: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
3: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
5: Документальный фильм «Зоопарк» в кино с 20 августа. 6+.
6: Слушаю.

0: Варь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
3: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Кто раскрасил радугу?». Жили-были буквы в стране буквария. Они очень любили свою страну и делали все, чтобы им жилось весело и радостно. Для этого у них было много праздников, половину из которых они придумали сами. И каждый раз, когда наступал черед какого-нибудь торжества, буквы очень старательно к нему готовились. И вот однажды любопытная Я и модница С болтали об одном из предстоящих праздников, когда вдруг Я увидела радугу, которая после небольшого дождика появилась прямо из домика художника буквы «Х». «Смотри!» — воскликнула я. «Радуга выходит прямо из домика «Х». «Да!» — удивленно протянула буква «С». «И посмотри, какая яркая! Неужели это он ее так раскрасил?» «Бежим, посмотрим!» — крикнула буква «Я». Вдвоем «С» и «Я» поспешили к домику «Х», чтобы получше рассмотреть начало радуги. И, конечно же, спросить у него, не он ли раскрасил так ярко радугу. Но каково же было удивление буквы «Я», когда они с буквы «С» подбежали к домику художника и увидели, что он рисует на мольберте эту самую радугу, которая оказалась уже по другую сторону реки. «Здравствуй, художник!» — крикнула я. «А как это ты раскрасил радугу? А зачем ты ее отпустил на ту сторону реки? А зачем ты ее рисуешь?» Все это с лету затраторила буква «Я», даже не обращая внимания, что художник нахмурился и смотрит на нее немножко рассерженно. Буква «С» поняла настроение художника и, взяв за руку букву «Я», немного отодвинула ее и сказала с улыбкой: «Прости наше любопытство, уважаемый художник, но когда мы увидели радугу, которая вырастала прямо из твоего домика, то очень этому удивились и тут же поспешили к тебе узнать об этом чуде, не ты ли его сделал. Поэтому у моей подружки буквы «Я» столько много вопросов сразу».
2: Художник вежливо поклонился и немного сердито ответил: «Простите меня, но я не могу отвлекаться, потому что радуга скоро исчезнет, и я не смогу ее дорисовать. Вы позволите мне продолжить мою работу?» С этими

0: словами он отвернулся к мольберту и продолжил рисовать. Буква «С» сильнее потянула за руку букву «Я», и они потихоньку отошли в сторону. «Какой он грубый!» — возмутилась буква «Я». «Неужели так трудно просто ответить, ты это сделал или нет?» Надо сразу сказать, что буква «Я» знала абсолютно все в букварии. А тут происходило что-то особенное, чего буква «Я» никак не могла понять. Поэтому-то она так и возмущалась. «Согласись, подружка С, ведь это так несправедливо — скрывать что-то от жителей букварии!» Продолжала буква «Я». «Вот прямо сейчас пойду и расскажу всем, что у художника Х есть какие-то секреты, о которых никто ничего узнать не может!» И они вдвоем с буквой «С» пошли на центральную площадь, где увидели правителя букварии «Твердый знак», который обсуждал предстоящий праздник с кулинаром буквой «К» и электриком буквой «Э». «Такое просто невозможно стерпеть!» — сразу громко заявила буква «Я», подходя к твердому знаку. «Художник Х что-то скрывает от нас». И она стала рассказывать о том, как они с буквой «С» увидели радугу, вырастающую прямо из домика художника, и побежали к нему, чтобы узнать, как он смог разукрасить так красиво радугу. Но художник был очень груб и ничего не ответил. И теперь они понимают, что в букварии есть секреты, которыми художник Х не собирается ни с кем делиться. На шумные возгласы буквы «Я» на площади стали собираться жители букварии. Вновь подходившие буквы хотели услышать всю историю сначала, поэтому постоянно переспрашивали тех, кто уже стоял и слушал. От этого образовался такой гул, что правитель, твердый знак, достал колокольчик и стал им звенеть, требуя тишины. «Уважаемые буквы!» — громко сказал твердый знак, когда шум утих. «Предлагаю пойти всем вместе к художнику букве «Х» и выяснить все у него самого». Буквы радостно загомонили и дружно двинулись в сторону домика художника. Впереди всех бежала буква «Я» и громко говорила: «Вот, послушайте, уважаемые жители, даже наш полицейский буква «П» ничего не знает об этих секретах художника. А это нарушение всех правил букварии». Но некоторые буквы, и полицейский «П» в том числе, понимали, что буква «Я» просто вредничает из-за того, что буква «Х» не разъяснил ей, как он раскрасил радугу. Но выяснить все подробности все же хотелось. Поэтому никто не останавливал букву «Я» в ее желании узнать секрет художника. Когда все подошли к домику буквы «Х», то увидели, что он стоит у мольберта вместе с мягким знаком и что-то оживленно говорит, размахивая кистью. Художник и мягкий знак удивленно обернулись, услышав гул голосов, и замерли в ожидании. Самой первой оказалась любопытная буква «Я» и, подбоченившись с победным видом, громко заявила: «Ну что, художник, пора выдавать свои секреты, которые ты скрываешь ото всех». Буква «Х» даже немного растерялся от такого заявления и просто развел руками, всем своим видом показывая, что он ничего не понимает. «О каких секретах ты говоришь, буква «Я»?» — вступился за художника его друг мягкий знак. «А вот о каких!» — еще более громко сказала «Я», чтобы ее услышали все. «Художник разукрасил радугу и не хочет рассказывать, как. А это несправедливо. Мы все хотим знать, как он это сделал». Сразу же после этих слов мягкий знак расхохотался во весь голос. Он смеялся и показывал пальцем на букву «Я», которая стояла и сначала удивленно, а потом уже и сердито смотрела на него. «Это неприлично! Показывать пальцем на других, да еще и смеяться при этом!» — рассерженно заявила буква «Я». «Ничего смешного я не спросила!»
1: «Прости! Пожалуйста! Как же? Ну, как ты такое выдумала?
0: Наконец, отсмеявшись, сказал мягкий знак.
1: Это же самое простое природное явление после дождя.
0: Буквы стали удивленно перешептываться между собой, а мягкий знак, утирая слезы от смеха, продолжил.
1: «Ведь это очень просто. Посмотрите!»
0: — сказал он, указывая на другую сторону реки. Все дружно повернулись туда, куда показывал мягкий знак.
1: «Видите? Дождик там еще идет, но уже не такой сильный. И над землей сияет радуга. Ведь она появляется от множества маленьких капель дождя, на которые ярко светит солнце. И чем ближе к нам идет дождик, тем ярче видна радуга. И разукрашивает радугу только солнышко, а не кто-то специально».
0: Буквы радостно загомонили, и даже стали слышны возгласы. «Это не художник секреты прячет, это солнце с дождиком радугу рисуют!» Буква «Я» стояла с ярким румянцем от стыда и не знала, что ей делать. Мягкий знак подошел к ней и с улыбкой громко сказал, перекрывая общий шум. «Прости меня, пожалуйста, дорогая я. Меньше всего мне хотелось посмеяться над тобой. А чтобы ты не обижалась на меня, давай я тебе и всем буквам расскажу, как рассвечена радуга. Хотите?» Буквы дружно закричали: «Да, да, хотим!» И мягкий знак, подмигнув грустной букве «Я», повернулся к реке, чтобы показывать на настоящей радуге ее секреты. Но тут все увидели, что она исчезла.
2: «Ох!» — сказала буква «О». «А радуги-то и нет уже!»
1: «Не страшно!» — радостно воскликнул мягкий знак. «На рисунке нашего художника она даже очень замечательно выглядит!»
0: Буквы снова радостно загомонили и стали проталкиваться к рисунку художника. Но тут мягкий знак крикнул:
1: «Подождите! Так вы ничего не увидите, да еще и рисунок уроните. Давайте я его подниму и буду объяснять».
0: Он поднял рисунок высоко над головой и продолжил:
1: «Видите, сверху радуги идут красные и оранжевые цвета, а к низу голубые и синие. Это называется солнечный спектр. И тут 7 цветов, которые начинаются сверху с красного, переходящего в оранжевый, потом в желтый, далее в зеленый, голубой, синий и заканчивается все фиолетовым цветом. А чтобы было удобнее запомнить, какой цвет идет друг за другом, есть даже стишок, в котором каждая буква означает цвет радуги. Послушайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ведь слово «каждый» начинается на букву «К». И красный цвет начинается на эту же букву «К», продолжил пояснение мягкий знак. А оранжевый цвет начинается на букву «О», как в слове «охотник». Слово «желает» идет с первой буквы «Ж», такой же, как и у желтого цвета. И так далее. Поняли?
0: Буквы дружно засмеялись, закивали и стали повторять наперебой этот замечательный стишок. И только буква «Я» стояла, опустив глаза, боясь, что вот-вот расплачется от обиды на себя. Она подошла к букве «Х» и тихо сказала: «Прости меня, я не нарочно. Просто я очень любознательная. А радуга была такая красивая».
3: «Не переживай», — мягко перебил ее художник. «И пойми меня, пожалуйста, и тоже прости. Ведь я не мог отвлекаться, пока радуга была видна, поэтому и хотел нарисовать ее как можно быстрее. Потому-то и не смог все сразу объяснить. А этот рисунок я подарю тебе, хоть и делал его к наступающему празднику».
4: «Я
1: Я очень рада такому подарку, дорогой художник. Улыбаясь сквозь выступ.

0: накопившие слезы, прошептала буква «Я» и нежно обняла букву «Х».
1: «Вот и замечательно, что все так легко разрешилось!» — раздался громкий голос твердого знака. «И еще замечательнее, что теперь мы знаем, откуда берется радуга, и даже выучили стишок про ее цвета». Буквы захлопали в ладоши от радости и закричали «Ура!» «А теперь», — продолжил твердый знак, — «уж коль мы здесь все вместе, хочу напомнить вам, уважаемые жители Букварии, что завтра состоится наш праздник, и мы вместе с кулинаром буквой «К» и электриком буквой «Э» как раз обсуждали, как нам разукрасить площадь. Но теперь, я думаю, есть отличная идея — разукрасить ее всеми цветами радуги.
0: Обещаю к завтрашнему дню испечь торт, на котором будут все эти цвета из фруктов и ягод, — радостно воскликнул кулинар буква «К». «Ведь у меня есть красная клубника, оранжевые апельсины, желтые сливы, зеленый виноград, ягоды голубики, синяя черника и фиолетовый инжир. А всю площадь я разукрашу лампочками из 7 цветов, как у радуги», — подхватил электрик буква «Э».
1: «Ура!» — еще радостнее закричали буквы и стали хором повторять веселый стишок о радужных цветах. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Вот так закончилась эта история, в которой жители Букварии узнали, кто же все-таки раскрасил радугу, и выучили замечательный стишок про ее цвета. И на букву «Я» никто не обижался.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: А что, неплохо? Познакомьтесь, три кота.
1: Три кота.
0: Три кота и три хвоста.
1: Три хвоста.
0: Это ж просто красота.

0: Неплохо.
1: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
2: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда Детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День Детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского района. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Собаки сначала думают, а потом делают. Ученые выяснили, почему собаки, слушая человека, наклоняют голову набок. Оказывается, это говорит о том, что пес очень внимательно слушает хозяина. И в голове питомца происходит важный мыслительный процесс. Четвероногий друг пытается вспомнить, что значит слово, которое он услышал. Например, если ему дали команду «принеси мячик», пес сначала вспомнит, как игрушка выглядит, а потом уже бежит за ней. Каждая собака всегда наклоняет голову только в одну сторону, в зависимости от того, правша она или левша. Можете проверить и даже сделать из этого настоящий научный проект.
3: А знаете ли вы, что...
1: Для медведей придумали секретные весы. Ученые решили взвесить всех мишек, которые живут в дикой природе на Камчатке. Звери этого даже не заметят, потому что весы установят на тропе на берегу Курильского озера, по которой часто ходят хищники. Они, сами того не зная, будут наступать на широкую платформу. Рядом с весами разместят фотокамеру. Как только животное встанет на весы, его вес и фото тут же отправятся к специалистам. И они сразу узнают, какой вес у каждого косолапого обитателя заповедника.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Собаки не только верные друзья, но и отличные пожарные. В Австралии пса по кличке Медведь наградили за спасение животных. Он вытащил из огня более сотни коал во время лесных пожаров, которые часто здесь бывают. Медведь умеет находить этих зверюшек по запаху шерсти. Это единственная собака в стране с такими уникальными способностями. Помимо награды за свои заслуги, четвероногий герой получил дополнительное лакомство и игрушки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Летом даже тучи выглядят добрее. Трава зеленее, солнце ярче, а звезды волшебнее. Оставайтесь на волне детского радио. Ваш летний волшебник Супер Гарик.
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Все!

0: и дом.
1: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
2: Шел гном Тихоход по лесной дорожке, случайно оказался в плетеном лукошке, думал на завтрак выпить кефиру, а на ужин попал в городскую квартиру.
3: Тихон, эти мне твои лесные прибаутки. Кот должен спать по 14 часов в сутки, не мешай.
2: Кот ученый, ходит по цепи золоченый. Не будь скромником, поиграй с гномиком.
3: А тогда ты ко мне из уважения выучи таблицу умножения.
2: Ишь ты, поглядите-ка на него, кикимор болотный, стихи сочиняет. Ты лучше посмотри, сколько с тебя шерсти на ковре остается. А кто чистить будет? Опять этот, как его, Пушкин?
3: Сам убери, если охота. Веник берешь, да пол метешь.
2: Работай смелей, живи веселей.
3: Ты не торопись ты, так только пыль поднимаешь. Веник надо намочить, чтобы влажный был, и только потом подметать.
2: Раскомандовался тут. Все равно шерсть осталась.
3: 21 век на дворе. Прогресс. Нанотехнологии.
2: Чего надо?
3: Пылесос бери. Только я сначала под кровать залезу. Я это гудение всем своим шерстяным нутром не люблю.
2: Коту лишь бы не трудиться. Говорит, пылесоса боится. От мыслей, говорит, умных отвлекает. И книжки, говорит, читать мешает. Чистка ковра для меня не вопрос. Гуди-гуди, мой пылесос. Где еще найдешь домового такого? Раз-два. Ну все, готово.
3: Тихон, я вот не пойму, ты почему все время стихами разговариваешь?
2: Я персонаж почти что сказочный. Значит, должен говорить красочно.
3: Прячь пылесос, загадка природы. А то не вылезу.
2: Убрал уже.
3: Теперь осталось пол помыть.
2: Коты, я знаю, воду не любят.
3: Поэтому пол будешь мыть ты, а я руководить.
2: Конечно, ты на диване и в тепле, а я в ведре в холодной воде.
3: Тихон, мы не в лесу, у нас горячая вода есть.
2: Ты, Рыжик, без дела не лежи, что-нибудь полезное расскажи.
3: Ладно. Знаешь ли ты, что в мире существует огромное количество пород кошек?

0: кошек. Если попытаться сосчитать их вместе с разновидностями, то получается более 700. Один из котов с самой длинной шерстью живет в Америке. Длина его меха составляет 23 сантиметра.
1: Это ж как так?
0: Это как обувь у мамы. От пятки до кончика пальцев.
1: Врешь. Откуда знаешь?
0: Я книжки читаю и радио слушаю. А наука, которая изучает кошек, называется фелинология.
1: Рыжик, я все, только я, кажется, застрял.
0: Тихон, ну как ты так умудрился? Надо мыть от самого дальнего угла в сторону двери, а не наоборот. Конечно, ты застрял. Теперь пойдешь по мокрому полу и снова натопчешь. Придется заново мыть.
1: У гнома есть одна мечта. Была, чтоб в доме чистота.
0: Тихон, воду пора менять, иначе на полу разводы останутся.
1: Хоть бы одно доброе слово сказал. Сплошные замечания доведут гнома до отчаяния.
0: Не надо обижаться, а надо соблюдать технологии, иначе ничего хорошего не выйдет. Давай повторим, как правильно навести порядок на ковре и полу, если в доме есть питомец, кот или лохматая собака.
1: Подметаем влажным веником или щеткой ковер.
0: Правильно. Потом расчесать его.
1: Кого? Питомца?
0: Ковер. А потом весь пол нужно пропылесосить, а потом помыть. Главное, когда пылесосишь, не напугать самого главного в доме.
1: А кто самый главный?
0: Тот, кто самый умный.
1: И будем мы с тобою молодцы, чистоплотные жильцы.
0: Да, высокая поэзия. Я спать.
1: Спать так спать. Я вот только не понял, а кто в доме-то самый умный?
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: Детское.

0: Много песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на мамин совсем не похож.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лосенковым.
4: Ну да, со мной.
5: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
6: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
6: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
5: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с Офис Мак.
10: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Детское радио. Это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги. Захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши. И головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
10: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
0: Реклама.
11: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
12: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
13: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина», цирк, театр, чудеса, все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495.

0: 5-921-40-41. Детское радио.
1: Ой, каникулы.
0: Лето на детском радио.
2: Мальчишки и девчонки, привет! С вами Ириска. Лето прекрасно и в солнечную погоду, и в дождливую. Когда дождик барабанит по крыше, можно устроиться поуютнее с книжкой и наблюдать за танцующими каплями за окном. А после дождя скорее гулять, дышать свежим воздухом и искать радугу. Вперед к новым приключениям, мои дорогие исследователи и следопыты!

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Первый компас изобрели в Китае 1000 лет назад. С его помощью китайцы путешествовали по пустыням. А через 200 лет компас появился и в Европе. Был ли этот компас китайским или европейцы сами его придумали, неясно. Фиксики помнят лишь то, как он был устроен. Это была магнитная стрелка на поплавке, который опускали в сосуд с водой. Только потом стрелку надели на шпильку, и компас стал похож на современный. Стрелка компаса всегда показывает на север. И если, к примеру, моряку нужно плыть на север, он плывет по стрелке. А если на юг, то в обратную сторону.
0: А сейчас

0: Детское радио.
1: А кто наш лучший друг летом? Это велосипед!
2: Кручу, педали кручу! Ветер в лицо, солнце в глаза!
1: Куда поедем сегодня, Кипятоша?
3: Каникулы!
0: Лето на Детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: радио.
1: Мои близкие друзья, слушатели детского радио, с вами Ириска. Пришло время придумать летнюю сказку. Жили-были, а дальше ваша фантазия. Про драконов, принцесс или говорящих котов. Лето время для самых волшебных слов.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: счастлив человек.
1: Каждый родитель желает знать,
2: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: Растишке 25 лет. Поздравляем!
5: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
6: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
5: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
7: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
11: А ты уже знаешь своих главных героев.
12: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
13: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
1: Реклама.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
14: Подробности на сайте robostancia.rf.
15: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
16: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Сотни миллионов лет назад змеи умели ходить. У некоторых до сих пор сохранились небольшие косточки, которые прежде были ногами. Но так как змеи поменяли свою среду обитания и чаще стали ползать, чем ходить, ноги у них становились меньше и короче, пока совсем не исчезли. Американский изобретатель Аллен Пен решил собрать конструкцию, которая позволяет змеям снова ходить, как ящерицам. Это прозрачная пластиковая трубочка с четырьмя ногами, точнее с лапами. Они начинают переступать, когда змея заползает в трубу. Аллен испытал свое изобретение на питоне из зоомагазина. Питон быстро освоился, и ему даже понравилось. По крайней мере, выползти из трубы он не пытался.
1: А знаете ли вы, что...
2: У рыбок отличная память. Это выяснили британские ученые. Они научили рыбок по взмаху руки доплывать в аквариуме до места кормления. Рядом с ними на стенке разместили рисунок. Рыбки быстро его запомнили и уже безо всяких команд доплывали до нужного места за едой. Биологи сделали вывод, что рыбки пользовались рисунком как указателем. В дикой природе они запоминают водоросли или камни. И проплывая даже большое расстояние под водой, легко возвращаются домой. Такой вот морской навигатор.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Пчелы умеют и любят играть. Ученые провели серию экспериментов с пчелами. Учили их закатывать шарики в отверстия, чтобы получить сладкое вознаграждение. Все это происходило на специальной арене в виде маленького стадиона. Сначала биологи открыли для пчел доступ к двум ящикам со сладостями и с шариками. Насекомые играли и угощались. А потом ученые оставили ящик со сладостями пустым. Но пчелы туда даже не стали заглядывать. Сразу отправились играть с шариками. Ученые заметили, что молодые пчелы катали шарики чаще, чем пожилые, а самцы – дольше, чем самки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом хочется мороженого, даже если уже съел одно. Хочется купаться, даже если только что вышел из воды. Хочется гулять сразу после прогулки. Это Супер Гарик, и прямо сейчас приглашаю вас прогуляться по волнам детского радио.
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: Зюсь!
1: Пап, я заметил, что цветы все время поворачиваются к солнцу. Почему это происходит?
2: Солнечный свет необходим растениям, чтобы они могли получить пищу. Вот так вот. В каждом листочке есть вещество – хлорофилл, которое придает им зеленый цвет. Также с его помощью в листьях вырабатывается глюкоза – растительный сахар. А глюкоза – это и есть главная пища для растений. Вот так вот. Но для ее образования нужен солнечный свет. Поэтому и поворачивает растение свои листочки к солнцу, чтобы его свет помог листьям выработать эту самую глюкозу. Кстати, этот процесс называется фотосинтез. В переводе с латинского языка это означает «действующий на свету».
1: Но как же растению удается поворачиваться?
2: В растениях содержится одно вещество, которое не любит солнечный свет и прячется от него. А в солнечный денек это вещество скапливается в тех частях стебля растения, которые находятся в тени. И в этом месте начинается более быстрый рост, чем в других частях. Стебель от этого изгибается, и растение поворачивается.
1: А почему мы не видим, как растение двигается?
2: Ну, потому что это очень медленное движение. Его трудно уловить человеческому глазу. Но зато можно увидеть его результат. Взгляни летом на поле подсолнухов. Ну, или на грядку огурцов, которые сами заплетаются вокруг подпорки. И ты убедишься, что растения действительно могут двигаться. А если напротив растения на несколько часов поставить видеокамеру, а потом ускоренно прокрутить видеозапись, то это движение можно увидеть.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Радио.
1: Привет, мои веселые друзья! С вами Ириска. Лето – это время дружить и играть, строить замки из песка, бегать по траве, смеяться и больше общаться. С друзьями лето еще интереснее.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 21 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с Офис Мак.
5: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
7: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
6: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
8: 6+.
0: Поделюсь с тобой одним секретом.
9: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
10: А будет возвращение легенды.
11: Ждите все сюрприз от гиперленты.
6: И как всегда, все удивительное
3: в «Ленте».
2: Реклама.
6: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
12: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Ребята, посмотрите вверх. Облака сегодня фантастические. Попробуйте угадать, на кого они похожи, и придумайте про них свою волшебную историю. Фантазируйте, мечтайте и отдыхайте по полной.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 48. Кто не спрятался?
1: Здравствуйте, Стрелка Семеновна. Какие новости?
2: Здравствуйте, Шерлок Симофорыч. Все тихо.
1: Это хорошо.
2: А чем это вы заняты?
1: В шахматы с компьютером играю. Люблю эту игру. Здесь все четко, по правилам. Сыщик Симофорыч слушает. Так, записываю. Станция, значит. По краю платформы, значит. Все понял.
2: Что произошло?
1: Позвонил начальник станции. На платформе был замечен мальчик, одет в синюю кофту с капюшоном. Капюшон на голову натянул. Руки прятал в карманы.
2: Как нехорошо, что он на платформе в капюшоне был. Капюшон непременно надо снимать на платформе, чтобы все слышать и видеть.
1: Это вы правильно говорите. Но это еще полбеды. Наш нарушитель, как только поезд стал подходить к платформе, вдруг резко к краю платформы приблизился и быстро прошел между поездом и пассажирами на перроне. По самому краю ограничительной линии. Очень близко к поезду.
2: Кошмар! Поезд ведь проходит совсем рядом и может задеть!
1: Да, это очень опасно.
2: Безобразие полное! Все могло закончиться трагедией. Когда поезд подходит, надо стоять. Ждать, пока остановится. И ни в коем случае не пересекать ограничительную линию.
1: Давайте найдем нашего любителя капюшонов и острых ощущений, и вы, Стрелка Семеновна, все ему скажете.
2: Шерлок Симофорыч, мы идем на станцию?
1: Идем.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Мы на платформе. Что делаем?
1: Я пока здесь осмотрюсь, а вы, Стрелка Семеновна, сходите к начальнику станции. Узнайте, не попал ли наш нарушитель на камеры наблюдения.
2: Сейчас я все узнаю.
1: Да-да. Так-с, что у нас тут? На платформу два выхода, с одного конца и с другого. Люди входят и выходят и там, и там. А значит...
2: Все узнала, Шерлок Симофорыч. Есть запись. И на ней мальчик в капюшоне. Лица не видно.
1: Давайте посмотрим.
2: Вот, мальчик в синей кофте. Еще и капюшон как будто специально очень низко надвинул. Ничего не разглядеть. Даже цвет волос.
1: Да. А как поравнялся с группой школьников в оранжевых жилетах, еще и ссутулился.
2: И вот-вот, видите? Резко обошел группу прямо по краешку платформы. Ой, чуть не упал. Как страшно. Шерлок Симофорыч, а вдруг у него голова закружилась? Вот мальчика и понесло к краю. Может, нам больницы обзвонить?
1: Обойдемся без больниц.
2: А вдруг за нашим мальчиком кто-то следил? Вот он и прятался. От шпиона прятался. Или от преступника. Он за ним бежит, мальчик убегает.
1: Убегает?
2: Убегает.
1: А знаете, вы правы. Убегает. Стрелка Семеновна, скажите, когда дети оранжевые жилеты надевают?
2: Ну... Когда идут по улице организованной группой, да, чтобы их водители издалека видели.
1: Правильно, организованной. Стрелка Семеновна, идите в школу номер 3. Вам нужен 2-й А-класс. Спросите учительницу Марину Яковлевну.
2: Марину Яковлевну записала.
1: Узнайте, куда они сегодня ездили классом и не пропустил ли кто в последний момент экскурсию. Должен там быть один мальчик. Он-то и будет наш нарушитель.
2: Феноменально. Это вы все по кофте определили? Там цифры какие-то есть?
1: Цифр нет, но вы сначала сходите, Потом все объясню.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Конь Е4.
2: Шерлок Симофорыч, гениально! Мальчик!
1: В синей кофте?
2: Да, с капюшоном. Зовут Саша Безбородов. Не был на экскурсии, но я его по кофте и узнала.
1: Строго с ним поговорили?
2: Еще как! И что в капюшоне на платформе нельзя? И что за ограничительную линию? Ни в коем случае! Это ж можно и под поезд попасть. Ну, Шерлок Симофорович, как вы догадались?
1: Это вы мне помогли. Натолкнули на мысль, что мальчик от кого-то прячется.
2: И от кого же? Шпион? Преступник?
1: От учительницы. Так вышло, что я ее знаю по шахматному клубу. И знаю, что она в третьей школе во втором А-классе работает. Теперь про капюшон. Когда мы его натягиваем поглубже на голову? Когда не хотим, чтобы нас заметили.
2: А, так эти в жилетах его одноклассники.
1: Вероятно, Саша сказал, что болеет. А на самом деле...
2: Куда-то собрался идти.
1: И случайно столкнулся со своими у поезда. Поднялся на платформу по другой лестнице, а там они. Так бывает.
2: Вот уж точно.
1: Ну что же, мальчику вы все объяснили. Больше он так поступать не будет.
2: Дело на одну ириску?
1: На две. Угощайтесь.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует...

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим.
4: Ой, каникулы.
0: Лето на детском радио.
5: Здравствуйте, ребятки. Если вы спросите: дядя Саша, вот есть ролики, самокат, скейтборд, что ты выберешь? А я отвечу: велосипед. Потому что нет ничего лучше для почтальона, чем велосипед.
4: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Прохладная подушка ночью после жаркого дня – это настоящее маленькое чудо.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Ребята! Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта!
4: И я бы так хотел увидеть папу!
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа!
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы! Нарисуй папу Лунтика! Загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда! Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика! Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться!
5: Категория 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.
9: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер»

0: в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.
4: Детский.

0: Детское радио.
1: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
2: Детское радио.
3: В эфире.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
4: Иногда собаки хромают, чтобы утешить своих хозяев. Собаки, как вы знаете, самые преданные животные на свете. Они настолько любят своих хозяев, что даже копируют их поведение. В этом убедился житель Англии Рассел Джон. Он сломал ногу и ходил на костылях, прихрамывая. Неожиданно и его пес начал хромать. Ветеринары сделали снимки, взяли анализы. Все было в порядке. Как-то Рассел заметил, что собака хромает только когда идет рядом с хозяином. В остальное время радостно носится по саду, прыгая и бегая. То есть пес просто копировал своего хозяина. И такое бывает.
0: А знаете ли вы, что...
4: Теперь точно известно, какая порода собак самая пугливая. Из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании» мы знаем, что собака бывает кусачей. А вот ученые из Хельсинки выяснили, что собака может быть еще и очень трусливой. И даже определили, какая порода самая пугливая. Специалисты внимательно изучили поведение представителей более 260 пород. Оценивали, как пес ведет себя при громком шуме, в новой обстановке, с незнакомцами, испытывает ли страх, злость, насколько внимателен и как сильно расстраивается, если остается один. Самой пугливой в итоге оказалась порода Лагутто Романьола. Ее еще называют итальянская водяная собака. Внешне она напоминает пуделя. Выводы ученых озадачили кинологов, так называют специалистов по разведению собак, потому что Лагутто часто используют для службы в полиции, а туда трусов точно не берут.
0: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
4: Собаки умеют искать тепло. Даже если пес плохо видит, слышит и не чувствует запахи, он все равно найдет добычу. Дело в том, что в собачьем носу есть особые зоны. Они чувствуют тепло на расстоянии. К такому выводу пришла команда ученых из Венгрии и Швеции. Они провели эксперимент. Ставили перед собаками еду в контейнерах, не пропускающих запах. Хвостатым надо было выбрать более теплый. Все с заданием справились. Мало того, исследователи проверили и мозг собак. Оказалось, там есть отдельная зона, отвечающая за поиск тепла. А помогает ей в этом кончик собачьего носа. В нем есть особые рецепторы, которые улавливают тепло и передают сигналы об этом в мозг. Такая же способность, кстати, есть у некоторых жуков, змей и летучих мышей. Теперь вот оказывается, еще и у собак. Впрочем, не исключено, что список животных с такими умениями будет пополняться. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Всем привет! Я диджей Алло Алена. Ребята, обязательно летом побегайте босиком по мягкой траве. Это так приятно вашим пяточкам.
1: Лето на детском радио.

0: До нового учебного года осталось 13 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы без долгих предисловий отправимся в далекую Австралию. О, красота! На самом берегу океана огромный морской музей. Внутри старинные карты, первобытные современные лодки, части затонувших кораблей. А на побережье величественные суда прошлого. Господин Стремительный, позвольте взойти на ваш борт. Я привез поклон от всех любителей морских путешествий. Вашего легендарного капитана Джеймса Кука знают все, все. Но без вас он никогда бы не совершил своих удивительных открытий.
3: Должен вас разочаровать, я всего лишь копия.
2: Я знаю, вы молоды, но разве вы не самая точная копия на свете?
3: Благодарю. Я так изучил быт, уклад и корабельную историю того времени, что мне кажется, что все это произошло со мной. Парусник Стремительный был отправлен в кругосветное плавание в 1769 году. Мы изучили земли Новой Зеландии, избороздили побережье Австралии, острова в Тихом океане, тщательно исследовали Большой барьерный риф.
2: Эх, хотел бы я побывать там, хотя бы матросом.
3: Тогда пойдемте в мес. Помещение для простых тружеников моря. Здесь всегда многолюдно. Можете присесть. Вот именно за таким столом матросы ели.
2: О, а где же они спали?
3: В гамаках.
2: А можно мне прилечь?
3: Попытайтесь, господин гном. Ведь ширина ткани всего 35 сантиметров.
2: Так как же спать на этой узкой полоске?
3: О, быт моряка суров. В его распоряжении только ложка да плошка, форма и вот этот гамак. Но зато весь океан. Разве этого мало? Пожалуйста, пройдите в музей. Там так интересно, что для полнейшего осмотра вам не хватит и дня.
2: Спасибо. Спасибо за великолепный рассказ. Но нам тоже пора. Понимаете, до новых встреч, друзья.

0: лето на детском радио.
1: Это почтальон дядя Саша. Приветствую всех на волне детства. Вы только что включили свой радиоприемник и правильно сделали, потому что песни нам строить и жить помогают.

0: чего тут еще нарисовать?
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио, радио, радио, зия. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
5: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
6: Документальный фильм «Зоопарк» в кино с 20 августа. 6+.
7: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
12: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.
18: Детское радио.
19: Всем привет, я диджей Алло Алена. Ну что, друзья, в горы? Походы в горы дарят красивые виды и чувство свободы. Каждая вершина – это маленькая победа.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
4: «Мне кажется, они следят за нами»,
3: – прошептал Гриша. «Этого не может быть!» – буркнул Петя.
4: «Нет, они слушают!»
3: – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю, на деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не...

0: им выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
1: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный, книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Привет, мальчишки и девчонки! В эфире Ириска. Лес, поля и луга. Лето – это зеленое чудо. Гуляйте, дышите свежим воздухом, наблюдайте за бабочками. Природа манит, как магнит. Согласны?
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! Кирилл Раскаскин в эфире. И я знаю, некоторые из вас заводят дневники наблюдений за бабочками, погодой или облаками. Это так интересно — быть маленькими исследователями. Продолжайте изучать и любить этот мир. Саша, Аврора.

0: Русское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня

0: лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт детифм.ру
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
7: Растишке 25 лет! Поздравляем!
8: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
9: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
8: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио.
10: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
1: Реклама.
11: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В ChatGPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
12: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на Детском радио.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: прекрасно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Кроме умных устройств придуманы и умные вещи. Для здоровья очень важно, чтобы сон был крепким и качественным. В этом может помочь умная пижама, которую изобрели американские инженеры. Одежда сшита из специальной ткани с датчиками. Они отслеживают позу спящего, его дыхание и сердцебиение. На основе этих данных врачи могут разобраться, в чем именно проблема со сном у конкретного человека. Ведь бессонница бывает очень у многих. Считаешь себе овец, никак уснуть не можешь, а почему – непонятно. Умная пижама как раз и поможет найти причину. А еще ее хотят научить будить спящего человека, когда он вот-вот упадет с кровати. Так что в такой одежде будет не страшно спать даже на самом краю.
0: А знаете ли вы, что...
1: Собаки теперь могут работать продавцами. Японский песик по кличке Кей-кун, похоже, нашел себе дело по душе. Он работает в киоске и продает всем желающим запеченную картошку. У прилавка висит табличка со словами: «Я собака, поэтому не могу дать вам сдачу». Покупатели сами кладут деньги в специальную коробку и берут картофель в фольге. А мохнатый продавец наблюдает и виляет хвостом. Особенно радуется Кей-кун, когда покупатель кладет денег больше, чем нужно. Лишняя сумма идет на собачьи вкусняшки. Конечно, песик не только работает, он еще и гуляет с хозяином, играет и в целом живет обычной жизнью.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Есть кафе, куда смело можно идти в одиночку. Ведь там всегда найдется компания. Если кто-то вдруг окажется в Таиланде, то сможет посетить одно интересное место. Многие ведь слышали о существовании кота-кафе. Там можно поесть и заодно погладить настоящих котиков. А в тайской столице Бангкок появился ресторан с собаками. В кафе живут 12 песиков популярной породы корги. Пообщаться с пушистыми коротколапыми собачками можно за $11 в час. На наши деньги это примерно 700 рублей. Питомцы с радостью позволяют себя гладить, фотографировать и даже выполняют команды за небольшое угощение. Владелица заведения не планировала превращать его в корги-кафе, но у ее собак родилось много щенков, и отдавать или продавать их совсем не хотелось. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Рыбное место. Царь Горох сидел, свесив ножки, на высоком крутом берегу широкой реки, которая текла не спеша по самой границе царства. Правда, за границей иного государства не было, а была дикая степь, в которую даже прогуляться никто не выходил. До того она была дикая, что всякого путника норовила за пятку куснуть. А что дальше за степью творится, никто того не знал. Царство у царя Гороха было невеликое, и заботы от него было немного. С дворов крестьянских, которых всего-то сотни

три было. Сбор хлебный воевода делал, а при воеводе войско было десяток стрельцов. На все царство водился только один разбойник — Ванька Каин. Да и тот как раз в остроге сидел. Так что дел государственных не густо было. И царь с утра пораньше к реке бежал червяка купить. Народ-то думал, будто государь рыбу ловит. Но сам-то он знал, что это дело бесполезное. И в те времена рыба не то что на червяка. На деньгу золотую и то не клевала. Это сейчас рыба молчит, как рыба. А тогда любой пескарик, даже самый мелкий, говорить умел. А самые книжки читали, лежа на дне, в самых тихих заводях. Черви тоже не дураки были. Знали, что если они плещутся, с крючка не слезая, никакая живность на них не клюнет. И значит, на крючке для них самое безопасное место. А лягушки, сидя на кувшинках, не просто квакали, а хором песни пели. Вечерами после работы народ толпами к реке ходил песни лягушачьи слушать. А ежели что понравится, так и подпевали все. Говорят, однажды из далекой Фуфляндии войско несметное пришло Горохово царство воевать. Да до реки дойдя, так лягушачьим пением заслушалось, что и забыло, за каким лихом в такую даль топало. И все хорошо было б. И царь при деле, и червяк доволен, и рыба цела, и народу весело. Да вдруг приключилась этакая напасть. Показались из-за утеса прибрежного челнов дюжина, на каждом по дюжине купцов заморских, да у каждого по дюжине коробов с товарами. Видно, издалека плыли, да ни одной ярмарки по дороге не повстречали. Все бы ладно, да только в царстве Гороховом казна была пуста уж давным-давно. Еще дед егоный, Гуленый известный, постарался. Хорошо, хоть корона уцелела. Так что товары заморские и купить-то было не на что даже царю самому, а уж прочим и подавно. Хотел царь Горох по-тихому с берега уйти. Глядишь, купцы его царства и не заметили бы. Но на первом челне на мачте мальчонка сидел уж больно глазастый. Глянул он на берег, да как закричит: «Глядите, царь!» Тут все челны к нему повернули, а купцы стали на берег выпрыгивать и товары свои раскладывать. И шелка китайские, и товары персидские, и сабельки дамасские, и кренделя генуэзские. Даже на вид такие вкусные, что пальчики оближешь. Облизал царь Горох себе пальчики и пошел на казну свою глядеть. Вдруг какой Ефимк Золотой в щелочку закатился. Но куда там, даже сам царский казначей уже много лет без жалований сидел. Как все нормальные люди, но не жаловался. Работы-то у него тоже не было. Схватил царь сундук пустой, да и пошел с горя в реку его выбрасывать. Дотащил до берега еле-еле, а тут к нему купцы подбегают. Да и спрашивают: «Мол, у вас тут рыба ловится, а можно, дескать, и нам половить?» Царь тут же смекнул свою выгоду и говорит: «Можно, только сперва надо пошлину в казну заплатить. По 3 алтына серебром за крючок. Да по алтыну за ивовую ветку. Удочек-то у вас, поди, с собой нету. Да пол алтына за червяка».
Черви, которые поблизости были,

Тут же в землю поглубже забрались от обиды, что за них всего полалтына. Купцы тут же за пояса полезли деньги доставать, да и чуть не полный сундук серебра царю навалили, а у кого серебра не было, те по золотой деньги кинули. Тут же начали удочки ладить и в реку червяков на крючках забрасывать. Думал царь, что посидят они рядышком денек-другой и поплывут гости своей дорогой. Но как только червяки плескаться начали, так и клев пошел. И караси, и щуки, и осетры, и стерлядь. Купцы только успевали их в бочки с водой запускать, да на челны оттаскивать. Не прошло и часу, как загрузились они под завязку и отплыли во свояси. Посмотрел царь им вслед и решил на рыбу обидеться. Что ж это она только у чужих клюет? Тут из воды высунулся Сом Ставридович, царь речной. И тоже вслед челнам глядит. «Что ж ты, Сом Ставридович, своих-то обижаешь?» — попенял ему тут царь Горох. «Гости-то полчаса посидели, полны бочки наловили». «Да это все молодежь. Они и так собрались за море плыть. Надоел, говорят, на родине». «Хотим, говорят, мир посмотреть, себя показать».

0: первого учебного года осталось
1: 13 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!

0: будут раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
1: Реклама.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова Морковка. Не путайте с полезным и вкусным овощем. Это всего лишь псевдоним, который берут себе некоторые журналисты, чтобы упростить общение. С таким именем я могу найти общий язык с любым сказочным персонажем, будь он прекрасен или опасен, и вывести его на чистую воду. Подождите немного, и вы сами увидите, как мой любопытный морковный нос будет разнюхивать сказочные секреты красоты, силы и успеха. Я задаю вопросы, на которые вам давно не терпится услышать ответы. И сегодня у меня в гостях... Угадайте, кто же это?
1: У нее золотые перья, она летает в горах.
2: У нее разными цветами хвост, и она может жить еще где замок вместе с принцессой.
3: Это птица, она очень горячая, красная.
4: Ее невозможно потрогать, можно обжечь руки.
5: Она живет далеко-далеко в такой стране. И она называется «Теплые края».
0: Правильно, друзья мои. Это жар-птица. Единственная загвоздка состоит в том, что это прекрасное сказочное существо никогда не дается людям в руки по своей воле. А бегать за ней за 39 земель с диктофоном, чтобы задать интересующие меня вопросы, боюсь, пришлось бы не день и не два. Но тут я проявила смекалку. Вспомнила, что в сказках жар-птицы предпочитают жить в золотых клетках и питаться яблоками, которые

0: они бессовестно воруют из царских садов. Я решила основательно подготовиться и вот что сделала. Покрасила обычную клетку позолотой. Настоящая золотая клетка оставила бы меня без обедов на год. И положила в нее несколько прекрасных спелых яблок. Не из царского сада, конечно, а с маминой дачи. Теперь остается только ждать. Судя по описанию, которое я взяла из сказки «Жар-птица» и «Василиса царевна», приближение нашей гости пропустить невозможно. Тут так и написано. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица.
1: Но это сильно преувеличено. Сильно. Что же я вам, птеродактиль какой или Змей Горыныч, чтобы крыльями волны на море поднимать?
0: Ой, кто здесь?
1: Ну вот, приехали. То есть, прилетели. А вы кого-то еще ждете, девица-красавица?
0: Мы с ребятами ждем жар-птицу. А вы кто?
1: Ну так я и есть жар-птица. Оставила все дела, прилетела из 30-го царства давать вам интервью.
0: А почему же я вас не вижу?
1: Потому что не там смотрите. Вернее, не так. Я спряталась, чтобы не причинить вреда вашим глазам. Ведь я олицетворение солнца. А всем известно, что смотреть на солнышко вредно.
0: И как же быть? Неужели так и придется разговаривать, не видя вас? Надо что-то придумать. О, а ведь где-то здесь у меня были солнечные очки. Сейчас, вот, сейчас я их надену. Готово. Все, милые гости, можете показываться. Я защитила свои глаза.
1: Здравствуйте, морковка. Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели.
0: Здравствуйте, уважаемая жар-птица. Спасибо, что прибыли. Как добрались?
1: Не сказать, чтобы очень хорошо. Летаю я, конечно, быстрее всех ваших лайнеров. Но день... не мое время. Я, знаете ли, сова.
0: Как сова? Вы же жар-птица. Чего-то я не понимаю.
1: Ну да, я жар-птица, сова. Но не в пернатом смысле. Совами называют тех, кто бодрствует вечером и ночью. Причем такой человек может встать рано, но будет сонным и вялым. Только после полудня раскачается и станет активным. А тех, кто встает рано утром и при этом чувствует себя полным сил весь день, называют жаворонками.
0: Ах, вот вы о чем! Тогда я тоже сова. Очень люблю утром поспать подольше, а ночью почитать какую-нибудь интересную книжку при свете ночника.
1: Это вы зря, девица-красавица. Ведь для нас, жар-птиц, быть совами нормально. Мы такими созданы. А вот человек должен ночью спать. Считается, что жаворонки ведут более здоровый образ жизни, более естественный для людей. На протяжении всей эволюции человека, в течение многих миллионов лет, природа приспосабливала вас к дневной жизни. Человеку ночью активность проявлять было незачем, да и опасно. Тут тебе и хищники, и разбойники, поджидавшие припозднившегося путника. По возможности, ложиться нужно до полуночи, часов в 10, а детям и того раньше. Это полезно для здоровья. Организм успевает отдохнуть и омолодиться. Мне-то, знаете ли, все это не нужно. Я всегда бодра и прекрасна.
0: А сколько вам лет?
1: Ну, знаете ли, такие вопросы девушкам задавать неприлично. Эти сведения секретные и разглашению не подлежат. И потом, эта информация для вас все равно бесполезна, в отличие от правильного сна.
0: Минуточку, вы сказали правильный сон? Как это понять?
1: Вы не знаете? Тогда слушайте внимательно. Я подробно расскажу.
2: Рецепты сказочной красоты.
1: Правильный сон – основа здоровья, красоты, хорошей учебы. Если вы лишаете себя качественного сна, вы сбиваете работу организма. А кроме того, еще и подвергаетесь риску преждевременного старения.
0: О, эти советы также пригодятся нашим взрослым слушателям. Ведь всем хочется подольше оставаться молодыми и красивыми. Скорее расскажите, как правильно подготовиться ко сну.
1: Для этого нужно выполнять несколько несложных правил. Начинайте подготовку ко сну за полчаса до того времени, когда вы решили пойти в кровать. И лучше проветривать комнату хотя бы 10 минут.
0: Нужно это делать даже зимой? Холодно же.
1: Ничего страшного, если ненадолго открыть форточку. Зато быстрее заснете. Также в спальне должно быть тихо, и темно. А еще не рекомендуется смотреть перед сном фильмы, особенно остросюжетные, и не играть в видеоигры.
0: Это и понятно. Разволнуешься за какого-нибудь персонажа и потом долго ворочаешься сбоку на бок.
1: Теперь открою небольшой секрет о правильном времени сна. Оказывается, что просто спать 7-8 часов в сутки недостаточно. Ученые доказали, что самый глубокий, правильный, восстанавливающий сон длится именно с 10 вечера до полуночи.
0: Таким образом, если вы ложитесь в постель после 12, вы полностью пропускаете самое полезное время для сна, которое позволяет восстанавливаться организму.
1: Совершенно верно. Теперь разберемся, существует ли правильная поза для сна. Многие считают, что проще всего заснуть лежа на животе. Однако эта поза самая вредная.
0: Почему же?
1: Ну, сами подумайте. Лицо упирается в подушку. Легкие человека сдавливаются всем телом. Нарушается кровообращение. Так что стоит стремиться к тому, чтобы спать на спине или на боку.
0: Легко сказать. А если у вас не получается заснуть так?
1: Старайтесь ложиться так в те дни, когда вы очень устали и засыпаете на ходу. Постепенно вы привыкнете, и вам будет удобно спать в такой позе.
0: Ну надо же! Теперь всегда буду спать на спине. А позвольте узнать, дорогая жар-птица, вы-то почему не любите ночью спать?
1: У ночных существ свои приспособления. Так летучая мышь ориентируется в темноте на слух, издавая звуки, которые отражаются от предметов, рассказывают ей, что где находится. У совы глаза видят в темноте. А у меня такое яркое оперение, что когда я вылетаю, все вокруг озаряется как днем. Так отчего же мне не пользоваться таким своим преимуществом?
0: Ну да, тем более, когда люди спят, вы можете безнаказанно воровать яблоки из чужих садов. И не стыдно вам? Это же нехорошо.
1: Ой, это все в прошлом. Ну, любила повеселиться в молодости. Так до сих пор и закрепилась за мной дурная слава. Да и поступала я так из вредности, а не от недоедания. Просто люди за мной постоянно охотились. А кому это понравится? Вот я и отвечала им по-своему.
0: Я понимаю, почему вас хотели поймать. Такая красота. Каждый захотел бы такую в дом. Ребята, кто никогда не видел жар-птицу и даже не читал про нее сказок, я расскажу, как она выглядит. Ее перья блистают серебром и золотом. Крылья, как языки пламени. А глаза светятся, как кристаллы. Размером она с павлина. Да и внешне на него походит. Только выглядит куда утонченнее и горделивее.
1: Дело не только в красоте. Кстати, спасибо за комплименты. Считалось, что поймавший меня будет во всем иметь удачу. Поэтому во всех сказках поиски жар-птицы были всегда трудны. Герои должны были пройти испытания, которые могли преодолеть только бескорыстные люди.
0: А что, многие пытались поймать вас ради выгоды?
1: Неоднократно! Ведь считается, что если выдернуть перо жар-птицы, сначала оно просто светит лучше любой лампы, а со временем остывает и становится золотым. Есть еще одно поверье, что когда поет жар-птица, изо рта ее сыплются прекрасные жемчужины. Считается, что мое пение обладает целебными свойствами для больных и даже возвращает зрение слепым. Таким образом, сами видите, что лучше держать меня на свободе. Тогда я и пою, и исцеляю, и счастье приношу. И уж тем более совсем нехорошо выдергивать перья из меня. Вот вам бы понравилось, если бы из вас выдергивали волосы.
0: Мне бы не понравилось. Но я понимаю, почему всем так хочется заполучить хоть одно перышко. Оно так ярко светит, что озарит даже самый темный подвал.
1: Для освещения темных помещений можно использовать более подходящие предметы. Мало того, изготовить их можно своими руками. Сейчас я вас научу.
2: Просто сказочная поделка.
1: Мы с вами сделаем фонарик из ниток. Нам понадобятся воздушные шарики, клей и толстые нитки.
0: Насколько толстые?
1: Толщина не важна. Но нужно понимать, что чем тоньше нитка, тем больше слоев нужно будет сделать. Но все по порядку. Для начала надуваем шарик. Он может быть как большим, так и маленьким.
0: Если вы делаете несколько ламп, они могут быть разного размера.
1: Итак, надули шарик. Берем клей.
0: Думаю, лучше всего подойдет ПВА.
1: Это вы сами решайте. Нам нужно проклеить нитку по всей длине. Чтобы было быстрее, веселее и чище в квартире, выполнять это лучше с кем-нибудь из взрослых. Наматываем на шарик проклеенную нитку. Оставьте на одной стороне небольшое пространство. Это будет низ лампы. Теперь нужно время, чтобы все просохло.
0: А я вот что придумала. Если клей находится в пластиковой баночке, тогда можно взять приготовленную нитку, продеть сквозь длинную иголку и проколоть баночку с клеем насквозь, чтобы нитка проходила сквозь банку, обмазываясь в клее.
1: О, интересная идея. Молодец, морковка. Когда клей высох, спускаем шарик и аккуратно его вынимаем из получившегося ниточного шара.
0: А дальше просто включайте фантазию. Это может стать подвесной люстрой или настольной лампой.
1: Точно! Можно попросить папу или дедушку вставить в получившийся абажур лампочку, работающую от сети или батареек. Наши изделия можно разукрасить, добавить блесток или разноцветных звездочек.
0: Вы просто кладезь полезной информации. Но вернемся к вашим суперспособностям. Вы умеете исцелять, освещаете, приносите удачу. А есть что-то еще?
1: Конечно! Я умею перерождаться.
0: Как это?
1: Считается, что жар-птица умирает каждую осень, но уже весной возрождается. Этим мы похожи с одной моей родственницей, птицей Феникс. Наши юные друзья могли видеть ее в фильме о Гарри Поттере.
0: О, а расскажите об этой птице чуть-чуть.
1: Пожалуйста. Каждые 500 лет Феникс прилетает издалека в храм Солнца в Гелиополе. Там горит костер из священной лозы, и птица бросается в огонь. Ее пропитанные благовониями крылья вспыхивают, и феникс быстро сгорает. А через 3 дня из пепла вырастает новый.
0: Таких тонкостей я не знала. Слышала только, что птица феникс считается символом вечного обновления.
1: Символ-то символ, но после этих постоянных самосожжений пахнет гарью. Ну ладно, пахло до недавнего времени, пока я не научила избавляться от неприятных запахов.
0: Ой, а нам расскажете? Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем.
2: Сказочные советы.
1: Самое простое, до чего додумался современный человек, установить специальный прибор – озонатор. Он не только устраняет неприятный запах, но и дезинфицирует воздух.
0: Да уж, технологии не стоят на месте. Ну а если нет его, этого озонатора, как быть? Побрызгать освежителем можно, например.
1: С помощью разнообразных освежителей воздуха можно с легкостью создать в помещении приятную атмосферу. Но большой минус таких средств – их вредное воздействие на человека. Например, они не подходят людям с аллергией.
0: О, об этом я не подумала. И что делать в таком случае?
1: Поэтому мы будем использовать природные средства, которые никому не навредят. Например, мне очень нравится использовать аромалампу. Для тех, кто не знает, поясню. Она состоит из верхней части чаши, где находится вода и эфирное масло, и нижней части арки, там свеча. Ее огонь медленно нагревает жидкость, и воздух наполняется ароматными и полезными испарениями. Ведь эфирное масло получают из растений. Например, я предпочитаю запах с удивительными нотками корицы и мяты, кориандра и апельсина, эвкалипта и лимона.
0: А я дома использую самодельные саше. Это такие льняные мешочки с лавандой, мятой, кофейными зернами или высушенными корочками апельсина.
1: А для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим, где-нибудь в неприметном месте на лист бумаги положите 20 таблеток активированного угля. Он прекрасно впитывает запахи.
0: Ух, сколько советов! Как бы не забыть ничего!
2: Сказки наизнанку!
0: И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете детское радио, с вами Морковка. И сегодня у нас в гостях жар-птица.
1: Приветствую вас!
0: Недавно наша гостья поведала о том, как избавиться от неприятных запахов в доме.
1: Я забыла сказать самое главное. Любой неприятный запах нейтрализуется ароматом какого-нибудь вкусного домашнего блюда. Например, свежеиспеченного яблочного пирога. Яблочный пирог – мое любимое блюдо.
0: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?
1: Безусловно.
2: Этот сказочный вкус.
1: Итак, шарлотка. Но кто не знает шарлотку? Это такое популярное блюдо, что многие используют это название и для обычных бисквитов, и для открытого яблочного пая, и пирогов с яблоками. Но есть рецепт шарлотки из черствого батона.
0: Из магазинного хлеба?
1: Да-да, не удивляйтесь. Сейчас все поймете. Нам нужен батон, 2-3 яблока, 4 яйца, стакан сахара, щепотка ванилина и примерно литр молока.
0: Совсем простые ингредиенты. Точно получится вкусно?
1: Не сомневайтесь. Итак, начнем. Батон нужно раскрошить достаточно мелко. Корочку тоже обязательно используйте. Ничего не выкидывайте, все пригодится. Очень сухой хлеб можно потереть на терке.
0: Как всегда, ребята, готовьте вместе с родителями.
1: Далее мелко режем яблоки. Можно прямо со шкуркой. Берем форму для выпечки и начинаем слоями выкладывать хлеб, яблоки, хлеб, яблоки, хлеб. Верхний слой обязательно хлебный.
0: Готово. Дальше что делаем?
1: Приминаем пальцами. Чем сильнее утрамбуете, тем прочнее выйдет пирог.
0: Вот это да! И весело время проводим, и готовим. Интересный рецепт, надо заметить.
1: В отдельной миске взбиваем 4 яйца со стаканом сахара и ванилином. Добавляем литр молока и снова слегка взбиваем.
0: Как я понимаю, всей этой яично-молочной смесью осторожно заливаем будущий пирог в форме, да?
1: Правильно. Теперь снова аккуратно надавливаем, прижимаем, смотрим, чтобы все было пропитано этой смесью. Потому что сухие крошки пирогом не станут. Отправляем шарлотку в сильно разогретую духовку. Проверяем готовность спичкой или ножом.
0: Это мы умеем. Нас Баба-Яга научила.
1: Молодец какая. Ну и остается только достать нашу шарлотку из духовки, остудить и разрезать.
0: И, конечно, с удовольствием съесть.
3: Ох, утомилась я немного. Если вы не против, морковушка-красавица, я бы поспала у вас тут в клеточке. Ох, до ночи. А потом уж полетела бы во свояси.
0: Конечно, конечно. Откланиваюсь. Спасибо вам, дорогая жар-птица.
1: Спасибо вам за интерес ко мне и за то, что слушали внимательно. До свидания, друзья.
0: Спокойной ночи. Ой, то есть спокойный день. Ой, ну, в общем, сладких снов вам. Пускай отдохнет немного. А мне, глядишь, удача какая-нибудь перепадет. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч, мои дорогие радиослушатели.
2: Сказки наизнанку.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лосенковым.
5: Ну да, со мной.
6: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Гипермаркет.

0: Ориентис Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Шире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: В Южной Корее создали телевизор для собак. Он уникален, потому что подстраивается под особое зрение.

0: зрение собак. Эти животные, как правило, плохо видят вдаль, зато хорошо видят вблизи. А еще различают всего несколько цветов, поэтому телевизор транслирует картинку только в синих и желтых тонах, а также в оттенках серого. Теперь четвероногим друзьям человека не придется скучать в ожидании любимого хозяина с работы. Они смогут смотреть мультики, кино и познавательные телепередачи.
1: А знаете ли вы, что...
0: Помогать природе можно, бегая в кроссовках. В Англии придумали необычные подошвы для кроссовок. Их подошва съемная, ярко-синего цвета. Их нижняя часть повторяет форму копыта бизона, а по бокам у них много-много маленьких крючков. Во время бега к ним, как к крепейнику, цепляются листья и семена растений. Таким образом, бегущий человек переносит их с одного места на другое. Так это делают животные в дикой природе, помогая растениям путешествовать и заселять новые поля и полянки. Надевать эту подошву можно на любые кроссовки и, бегая, помогать природе.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Есть подушка для сна за столом? В Японии очень любят изобретать разные необычные вещи и гаджеты. Например, шапки с присоской, костюм-вентилятор для животных, зонтик-галстук. Недавно японские изобретатели создали подушку для сна на работе. Она чем-то напоминает подставку для книг, только в несколько раз больше, сделана из поролона с большой выемкой посередине. Поддерживает лицо и грудь, когда сидящий за столом человек наклоняется вперед во время сна. Угол наклона можно менять. В подушку встроен будильник, который мягко разбудит уснувшего работника вибрацией, то есть легкими толчками. Ну или начальник сделает это вместо подушки. Только, скорее всего, не так мягко. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Пап, а почему осенью листья становятся желтыми и красными?
1: Помнишь, я тебе уже рассказывал, что в каждом листочке содержится зеленое вещество хлорофилл. Вот. Оно не только придает листьям цвет, но и помогает вырабатывать питательные вещества, нужные дереву. Вот для этого ему необходимы солнечный свет и влага. Кроме хлорофилла, в листьях содержатся и другие вещества. Они-то как раз и имеют желтый или красный цвет. Но из-за того, что этого самого зеленого хлорофилла в листьях много, другие цвета незаметны. Весной и летом, когда много солнца, хлорофилл в листьях работает очень-очень активно. А вот осенью, с наступлением холодов, хлорофилл разрушается. К тому же, листья постоянно испаряют влагу, и за лето ее запасы истощаются. В осенних листьях остается так мало зеленого вещества, что становятся видны и другие цвета. Вот поэтому деревья могут принарядиться в яркие разноцветные уборы.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
8: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
9: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: ОКПМ радио, ОГРН 1177, 4677, 2455, город Москва, 6+.
14: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
15: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И я, книжный червячок, снова

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
1: Выпуск 8. Путешествие.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Сегодня юные инспекторы движения попросили меня для них в чате викторину устроить. Только вы, говорят, для нас самые трудные вопросы подготовьте. Ну что ж, хотите трудные? Пожалуйста. Но я уверен, что ребята с любыми заданиями справятся. Так, сообщение пришло от Юры. Вроде бы рановато. Не терпится уже свои знания проверить.
4: Всем привет! Я сегодня не смогу в чате быть и участвовать в викторине. Мы вечером всей семьей в автомобиле поедем в другой город на юбилей дедушки. Всем удачи!
3: Понятно, отвечу. Хорошей тебе поездки, Юра. Поздравь дедушку от всех нас. Друзья, Юра уезжает, а всем остальным я напоминаю, что викторина со сложными-пресложными вопросами, как и просили, скоро начнется, и всех, кто хочет проверить свои знания, жду в чате. О, и Егор что-то нам написал.
5: Юра, кажется, в своих знаниях сомневается. Поездка же только вечером. 100 раз бы успел на вопросы ответить.
6: Юрец, сдаешь себе сбои?
3: Думаю, Егор, тут дело в другом. Юра же сказал, что они в другой город отправляются. Это в школу, например, поездка короткая. А тут длительная получается, и к ней требуется подготовка. А вот, кстати, первый вопрос викторины. Сложный вопрос, как вы и просили. Как думаете, что общего у короткой поездки в школу и у длительной многочасовой поездки в другой город? И чем они отличаются? Опять Егор.
5: Общее то, что в любой поездке все в автомобиле должны быть пристегнуты. Пассажиры не должны водителя отвлекать, шуметь. Отдельное внимание детским автокреслам и специальным бустерам. Они должны быть установлены надежно. Ремни зафиксированы правильно.
3: Хорошо, Егор. Тут наш юный инспектор Юра сможет помочь папе все это проверить. А чем короткие и длинные поездки отличаются, кроме времени в пути?
5: К долгой поездке надо подготовиться. Подумать, в чем дороге заняться, телефон зарядить, наушники, что-нибудь перекусить и попить взять с собой.
3: Отлично! Еще Инга аудио записывает. Ну-ка.
7: Обязательно надо все заранее проверить, чтобы в дороге не случилось никаких сюрпризов. И водителю аптечку проверить обязательно. Вдруг у кого-то из пассажиров что-то заболит. Или в дорожно-транспортном происшествии нужно будет первую помощь пострадавшим оказать. Поэтому нужно убедиться, что все лекарства в порядке и не просрочены.
3: Молодец, Инга. Это важно. Содержимое обычной водительской аптечки иногда может спасти человеку жизнь. По крайней мере, поможет пострадавшему продержаться до приезда скорой помощи. Еще что нужно проверить? Что должно лежать в багажнике на всякий случай? Егор?
5: Буксировочный трос. Вдруг мотор заглохнет. Тогда нужно попросить кого-то из водителей других автомобилей отбуксировать вас туда, где машину отремонтируют. Или другая автомашина сломается. Тогда вы им поможете. Еще у водителя должен быть световозвращающий жилет, который нужно надевать, если при происшествии водителю приходится выходить на дорогу.
3: Верно. Но и это еще не вся подготовка к дальнему путешествию. Вот если в автомобиле поедут маленькие дети, то... Ага, голосовое сообщение от Инги первым пришло.
7: Если едут маленькие дети, то перед тем, как ехать с ними, нужно провести инструктаж. Надо рассказать им, что пассажиру важно не отвлекать водителя, не вставать с места во время движения, не открывать окна. И даже если едем недалеко, все всегда должны быть пристегнуты. Самим отстегивать ремни безопасности нельзя, окна открывать тоже. Вроде все. А, если долго едешь, скучно становится. Можно во что-то поиграть. Но игры не должны никому мешать, особенно водителю. Потому что в дороге главное – внимание и спокойствие. Значит, надо тихие игры для малышей придумать.
3: Инга, верно. Надо научить младших ребят правилам безопасности пассажиров. А я знаю, что у Юры младший братишка есть. И вот надо проинструктировать малыша, подготовить его к поездке. Кстати, я думаю, это как раз то, чем Юра сейчас и занимается. Он же юный инспектор движения. О, Юра нам голосовое прислал.
4: Как вы угадали? Я как раз ваше сообщение Дане, младшему брату своему, включаю. Получается, инструктаж провожу.
3: Это хорошо, Юра. Можешь еще и папе наши советы передать. И напомнить, что водителю необходимо заранее продумать маршрут длительной поездки. Непременно запланировать остановки, когда можно будет выйти, размяться, перекусить. Это и пассажирам нужно, и тому, кто за рулем. Немного отдохнуть, переключить внимание, чтобы потом с новыми силами сесть за руль и продолжить путешествие. Егор?
5: А я знаю почему. Потому что тот, кто за рулем, постоянно должен быть предельно внимателен. А когда долго едешь, внимание притупляется. Надо отдыхать водителю обязательно. Это так бывает. Задачу не можешь решить, а походишь немного, снова сядешь за стол, и оказывается, что задача-то легкая. После перерыва голова работает лучше.
3: Да, Егор абсолютно прав. Кстати, я вас поздравляю, у вас голова прекрасно работает. Вот какой сложный был вопрос о подготовке к длительному автомобильному путешествию. А вы справились легко и просто. Еще и товарищу своему помогли к такому путешествию подготовиться. Молодцы, юные инспекторы. Так держать. Ну что, до связи. А Юре и его семье легкой и безопасной поездки.
0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
8: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий

0: «Характер». Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
5: Детское радио!
6: Детское радио!
7: Детское радио!
8: Детское радио!
9: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
10: Сказку слушать. А ты?
11: И я.
10: Включай.
11: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
10: На ночь. Ладно, ладно. Подожду.
9: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
8: 0+. Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
12: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
15: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
16: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина», цирк, театр, чудеса, все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Футбол любят не только люди, но и животные. В Боливии во время футбольного матча произошел необычный случай. К игре присоединился бездомный пес. Большая белая лохматая собака 3 минуты весело бегала по полю и даже стащила бутсу у одного из футболистов. Хулигана кое-как поймали и унесли с поля. Выбежав со стадиона на улицу, пес попал под машину. Об этом узнал Рауль Кастро, футболист, победивший в матче команды. Спортсмен не только оплатил лечение пса, но и после забрал его к себе домой, чтобы четвероногий талисман всегда был рядом. Так бездомный бродяга обрел и минуту славы, и дом, и любящего хозяина.

0: А знаете ли вы, что...
1: Создан переводчик собачьих эмоций. В Южной Корее придумали ошейник, который распознает собачьи эмоции. Помогает ему в этом программа так называемого искусственного интеллекта. Программа анализирует лай собаки и выделяет 5 разных состояний: тревогу, злобу, грусть, счастье и спокойствие. Всю информацию передает через специальное приложение на смартфоне. Прибор почти никогда не ошибается и довольно точно передает чувства четвероногих друзей человека.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Кошки любят путешествовать. Знает толк в путешествиях одна смелая кошка с Украины. Она добралась до Израиля на грузовом корабле. Муруйка жила в порту и случайно забралась в контейнер с коробками при погрузке. Корабль 3 недели плыл по морю. Все это время пушистая путешественница питалась только конфетами, которые были в коробках. К счастью, туристка не пострадала. Чего не скажешь о сладком грузе контейнера. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История дедушки Пальтоке.
1: Как известно, все испанские семьи очень многочисленны. Родственников может быть несметное количество. Братьев и сестер, тети и дядь, дедушек и бабушек. Жила-была на свете одна такая испанская семья. Ее главой был 500-летний дедушка Пальтоке, прародитель всех существующих в мире пальто. Внуки и правнуки Пальтоке очень им гордились. Жили они в разных странах, но каждый год приезжали навестить своего предка на родину, в маленькую испанскую деревню. Уже много лет дедушка Пальтоке жил в шкафу. У него были длинные рукава и объемный капюшон. Люди перестали носить его несколько столетий назад, потому он и не выходил из своего шкафа. И то ли от безделия, то ли от старости дремал или бурчал что-нибудь себе под нос.
2: Вот в былые года помню я, как меня любили надевать, чтобы укрыться от холода в промозглый осенний день. А сейчас все не так. Хорошо, что у меня есть большая семья, и внуки продолжают мое дело.
1: И только дедушка стал засыпать, как в дверцу шкафа постучались.
2: Что? Кто?
3: Дедушка Пальтоке, это мы, твои внуки. Можно нам войти?
1: Прокричали хором три голоса.
2: Ох, конечно, проходите.
1: Сказал старик и толкнул дверцу. Она отворилась, и в шкаф мигом запрыгнули редингот, манто и шинель.
2: Ну, здравствуйте! Как ваши дела?
1: Спросил старый Пальтоке.
3: Ах, дедушка!
1: Воскликнули внуки.
4: Мы так рады видеть тебя! Расскажи нам свою историю! Она такая интересная! Мы хотим снова ее послушать!
2: Ну что ж... Расскажу.
1: Зевнув, ответил старик.
2: Много лет назад, одним холодным-холодным вечером, молодой испанский портной решил согреться, укутавшись с головой в полотнище из шерстяной ткани. В ней ему было так тепло и уютно, но вот только руки были заняты. Они держали полотнище и шить не могли. Зачем же держать, подумал портной, и сделал прорези для рук. А потом пришил рукава и капюшон. Свое творение он назвал Пальтоке. Так на свет и появился я.
3: Как? Неужели так просто?
1: Удивились внуки.
2: Конечно, мерзнуть-то ведь не хотелось никому, а ходить в Пальтоке было так удобно. Меня все сразу полюбили. 500 лет назад

0: огромной популярностью.
1: Дедушка, мы помним, ты говорил, что однажды французский солдат, приехавший погостить в Испанию, заметил тебя и пригласил служить вместе с ним. Это правда?
2: Спросила Шинель.
0: Да, но тогда я отказался поехать и познакомил его с портным, который когда-то был моим создателем. Портной предложил солдату шить новое пальто. Более длинное, со складкой на спине, в котором было бы удобно проходить военную службу. Так появилась ты, дорогая моя Шинель.
1: Да, и до сих пор я служу вместе с солдатами и не даю им замерзнуть. Все-таки не зря меня придумали.
0: Вы все созданы, чтобы быть полезными,
2: сказал дедушка Пальтоки.
0: Вот, например, ты, Редингот, помогаешь наездникам не озябнуть во время скачек. Для твоего создания портному потребовалось лишь укоротить обычное пальто и сделать силуэт приталенным, чтобы ездоку было удобно держаться в седле.
3: А я?
2: Вдруг вскрикнула Манто.
3: Дедушка Пальтоки, ведь я не только удобная, но еще и очень красивая.
0: Верно, милая Манто. Ты даришь радость любой даме, которая надевает тебя. Ты излюбленная накидка всех модниц.
1: Ох, дедушка, как же мы любим, когда ты рассказываешь о нашем прошлом. Как нам нравится приходить к тебе в гости.
2: С улыбкой проговорила Шинель.
4: Интересно, а какими будут пальто в будущем?
2: Спросил Редингот.
3: Они будут такими же, как мы сейчас.
2: Подхватила Манто.
4: Ведь нашему семейству уже 500 лет, а мы все еще не вышли из моды.
2: Добавил Редингот.
4: А помните стишок, который читал нам дедушка? Семейство пальто на свете живет.
3: По меньшей мере лет уж 500.
4: Спасают от холода и непогод
5: Шинель и Манто и Редингот.
2: Дедушка Пальтоки послушал, как его внуки рассуждают о грядущих временах и о новой моде, да и задремал, облокотившись на стенку старого шкафа.
6: Сказки из платяного шкафа.

0: Христофор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
2: Хочу!
1: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
3: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки и песнями.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить.

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Шан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
4: Документальный фильм «Зоопарк» в кино с 20 августа. 6+.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
10: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: Каждый день на детском радио.
13: Давным-давно или недавно, сотни лет назад или веки прошлом, историю наших открытий славных, от совсем простых и до очень сложных.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 15-я. Воздушная музыка.
3: Лишь легкое жужжание каких-то древних приборов услышал я, открыв дверцу своего холодильничка, моей сломанной машины времени. Провода, провода, проводочки! В пустой лаборатории. А то, что это явно была какая-то научная лаборатория, сомнений у меня не было. Так вот, в лаборатории был полумрак. И в этом полумраке я увидел стоящий на столе странный ящик. Даже не ящик, а какая-то коробка. Из верхней ее части торчал длинный штырь. Сбоку торчала какая-то в виде петли металлическая загогулина. Желая получше рассмотреть штырь и загогулину, я подошел к коробке. Любопытно. А ну-ка, я протянул руки к штырю. О, что это было? Что это было? Вскричал я, одернув руку. Или эта коробка хочет предупредить меня об опасности, или неужели это я вызвал такие странные звуки? Ты ученый, Крутилкин, ученый, а значит, надо повторить эксперимент, сказал я громко и протянул руку к штырю.

0: Ничего страшного не произошло, однако этот звук показался мне знакомым. Я что-то подобное когда-то где-то слышал. А что, если сразу поднести руки и к штырю, и к загогулине? Я протянул руки.
1: Не надо тянуть ко мне руки вот так.
0: Как так?
1: Вот так, как тянете вы. У вас не получается никак.
0: Что не получается?
1: В том-то и дело, что ничего и не получается. Уж извините. Вы могли бы не двигаться, не протягивать ко мне руки. Я натура весьма чувствительная.
0: Не двигаться, не получается.
1: Да-да, знаете, вы так неинтересно подносите ко мне руки, что все время фальшивите.
0: Фальшивлю? Я?
1: Вы, именно вы и фальшивите. Хотите до, а получается ре. Сплошные диссонансы.
0: Да у меня, если хотите знать, абсолютный слух. Я вообще музыкальную школу для роботов окончил. Я скрипач. Я руками водить умею. Пицциката, легато, штрихи и правый, и левый.
1: Скрипач? Тогда вы точно легко сможете сыграть на мне. Но сперва надо будет поучиться.
0: Сыграть на вас? А, так вы... И тут я понял, где я и что за коробка передо мной. Со штырем, торчащим вверх, и загогулиной сбоку. И что будет написано на сосиске для Вертелкина.
2: С самого утра я ждал сообщения от Крутилкина, но оно не приходило. Мой холодильничек, моя исправная машина времени, работает отлично. Я всегда могу вернуться домой. А вот Крутилкин каждый раз оказывается где-то в прошлом. Куда на этот раз забросила его, его сломанная машина времени? Я уже несколько раз открывал и закрывал дверцу холодильничка, но сосиски не было. И вот она пришла! Вернее, она появилась, а оно, сообщение, пришло. На сосиске зубочисткой были выцарапаны два слова «Этер» и «Тон». О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, произнес я и стал рассуждать. Я знаю эти слова. Первое – «Этер», что по-гречески значит «эфир», а второе – «Тон», что опять же по-гречески означает «звук». Что же это означает? Что же, Крутилкин, в Греции, что ли? Ерунда какая-то. Так думал я, продолжая разглядывать сосиску. Как вдруг на самом ее кончике я увидел два значка. Один — это был зигзаг со стрелочкой на конце, а второй — волна. Эфировый звук. Звук из эфира. Но... Зигзаг со стрелочкой. Это знак, изображающий электричество. А волна... Волна. Солнце позолота. Волна! Звук, электричество и волна! Ха! Ну точно! Осталось только набрать на панели моего холодильничка нужный год. 1919-й!
0: Я понял, что Вертелкин обо всем догадался не только потому, что он появился, а еще и потому, что начал весьма, я бы сказал, музыкально размахивать руками и петь.
2: Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Ха, Крутилкин и Вертелкин.
1: А ваш приятель-то, а? Все же музыкальнее, чем вы. Он как играет. Вон что, выкаблучивает.
2: Да, я такой, уважаемый термин «вокс».
1: Извините,

0: Кто?
1: Как это кто? Термен вокс. Один из первых в мире электронных музыкальных инструментов. И первый музыкальный инструмент, который мне буквально делает музыку из воздуха. Играть на вас можно, не прикасаясь.
0: Термен вокс? Почему вы называете меня термен вокс? Меня зовут Этератон. В переводе с древнегреческого «звук из эфира».
1: Да-да, уважаемый Этератон, пока вас зовут именно так. Ведь так вас назвал ваш создатель, инженер Лев Термен.
0: Лев Сергеевич Термен – наш великий ученый и музыкант.
1: И наш великий, общий великий.
0: Именно здесь, в этой самой лаборатории, в городе Петрограде, он меня и придумал.
1: Да, тогда город Санкт-Петербург назывался Петроград. Принцип работы инструмента очень прост. Две антенны. Одна отвечает за громкость, другая за высоту звука. Все наверняка слышали, как гудят провода, когда по ним идет электрический ток. Вот Лев Термен, занимаясь совсем другими исследованиями, вдруг понял, что этим звуком можно управлять. Причем руками. Когда человек подносит руку к антенне, ну, вот к этому штырю, ближе или дальше, то звучат разные ноты. А вторую руку подносишь вон к той загогулине, то ближе, то дальше, и получается разная громкость. И вот вам, пожалуйста, гамма.
2: До, ре, ми, фа, со, ля, си, до.
1: Когда в других странах узнали об этом изобретении Льва Сергеевича, то их газеты так и написали: «Русский извлекает музыку из воздуха». Впервые термин «вокс» был показан публике в октябре 1920 года. Он так всем понравился, что его решили назвать по имени изобретателя – термин «вокс». «Вокс» – это голос, термен – изобретатель. То есть термин «вокс» – это голос термена. Лев Сергеевич Термен изобрел и другие необычные музыкальные инструменты. Например, термен-виолончель, который можно управлять без помощи смычка. Термин «вокс» популярен в мире и сейчас.
0: Нет клавиши струн, такой вот парадокс. Я уникальный инструмент, я термен.

0: придуман я в России.
1: Правой, левой, правой и левой играю я весьма умело.
2: Вертелкин, что-то ты такое поешь.
1: Это не что-то, а попутную песню. Для тебя, Крутилкин, ты же в холодильничек сейчас полезешь.
2: Ну да.
1: Ну и вот, обо мне не забывай, Крутилкин. Прощай.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Детское радио.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Детское радио. Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
1: Детское радио.
6: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
7: по щучьему велению, по моему хотению.
6: Только волшебные слова другие.
7: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
6: И все.
1: 0+. Реклама.
8: Hello, I'm going to school.
9: Этот мальчик иностранец?
10: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
9: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
10: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
11: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
12: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
13: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
14: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
17: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
18: Я то, что неизвестно.
17: Каждый день на детском радио.
0: Детское радио.
19: Радио! Радио!
0: В эфире...
17: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
15: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
20: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
15: А знаете ли вы, что...
20: Из птиц получаются отличные дворники. Так считают ученые из Швеции. Они решили привлечь для уборки ворон. Пернатые собирают мелкий мусор и складывают его в аппарат, который выдает корм. Биологи считают ворон самыми умными птицами. Они легко учатся, в том числе друг у друга. Поэтому из них вышли отличные дворники.
15: А знаете ли вы, что...
20: Подружиться с акулой стало проще. Ученые сделали подарок всем любителям морских видов спорта. Изобрели гидрокостюм.

0: костюм, который выдерживает укус акулы. Костюм шит из неопрена, специальной прорезиненной ткани и особых материалов, созданных по новым технологиям. Они тонкие и прочные, как сталь. При этом спецодежда сохранила свои гибкие свойства. Костюм такой же мягкий, как и обычный. У него есть карман для ключей, молния и наколенники. Уже успешно прошел испытание в деле, то есть при встрече с зубами белой акулы. Но лучше с этими хищницами встречаться только в океанариумах.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Акулы все-таки умеют спать. Раньше ученые считали, что эти хищные рыбы никогда не спят, потому что им нужно постоянно двигаться, чтобы дышать. Но без сна же невозможно, говорят исследователи, и частенько видят через камеры подводных аппаратов акул в необычных позах. Как будто они спят, но с открытыми глазами. Ученые начали разбираться и выяснили, что сон у акул все же есть, но короткий, минут по пять. Как часто происходят эти сонные пятиминутки, ученые продолжают выяснять. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Здравствуйте, Петоша! Что делаешь? О, это стихи?
1: Да, вот, читаю Есенина. Ну, настроение такое.
0: Вы помните. Вы все, конечно, помните. А кто это вы?
1: Женщина, о которой пишет поэт. Посвящения тут нет, но, скорее всего, это была его жена, Зинаида Райх.
0: Зинаида. Такое необычное имя.
1: Скорее, забытое. В последнее время его редко встретишь.
0: Ой, расскажи про него, пожалуйста. Ну, отвлекись от книжки, Кипятоша. Мне ведь интересно.
1: Ну, хорошо, хорошо. Имя Зинаида греческого происхождения.
0: Ясно. А что оно значит?
1: Оно происходит от имени древнегреческого бога.
0: О, неужели Зевса?
1: Угадала, Веснушечка.
0: Ух ты, он же главный на Олимпе.
1: Верно, Зинаида, значит, из рода Зевса.
0: Это что же, Зевсовна, что ли?
1: Ну, вроде того.
0: Вау, крутое имя. Слушай, а сокращенное как?
1: Зина, Зиночка, Зинуша.
0: Зина, погоди, это имя где-то было. А, вспомнила, тоже в стихотворении, но в детском. Кажется, его Агния Барто написала. Купили в магазине резиновую Зину. Резиновую Зину в корзинке принесли.
1: Да-да, есть такое стихотворение.
0: А я знаю, Зина – это кукла. Ой, кукла из рода Зевса.
1: Да уж, повезло ей с именем.
0: Слушай, а мужской вариант имени Зинаиды есть? Какой-нибудь?

0: Зинаид.
1: Нет, не слышал о таком. Это только женское имя, насколько я знаю.
0: А Зиновий?
1: О, это другое имя, Веснушка. Хотя с тем же корнем. Зиновий – это Зевс и жизнь. И есть к нему в пару Зиновия, женский вариант имени. Но Зинаида тут совсем ни при чем.
0: Как много всего, оказывается, с Зевсом связано. А бывают какие-нибудь другие варианты имени Зинаида? Испанская Зинаидита или...
1: Чаще всего это имя встречается в Белоруссии и Болгарии. Там оно звучит так же, как наше. Зинаида и Зина. А в Италии есть вариант Зенайде или Зена.
0: Так сразу и не угадаешь, что Зина и Дзена – это одно и то же.
1: Согласна. Нам все-таки Зиночка привычнее. Сразу на память приходят известные актрисы Зинаида Райх, Зинаида Шарко, Зинаида Кириенко, поэтесса Зинаида Гиппиус.
2: О, а я знаю ее стихотворение. «Безумные годы совьются во прах, утонут в забвении и дыме, и только одно сохранится в веках – святое и гордое имя».
3: Что значит «наши имена»?

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вам.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Гипермаркет Офисмаг. Звонок для учителя.
2: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг.

0: Мак, уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономтес Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют. Неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
4: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
3: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
5: 6+.
6: Поделюсь с тобой одним секретом.
7: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
8: А будет

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа 6+».
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Шум.
1: Головоломка.
0: Головоломка.
1: Марии Петровной.
2: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «ХРУМ». Хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Начальник сказочной полиции Добрыня.
3: Приветствую вас, уважаемые сыщики.
2: И мой помощник, юный детектив Макс.
4: Всем привет! Сегодня снова будем разгадывать хитроумные головоломки.
3: Сложные?
4: Конечно.
3: То-то же. Когда очень легко, неинтересно. Марья Петровна, сегодня с моей начнем, хорошо?
2: Хорошо.
5: ХРУМ!
0: Головоломка
1: с Марией Петровной.
3: Вот как было дело. Однажды вечером к нам в отделение

0: управления сказочной полиции явился февраль.
1: Месяц? Из сказки Самуила Яковлевича Маршака 12 месяцев?
0: Да-да, из этой самой сказки. Пришел февраль какой-то взлохмаченный, грустный-прегрустный. И состоялся у нас разговор. «Здравствуйте, — говорю, — как поживаете?» А он отвечает: «Все пропал, добрый Никитич, теперь дальше меня, февраля год не двинется». Усадил я его на диванчик, водички предложил, со льдом. Он немножко успокоился и продолжает: «В сказке нашей все шло по сюжету. Ну, теперь твой черед, братец, — сказал братец Январь и отдал мне волшебный посох. Стукнул я посохом и начал свое волшебство. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белую змеёю». Произнес я такие слова, а посох у сосны прислонил. Тяжелый, устал я его держать. После моего волшебства наступает черед Марта. Я должен был передать ему волшебный посох. Хватился, а посоха нет. «Помогите, добрый Никитич, ведь не могу же я все время работать. Надо уж другим дорогу дать. Пусть братец Март меня сменит, да споет свою песню, ну, которую он всегда поет. А за ним и апрель за дело возьмется. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник».
1: «Добрыня, в сказке историю с подснежниками королева затеяла».
0: «Я тоже о ней подумал, потому как ей в декабре подснежники понадобились. Так прямо и спросил. Вы взяли волшебный посох, ваше величество».
1: «И что?»
0: Она отвечает: «Да чтобы я себя утруждала. Мне по первому моему слову все, что не прикажу, доставляют. И вообще, я в тот день была занята». А я говорю: «Ваше Величество, скажите, пожалуйста, точнее, в какой день вы были заняты, и кто может это подтвердить?» «Мои придворные могут подтвердить», — сердится королева. «В этот день, 31 февраля, я была во дворце и никуда не выходила. Тут-то я ее и разоблачил, Ваше Величество. А ведь я не сказал, в какой день посох у февраля пропал».
1: «А она?»
0: «Стала говорить, что узнала все от придворных. А я говорю: не верю я вам, Ваше Величество. Посох взяли вы. Улик против вас имеется».
1: «Улика? Какая?»
0: «Это и есть вопрос моей головоломки».
2: «Вопрос?
0: Какая улика против королевы у меня нашлась?»
1: «Добрыня, а может, у нее одежда была влажная от того, что на ней снег растаял? А может, ты следы королевских саней в волшебном лесу увидел?»
0: «Нет».
3: «Добрыня, ты блестяще провел расследование».
0: «Вы уж догадались, какой ответ, да, Марья Петровна?»
3: «Разумеется».
1: «А мне надо подумать».
0: «Это можно, Максимка. Часики, вы тут?»
4: «Ку-ку!»
0: «Включайтесь».
4: «Минуточку! Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?»
0: «Ну что, Макс, подумал?»
1: «В лесу кто-то увидел девушку в богатой шубке и узнал в ней королеву».
0: «В шубе мог быть кто угодно. Мачеха или ее дочка, например. Марья Петровна, вам слово».
2: Ответ.
3: Ответ такой. Королева сказала, что была занята 31 февраля, но такого дня не существует.
1: «Ой, в феврале может быть или 28, или 29 дней, а не 31. Запутал ты меня, Добрыня».
0: «Так и было задумано».
2: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
2: Головоломка!
5: С Марией Петровной!
3: А теперь слушайте мою загадку. История эта случилась с героиней сказки «Братьев Гримм» госпожа Метелица.
1: «Знаю эту сказку. Там девушка уронила веретено в колодец».
3: И мачеха приказала ей его достать.
0: Ух, излющая эта мачеха.
3: Девушка попала в гости к госпоже Метелице. Госпожа Метелица – волшебница. Она очень любит волшебные хитрые загадки. Однажды утром она позвала к себе девушку и сказала: «Попрошу я тебя, моя дорогая помощница, сходить на дальний луг. На лугу там пасутся золотые коровы. Они дают волшебное молоко. Вот тебе два ведерка. Принеси молока». Девушка отправилась на луг. увидела, что там пасется стадо коров с гладкой золотой шерстью и серебряными рогами. Девушка

0: девушка вежливо обратилась к ним и передала просьбу метелице. А потом...
1: Неужели она разлила молоко?
0: Нет, Добрыня. Девушка возвратилась с двумя ведрами парного молока. Госпожа метелица похвалила ее и сказала: «А теперь, моя дорогая, сделай так, чтобы одно ведро осталось полным, а второе стало пустым, и чтобы ни капли молока не пропало». Слушайте вопрос.
2: Вопрос.
0: Что сделала девушка, чтобы вместо двух полных ведер молока осталось одно полное и одно пустое?
3: Непростая задачка.
1: Да уж.
0: Только на первый взгляд. Часики, вы здесь?
4: Конечно, здесь.
0: Будьте любезны.
4: Только для вас. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Ка-ка! Догадались?
1: Так-с. Можно одно ведро молока выпить. Тяжело, но можно. И задача выполнена. Ни капли не пропало. Можно угостить молоком кошку, мышку, жучку, бабку с дедом и внучку.
3: А если... Если в одном ведре молоко прокиснет, это ведро можно будет не считать.
0: Интересная мысль. Однако, если молоко прокиснет, будет два ведра прокисшего молока. А нам нужно, чтобы одно ведро было полным, а второе пустым.
1: Я понял.
2: Ответ!
1: Из двух ведер молока можно сделать творог. Творог из двух ведер молока поместится в одно ведро.
0: Правильно. Творог делают из прокисшего молока. Молочную сыворотку отжимают, и получается творог. Он занимает значительно меньше места, чем молоко, из которого его сделали.
3: Здорово!
1: Вот так загадку госпожа метелица придумала.
0: Максим, а ты подготовил сегодня загадку?
3: Конечно!
1: Слушаем внимательно.
2: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
2: Головоломка!
5: С Марией Петровной!
3: В субботу у моей тети Марины был день рождения. Она пригласила всех к себе в гости. Мы купили подарок, красивый букет и пошли. Дом тетя Марина держит в образцовом порядке. Больше всего мне нравится ее библиотека. Там столько интересных книг. А еще у тети Марины есть собачка Тося, йоркширский терьер.
0: Такую породу собак вывели в Англии, в графстве Йоркшир.
1: Понятно.
3: Почти все гости собрались. Тетя Марина накрывала стол в гостиной. Там было много вкусного. Салаты, фрукты. Взрослые сидели на диване и беседовали. А мы с Тосей играли. Тетя Марина расставила тарелки и попросила меня принести из кухни вилки и ножи, чтобы положить рядом с тарелками. Я побежал на кухню.
1: Хорошо, что ты помогал тете, только зря побежал.
3: Добрынь, я уже рассказывал тебе эту историю?
1: Нет, рассказывай, Максимка, все в порядке.
3: Так вот, я быстренько взял вилки и ножи и поспешил обратно. Тут Тося шмыг прямо передо мной. Я ее не увидел, споткнулся. Бабах, вилки и ножи полетели на пол.
1: А ты не ушибся?
3: Нет, зато на меня уставились 20 глаз. А теперь вопрос.
2: Вопрос.
3: Сколько людей было в гостиной?
1: Сколько глаз на тебя уставилось?
3: 20.
1: 20, ага. Подумаем.
3: Часики, включайтесь.
4: Нас зовут, мы тут как тут. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Ка-ка! Додумались?
1: Задачка простая. У человека два глаза. 20 разделить на 2 – 10. Значит, в гостиной было 10 человек.
3: Нет, не 10.
1: Как не 10? 20 делим на 2.
3: Получаем 10. Но есть важная деталь. Ты ее упускаешь, Добрыня.
1: Что это я упускаю?
2: Ответ!
0: Добрыня, подумай, кто находился в гостиной?
1: Тетя Марина, гости... Эх, я растяпа. Там же еще Тося была, этот йоркширский терьер. Если Тосю исключить,

0: остается 9 человек, правильно?
1: Да, правильно.
2: На сегодня все.
0: Ой, подождите. Я же гостинчик принес. Вот. Молочная речка кисельные берега прислала.
2: Благодарю.
1: Это что, Добрыня, кисель?
0: Да.
1: Молочный?
0: Да.
1: С пенкой?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Ой, Максимка, ты же говорил мне как-то, что молочный не очень. В следующий раз я клюквенный принесу. У нас Бабьяга варит. Такая вкуснотища.
1: Спасибо, Добрыня.
2: На сегодня все. Встретимся ровно через неделю.
0: До свидания, юные сыщики.
1: Всем пока.
2: До свидания.
3: Хрум! Хрум! Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: Марии Петровной!
5: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Ириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Пусть ветер гонит.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно...

же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года. Лето. Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским!

0: Ким Радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: А знаете ли вы, что...
2: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на Детском Радио. Реклама.
5: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
6: Устали искать обходные пути? В «Спешу АИ» открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в «Спешу АИ» за рубли. Гуглите «Спешу АИ». Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама!
10: Папа!
11: Бабушка!
9: Дедушка!
11: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на Детском радио. 0+.
11: В эфире Детское радио.
8: Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Наталья Абрамцева. Разноцветные разговоры. Жила-была... Нет. Жил-был... Нет. Жило-было окно. Красивое-красивое. Наверное, самое красивое в нашем маленьком городке. Нижняя, большая часть окна, та часть, что открывается, была из стекла совершенно прозрачного, необыкновенно чистого и чуть блестящего. Знаешь, почему блестящим было оконное стекло? Потому что дружило с солнышком. И каждое утро солнце дарило ему по одному своему лучику. Потому и блестело прозрачное оконное стекло. А верхняя, меньшая часть окна, она была совсем другой. Верхняя полосочка окна состояла из 7 стеклянных квадратиков, 7 разных цветов. Красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Эти цветные оконные квадратики были в добрых отношениях с солнцем, но больше почему-то дружили с мерцающими ночными звездами. И даже днем они иногда подмигивали волшебным звездным светом. Вот такое было окно. Одна сторона окна смотрела в комнату, другая — в сад. Только представь, сколько разного интересного видело окно за день. Комната, в которую смотрело окно, была не просто комната. Это была детская комната. В ней жили дети и их веселые игрушки. Много игрушек. Куклы Маша, Вика и Вера, два зайчонка, Кляпа и Липа, тигренок Тик и медвежонок без имени. Днем игрушки и окно скромно молчали, ведь вещи оживают и разговаривают только ночью. И вот приходит ночь. Тут бы и

поболтать им, послушать рассказы окна о том, что видело оно за целый день. Много видело окно, глядя в сад. Например, козу. Чужую. Коза убежала от своей хозяйки, которая привезла ее в город к зубному врачу, лучшему специалисту по козьим зубам. Неблагодарная коза бросила хозяйку в приемной врача и убежала. Конечно, всего этого окно точно не знала, но догадывалась. По глазам козы было видно, что она боится лечить зубы. Ну да ладно, это не самое интересное. Интересно вот что. Когда коза прошмыгнула в калитку, окно смотрело на нее в свое прозрачное стекло. И коза была совершенно белой, когда коза отошла к клумбе с ноготками. Окно посмотрело в свое зеленое стеклышко, и коза стала зеленой. А потом, когда коза, постукивая копытцами, стала прохаживаться по садовой дорожке, окно посматривало на нее сразу в два стеклышка, желтое и синее. Вот тут коза вообще стала совершенно желто-синей козой. Каждый ли может увидеть такую многоцветную козу? Окно, о котором я рассказываю, могло. И еще многое могло. Вот и сегодня окно видело очень даже забавную вещь. Идет себе по дорожке сада, важно-приважно, курица. Обыкновенного куриного цвета. А за ней семеро цыплят. Цыпленок красный, цыпленок оранжевый, цыпленок желтый, цыпленок зеленый, цыпленок голубой, цыпленок синий и даже цыпленок фиолетовый. Почему у такой обыкновенной мамы курицы такие необыкновенные цыплята? Да разве не понятно? Просто на курицу окно смотрело прозрачным стеклом, а на цыплят стеклышками цветными. Насмотрится разноцветное окошко на разных цветных цыплят. Столько за день интересного, красивого, неожиданного увидит, что вечером почти звенеть начинает. Так хочется рассказать обо всем друзьям-игрушкам, тем, что живут в комнате. Да и они, игрушки, весь день ждут, не дождутся рассказов разноцветного окошка. Но вот ведь какая неприятность. Досада какая! Обида просто! Как только садится солнышко, ночь опускается, зажигаются звезды, в детскую комнату входит бабушка и задергивает шторы на разноцветном окошке. Конечно, бабушка права, все так делают. Да и шторы красивые, желтые-желтые, почти золотые, но тяжелые, плотные. Попробуй расскажи о разноцветной козе или еще о чем-то забавном, если тебя занавесили плотными шторами. Только тихое стеклянное «дзинь-делинь, дзинь-делинь» доносилось из-за тяжелых штор. Так расстраивались игрушки. Куклы Маша и Вика первыми попытались раздвинуть ночью шторы. Но вдвоем у них ничего не получилось, сил не хватило. Потом девочки, хозяйки кукол Маши и Вики, подарили двух зайчат, Кляпу и Липу, и медвежонка без имени. И когда игрушки впятером, Маша, Вика, Кляпа, Липа и медвежонок без имени, взялись за шторы, шторы закачались, закачались и чуть-чуть раздвинулись. Окно заглянуло в щелочку зеленым квадратиком и сказала шепотом, что щелочка очень мала, что в такую маленькую щелочку просто невозможно рассказать что-нибудь интересное. К счастью, вскоре девочка получила еще два подарка — куклу Веру и надувного тигренка Тика. Раздвигать тяжелые шторы всемером было немного легче. Уже не одним, а двумя цветными стеклышками, желтым и зеленым, смогло окошко заглянуть в комнату. Заглянуть-то заглянуло, но ничего не рассказала, ведь все остальные стеклышки все еще оставались закрытыми тяжелыми плотными шторами.
совсем была

0: опечалились игрушки. Но неожиданно пришла радостная весть. Кто-то собирается подарить девочке настоящего плюшевого слоненка. Слоненка! А ведь слонята очень-очень сильные. Слоненок запросто, совершенно запросто раздвинет шторы. И тогда игрушки услышат, наконец, разноцветные, пестрые, а значит, веселые истории красивого окошка. Но придется чуть-чуть подождать, пока подарят слоненка. А сейчас некому раздвинуть шторы.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: 13 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Самое

0: На листе болотной кувшинки сидела большая, толстая лягушка. Она радовалась сырой погоде, наступившей после теплого дождичка, и думала:
1: «Ква! Ква! Как хорошо вокруг! Как прекрасно! Какая я умная, толстая и красивая!»
0: Она была совершенно уверена, что красиво — это значит толстая. Тут к ней на лист кувшинки забрался маленький лягушонок.
1: «Ну, нам двоих здесь места маловато», — заметила толстая лягушка, для важности надуваясь еще больше. «Вы, наверное, очень заняты», — сказал лягушонок. «Будем знакомы. Я и лягушонок Квак. Не беспокойтесь, я сейчас поплыву дальше. Между прочим, я скоро пойду в школу».
2: «А зачем учиться?» — сказал лягушка. «Посмотри, какая я толстая

0: красивая и умная. Я никогда не ходила в школу, но я все знаю. Ква, ква.
1: Я умею считать до пяти, похвастался лягушонок Квак.
0: Я считать умею. И, между прочим, а это все подтвердят, я считаю громче всех на нашем болоте.
1: А я думал, что в школу ходят, чтобы стать грамотными, признался лягушонок Квак.
0: И напрасно так думал. Чтобы быть грамотным, не обязательно ходить в школу. Видишь, какая я толстая и умная лягушка. Меня уважают все лягушки на этом болоте. Но я никогда не ходила в школу. Я считаю, что я и так все знаю. А это главное.
1: Мимо них пролетели две большие стрекозы. Лягушонок Квак сказал: «Раз вы умеете считать, скажите, сколько стрекоз вот сейчас пролетело над нами?»
0: «Ква, ква!» —
1: сказал лягушка. Она думала, что один — это ква. А раз пролетело две стрекозы, то нужно столько же раз квакнуть.
2: «Сколько уток плавает вон там, в заливе?»
1: — еще раз спросил лягушонок.
0: «Ква, ква, ква, ква!» —
1: проквакала важно лягушка, всем своим видом давая понять, что это для нее слишком простая задачка.
3: «Интересно», — сказал задумчиво лягушонок Квак. «Кто-нибудь может сосчитать, сколько в лесу мошек?»
1: И лягушонок плюхнулся в воду и поплыл по своим делам.
0: «Я могу!»
1: — крикнула ему вдогонку хвостливая лягушка.
0: «Нет, между прочим, ничего проще!»
1: Она начала считать мошек, которые летали, кружились, мелькали в сыром небе над болотом. Увидев мошку, она каждый раз говорила «Ква!». Уже взошла над лесом луна, наступила ночь, а на болоте все еще был слышен ее голос
0: «Ква! Ква! Ква! Ква!».
1: Она никак не могла сосчитать всех мошек, хотя очень старалась. У старой Андатры, что жила на болоте, разболелась от шума голова. Андатра столкнула с кочки толстую лягушку в воду, и только тогда, наконец, на болоте наступила тишина.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
4: Реклама на детском радио.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
14: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой.

большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи – детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как

0: девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек.
1: Мама! Папа!
2: Бабушка!
1: Дедушка!
2: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
3: Детское радио.
2: Я засыпаю.

баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

0: нового учебного года осталось
1: 13 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивай».

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Тайная жизнь животных выглядит совсем.

0: совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
1: Документальный фильм «Зоопарк» в кино с 20 августа. 6+.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
3: 0+.

0: Засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, для кого важно, чтобы наши дети росли счастливыми и здоровыми. С вами ведущая Елена Самойлова, и на этой неделе мы говорим о гуманной педагогике. Сегодня узнаем, где проходит условная граница между воспитанием и обучением, в чем преимущество обучения детей с 6 лет и как помочь педагогам и детям найти точки душевного соприкосновения. Нашим собеседником будет человек, который разбирается в вопросе как никто другой. У нас в гостях доктор психологической наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики Паата Аманашвили. Паата, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
4: Вчера мы с вами очень подробно разобрали, какова должна быть личность учителя, его мотивация, его вера в учеников, да, если это педагог гуманной педагогики. Вопрос, должен ли каждый из родителей тоже пытаться овладеть умениями и знаниями вот гуманного педагога?
5: Никто ничего не должен, Лена. Зачем?
4: Нет, ну, если мы хотим, ну, не потому что мы должны, а потому что мы хотим, потому что мы хотим добра своим детям. То есть нужно ли нам стремиться к этому, да? Наверное, нужно.
5: Да, только, думаю, желательно. Желательно, но определим, к чему конкретно стремиться. Быть педагогом стремиться родителям незачем, не нужно.
4: Они родители.
5: Конечно, они родители, и им не нужно становиться педагогами для того, чтобы стать родителем еще лучше, хотя они уже хорошие, каждый родитель уже хороший.
4: Ну вот смотрите, у нас же у многих родителей не есть такая мысль, живущая уже вообще в подсознании, что, ну что ж, я его буду хвалить, я сейчас вот буду его критиковать, буду строгим и авторитарным, да, для того, чтобы я его воспитал. А кто же его будет воспитывать, если не я? Вот нужно ли от этой мысли отказаться и от этой авторитарной системы?
5: Нужно или нет, я бы оставил этот вопрос на
4: совести родителей.
5: Не на совести, на выбор каждого родителя после того, как мы вместе разберемся, что такое воспитание. Давайте вот четко определим воспитание, а дальше уже решим, критиковать или нет. Воспитательный процесс не похож на обучающий процесс. Обучающий процесс в первую очередь касается знаний. Через обучение мы делимся знаниями.

0: знаниями. И у этого процесса есть своя специфика. Мы делимся как? Рассказываем о своих знаниях, показываем, тренируем навыки. Это тоже часть обучающего процесса. Вот это показать, рассказать, тренировать — все про обучение. Воспитание касается не знаний, а качеств личности. Это черты характера. Это свойства человеческой личности. Знания — таблица умножения. Личность — доброта, злость. Знания — таблица химических элементов. Личность — это быть честным, справедливым или, наоборот, быть хитрым. Вот качества личности воспитываются, но у воспитания, у воспитательного процесса своя специфика. Специфика в чем? Воспитательный процесс прям как зеркало. То, что показываем, то и воспитывается. Какую личность проявляем, такая же личность и закладывается по подобию.
1: И что мы там при этом говорим, не имеет никакого значения?
0: Содержание, по сути, не имеет особого значения. Вот если критикуем ребенка, мы уже воспитываем в нем качество «ходить и всех критиковать». И если мы хотим это качество увидеть в нем, тогда критикуем.
1: А не воспитываем ли мы в нем, наоборот, заниженную самооценку, например, в этот момент?
0: Заниженную самооценку.
1: Ну вот мы его критикуем, и у него занижается самооценка.
0: И самооценка занижается, конечно.
1: И от этого он тоже становится критиканом.
0: Обязательно, да. То есть по подобию воспитывается. Вот если хочется воспитать раздражительность в ребенке, знаете, что надо? Обучать раздражительности бессмысленно. Надо просто постоянно раздражаться в пространстве, где рядом ребенок. Чем чаще мы будем раздражаться, чем эффективнее мы будем раздражаться, чем более эмоционально воспримет ребенок наше раздражение, тем сильнее запечатлевается образ раздражительной личности. Вот это так воспитывается. И эта закономерность, ее, опять же, не я говорю, природа об этом говорит, это естественная закономерность. Осознанное родительство означает, с нашей точки зрения, не идеал родителя, который все делает прекрасно и считается ангелом-родителем. Осознанное родительство — это увидеть воспитательную цель, что мы конкретно хотим воспитать в ребенке, увидеть эту цель, а затем увидеть путь, как к этой цели прийти.
1: А это потом надо воспитать показывать себя для того, чтобы получить отражение такое, как мы хотим.
0: Ну да, это вы сказали, но то же самое говорит природа. Да? Это и есть естество, так говорит. Да. То, что мы закладываем как качество личности, показываем, то и возвращается. Но надо добавить еще. Это не простое механическое зеркало. Мы можем показывать ребенку что-то одно, долго-долго, но это не появится в нем. Мы называем образами, воспитательные образы. Воспитывают человека воспитательные образы. Образ не только пример. Это не только модель поведения. Это пример плюс эмоциональное восприятие ребенком этого примера. То есть то, что ребенок воспримет на эмоциях, это запечатлевается. Вот эти образы становятся, эти примеры становятся образами через эмоции ребенка.
1: И положительные, и отрицательные.
0: Обязательно. Можно перескажу один диалог с интересным молодым папой, который сказал, что он 10 лет заботится о своем сыне. И достаток имеет, слава богу, всем бы вот пожелать этого. Частный садик, частная школа, все, дома все есть, игрушки есть, все, что. Он заботится и заботится, все время заботится. Один единственный раз, он рассказывает мне год назад, я его наказал холодным душем, потому что он провинился. Холодный душ, 30 секунд, чтобы он понял. Год спустя отец пришел с болью в сердце. Весь год он вспоминает этот эпизод. Он говорит, что ты меня ненавидишь. Ты из ненависти ко мне вот отправил меня в холодный... Я ему объясняю, он говорит, что 10 лет я о тебе забочусь. А это были 30 секунд холодного душа. Почему ты не заметил 10 лет? 10 лет остались незамеченными, прошли психологически нейтрально. Ребенок и не радовался этому, и не огорчался никакой, и даже вообще эмоционально никакой заботы он не воспринимал никогда. Одно наказание, глубокая эмоция, вот образ. И так мы можем один раз

0: что-то сделать, и это негатив. Этот негатив одноразовый, одноразовое наказание, одноразовый крик, одноразовое вот какое-то строгое слово, эмоционально воспринятое, запечатлевает этот минус, хотя этому предшествовала куча плюсов, но ребенок вообще этого не воспринял. Сделать плюсы эмоциональными и по возможности минусы как-то, ну, либо контролировать, либо обращать внимание, либо тут же попросить прощения, ну, не знаю, разные могут быть способы, но заботу показывать означает не только заботиться, а еще и посмотреть, насколько ребенок эмоционально порадовался нашей заботе. Вот воспитание. Воспитание — сложный процесс, и вы правильно сказали. Она, это вообще-то даже Толстой повторял за нами. Нет, он не мог повторять за нами. Мы повторяем за ним. Воспитание детей, воспитание себя самих.
1: Угу. Можно мы сейчас поговорим о вашей методике образовательной? Почему вы рекомендуете начинать учить детей с 6 лет? Этот вопрос задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
0: Это случилось давно. Это были 70-е, может, 60-е прошлого века. Шалва Александрович тогда начал эксперименты по гуманной педагогике. Он со своими коллегами учредил, создал лабораторию экспериментальной дидактики. Вот тогда это называлось в Институте педагогики там, в Грузии, в Тбилиси. Их главная задача была такая. Они увидели, что мотивация у школьников в начальных классах низкая, и начали думать, как могли бы повысить мотивацию. Ради этого они изучали не только классику педагогики, но и психологию, доступную к тому моменту, что было. Вот, изучали и старались изменить среду в обычных школах, которые назывались экспериментальными. Но это обычные школы, обычные учителя. Личность учителя, да, это была главная задача, над которой они работали. Влюбить в себя, да, они увидели, что это важно. Свобода, да, чем больше выбора у ребенка, тем он мотивирован. Взрослость они внесли. И оказалось, что в экспериментальных классах дети осваивают программу за полгода, которую должны были освоить за год. То есть вот программу первого класса они осваивали не к маю, а уже к декабрю. Учителя начали думать вместе с учеными в экспериментах, а что дальше делать? Вот мы освоили, вот алфавит уже знаем, там писать пишем уже, даже не только отдельные буквы, а уже предложения пишем, какие-то небольшие сочинения в декабре уже пишутся. Чему же дальше учиться, когда алфавит нужно было осваивать? Тогда они добавили, начали дополнять программу из второго класса, начали материал брать из каких-то еще более высоких классов, какое-то философствование внести, чтобы, ну, заполнить это время. И оказалось, что к концу года дети достигали таких вершин знаний или умений, которые должны были достичь за 2-3 года. За год это достигалось. Тогда Шалва Александрович предложил сначала руководству там в институте, что, а почему бы не сделать 5-дневную неделю? Вот давайте 5 дней сделаем неделю, и 5 дней уже это меньше учиться, суббота высвободится и так далее. Вот так образовалась эта первая идея 5-дневной недели в школах, в учебной. Дальше это уже случилось на государственном уровне, и это получило распространение, но получило механически 5-дневное это получило, но гуманная педагогика осталась в узком кругу. Дальше они начали экспериментировать с детьми старшей группы детских садиков, с 6-летними. И вдруг увидели, что 6-летние прекрасно могут и писать начинают, и считать начинают. И не нужно их вообще-то обучать. Это можно сделать через пространство даже детского садика.
1: Через такое игровое пространство.
0: Условно игровое пространство, да. Дальше они предложили, а давай этих детей позовем уже в школу, в класс, и посмотрим. Оказывается, они хотели в школу уже. В 5-6 лет все хотят туда, в школу. Оказалось, что в школе они продолжают быть мотивированными. Но оказалось еще, что учителю нужны навыки, как общаться с 6-летними детьми, и они проработали и эти навыки, что должен уметь учитель для того, чтобы справиться с 6-летними детьми в первом классе.

0: Это Шалва Александрович описал в книге, которая называется «Здравствуйте, дети». И тогда случилось уже, что вот шестилетних детей начали принимать уже во все школы на основе закона, это 80-е годы вот, прошлого века, и абсолютно методическое пособие «Здравствуйте, дети» — это методическое пособие. Правда, написано увлекательно, читается так вот весело, но это методическое пособие. Оказалось, что методическое пособие стало бестселлером просто потому, что учителям нужно было что-то делать с шестилетними детьми, а в этой книжке это было описано. И чем дальше, тем больше все убедились, что шестилетние дети в школе чувствуют себя нормально, но при условии, что учитель хорошо понимает, как с ними общаться. И это не игровое пространство, это именно школьное пространство.
1: Обучение.
0: Обучение школьное, да, парты, все есть. Но вот шестилетние дети нормально. Так что это стало возможным, и, ну вот, видим, сейчас же 6 лет идет в школу.
1: Нет, 7.
0: 7 лет, ну вот. А тогда шли 6 лет.
1: Да, был целый период, когда шли детки с 6, но потом вернулись к 7 годам.
0: Вернули, и хорошо, что вернули даже, если честно, потому что это непростая задача для учителей вот справляться с 6-летними детьми.
1: То есть это хорошо, потому что они хотят учиться, но это сложно, потому что с ними надо особым образом работать.
0: Нужны определенные навыки учителя. Кроме того, что влюбить это просто становится еще более важным, дальше еще кое-какие навыки нужны, да.
1: Угу. А как тогда быть с тем, что у шестилетних деток могут быть не сформированы те физиологические составляющие, которые нужны для обучения?
0: Ну да, такой вопрос часто возникает, и, конечно, это индивидуально. Надо еще и, может быть, проконсультироваться, посмотреть. Некоторые дети могут быть не совсем готовы, но в массе они, в принципе, готовы.
1: То есть история хорошая, но требует особого внимания.
0: Ну, вы знаете, для Грузии история не то, что хорошая, так оно и есть. Вот так оно продолжается сейчас. Сейчас еще вот 6 лет принимаю.
1: Угу. А как... Вот мы с вами все время говорим, что педагог хорошо бы, чтобы мог влюбить в себя детей. А как это можно сделать? Как?
0: Смотрите, хорошо.
1: Пожалуй,
0: бы,
1: самый сложный вопрос.
0: Хорошо бы педагог влюбил бы в себя детей, если он хочет этого. Тогда хорошо. Если не хочет, тогда хорошо, что не хочет. Тогда пусть остается как есть. Но если захочет, то тогда вот что я предложил бы. Относительно любви есть 2 философских взгляда. Один условно западный взгляд, близкий нам. Другой, условно, восточный взгляд. Западный взгляд вот какой. Любовь — случайность. Вот это принцип западного взгляда. Она может случиться, может нет. И нашей ответственности здесь почти нету. Все зависит от фортуны. Птица счастья либо посмотрит на нас и будет счастливая любовь, либо нет. Восточный взгляд прямо противоположен. Там в этом взгляде, не на Востоке, просто этот взгляд, условно на Востоке, считается, что любовь — ответственность самого человека. Взращивать любовь, совершенствовать себя в любви. Это прекрасно описал такой классный психолог, как Эрих Фромм, в небольшой книжке, называется «Искусство любви». И он там прекрасно описывает. Это пошаговая инструкция для любого, кто хотел бы посмотреть, а что можно сделать, чтобы стать совершеннее в этом искусстве любви. Там такие шаги, как работа над собой. Аналогия, знаете, какая простая. Посмотрим, что делает художник, чтобы быть совершеннее, стать более совершенным в своем художественном искусстве. Он будет работать над собой, он будет краски изучать, он будет руку свою ставить, он будет кисти измерять, и вообще он будет науки изучать для того, чтобы он будет на это тратить время. Вот, чтобы стать искусным в любви, нужно время. Ежедневно нужно работать. Хотя бы каких-то 20 минут выделить на то, чтобы усовершенствовать свое искусство в любви.
1: Работа души.
0: Совершенно верно. Дальше есть еще и технология. Если работа души идет хорошо, и мы довольны, тогда можно взять другую идею. Это 5 языков любви. Очень интересный психолог. Гарри Чапман его зовут. Он практикующий психолог, семейный.

0: который увидел, что многие семейные пары на грани разрыва семейных отношений при консультации обнаруживают любовь друг к другу. То есть они продолжают друг друга любить, но готовы разорвать отношения, потому что не ладят. И здесь он допустил, а может быть, они любят, но объясняются в любви на непонятном друг для друга языке.
1: На разных языках говорят.
0: Да, на разных языках любви говорят. И он увидел 5 языков любви. Просто их потом проанализировал. Какие это языки любви? Одни понимают, что их любят, когда похвалят. Это язык любви похвала. Другие понимают, что их любят, если подарочек им подарят. Это второй язык любви. Называется подарки. Третьи любят, поймут, что их любят, когда предложат помощь. Вот если предложить помощь, помогаешь. Ну, четвертые понимают, что их любят, когда к ним прикасаются, обнимают, ласкают, за руки держат. И пятые,
1: тактильно.
0: И пятые понимают, что их любят, если с ними проводят время. Ничего делать не надо, просто посидим вместе. И если муж объясняется жене в любви через подарки, а у жены язык любви похвала, то он задарит ее подарками, и после каждого подарка она останется раздраженной с чувством, что ее не любят. «Не нужно подарки дарить», — скажет Чапман. «Идите похвалите жену, если ее язык любви похвала». И у каждого человека один ярко выраженный язык любви. И он так спас сотни семей, сотни, просто показав им. А если вот мы с Тамрико, с моей женой, начали разбирать наши языки любви и быстро разобрали, оказалось, что у нее язык любви похвала, мой язык любви помощь. И я отследил, что как часто я иду к ней и предлагаю помощь. А это ей... То есть, ну, может быть, помощь нужна? Нет, но я считаю, что
1: но
0: так ей...
1: Но это не проявление
0: ей,
1: любви для нее.
0: Для нее, для меня, да. Для нее вообще нет. А она приходит ко мне и хвалит меня. А мне не нужна похвала. Мне вообще неуютно, когда меня хвалят. Как только мы это осознали, все повернулось и стало намного лучше. Сейчас я иду каждое утро, ее хвалю, а она каждое утро приходит и спрашивает, как мне помочь. Знаете, как стало лучше? Все это прикладывается и к детям. И в классе, даже если их 40, не надо разбираться, кто на каком языке говорит. Можно понедельник посвятить всем какие-то похвальные слова. И кому-то достанется обязательно свое. Всем предлагать помощь на следующий день. Просто себя предложить. Это не обязательно помогать всем. Просто уже предложение достаточно. Всем какие-то подарочки, наклейки. Не надо ничего покупать учителю. Какие-то смайлики просто раздать. Вот мои подарки вам, например. Кому-то приласкать кого-то. Слава Богу, здесь же можно к детям, если разрешают, то прикасаться.
1: По голове,
0: вот
1: да.
0: В Германии я был там, сказали, категорически нельзя прикасаться к ребенку. Даже ни в коем случае. Теряется, конечно, язык любви. Вот. И учитель мог бы оптом все эти 5 языков, если захочет. Но эта технология, опять-таки, она станет неискренней, если сначала сердцем
1: не прочувствовать.
0: Да, учителя нету. А если здесь в сердце учитель преуспевает, тогда вот технология.
1: Казалось бы, достаточно просто и в то же время, наверное, эффективно. Каждый ребенок в течение недели что-то для себя почувствует.
0: Можно еще одну историю
1: рассказать?
0: Вашему сыну 18, у нас внучка 19 лет. Угу. Вот. Она уже студентка, учится. Ей было 13, наверное, ну, подростковый такой был возраст. Она математику не любила никогда. У них появился новый учитель в школе. Молодой человек, парень. И после этого она вообще возненавидела самую математику в полную. И моя дочка спросила, ну вот что делать, мучаюсь этой математикой. И у нас учитель какой такой новый, ну слышит тебя, да-да, такой молодой парень, адекватный, дружим даже в какой-то... Вот я к нему пойду, что ему сказать? Ну, попроси его перед тем, как начать урок математики, сначала похвалить всех. Ну пусть просто похвалит. Другой день пусть подарочки всем раздаст. Но похвалит не за математику, а за цвет волос, не знаю, за хороший вкус.
1: За что-то отстраненное.
0: Да, да. Она сходила к нему, вернулась, говорит, удивительно. Он спросил, и все, что ли? Похвалить и все, подарочки и все? Ну, хорошо, говорит, сделаю. Вот буквально за два дня

0: меня математика стала выносить, ну, из ненавистного превратилась, ну, хорошо сделаю. Вот просто похвала учительская, похвала. Это работает, это очевидно. И для этого даже ничего доказывать не нужно. Здравый смысл нам подсказывает, что ну, это да. так. Но как нам трудно похвалить людей?
1: Ну да, особенно если ты должен научить детей чему-то, ты должен получить результат. Есть, наверное, внутренний страх. Сейчас похвалю, перестанут делать. А работает наоборот.
0: Работает точно наоборот.
2: Каждый родитель желает знать.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Встретимся завтра в это же время и поподробнее поговорим о некоторых приемах и методах гуманной педагогики. Узнаем, в чем секрет тайного конверта и зеленой ручки. А мне осталось только напомнить, что у нас в гостях всю неделю доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Аманашвили. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Спят.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77 81 18.

1987 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Дети спят. Детская.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.